0: ВВС призывает жителей не беспокоиться и отнестись к полетам с пониманием. 63% работающих в Латвии людей продолжают заниматься рабочими вопросами даже во время отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Норстат Латвия. Согласно опросу, 21% респондентов заходят в систему для решения рабочих вопросов во время отпуска, 42% – время от времени, 21% полностью отключаются от рабочих обязанностей в отпуске, 16% в настоящее время не работают по найму. Отвечая на вопросы о том, что помогает полноценно отдохнуть в отпуске, 26% отметили поездки и смену привычной обстановки. Для 14% важно, чтобы руководители и коллеги не беспокоили их во время отдыха. Еще 17% заявили, что не нуждаются в особых условиях, чтобы переключиться с работы. Среди других факторов, которые помогают отключиться от работы, респонденты называли хобби – 7%, заранее распределенные обязанности между коллегами – 7%, отключенные рабочие уведомления – 6% и ограниченный доступ к рабочим системам – 5%. В ночь на воскресенье, въехав в озеро Разна, погиб водитель автомобиля, сообщили в государственной полиции в Резекненском крае, в Маконкалнской волости. В ночь на воскресенье в 1:38 на автодороге Малта-Каунатта П-56 мужчина, управлявший автомобилем Hyundai Santa Fe, съехал с проезжей части, въехал в озеро Разна. Водитель погиб на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. В субботу в Каунатской волости Резекненского края спасли человека на лодке, которого ветром унесло в озеро, сообщили в государственной пожарно-спасательной службе. В субботу в половине первого дня спасатели получили вызов в Каунатскую волость Резекненского края, где в озере, далеко от берега, в лодке находился человек. Из-за технических проблем с лодкой, а также из-за сильного ветра и волн, человек не мог самостоятельно добраться до берега. Прибыв на место происшествия, спасатели на лодке начали обследовать озеро. Ситуацию осложняло то, что с человеком невозможно было связаться по телефону, так как батарея его телефона разрядилась. Примерно через час поисковых работ спасатели нашли человека и доставили его на берег. На выборах в 15-й Сейм на одно депутатское место претендуют в среднем 14,3 кандидата, свидетельствуют обобщенные данные Центральной избирательной комиссии. Всего к вечеру субботы на выборы было подано 14 кандидатских списков, в которых заявлено 1434 кандидата в депутаты. В численном выражении больше всего кандидатов заявлено в Рижском избирательном округе, 527 кандидатов на 38 депутатских мест. Из всех кандидатов 488 или 34% женщины, а 946 или 66% мужчины. Данные об образовании кандидатов показывают, что высшее образование имеют 1129 кандидатов или 78,7%. Среднее образование 281 кандидата или 19,6%. Основное образование 24 кандидата или 1,7%. По национальности 1066 кандидатов или 74,3% указали, что они латыши. Русскую национальность указали 109 кандидатов или 7,6%. 217 кандидатов или 15,1% национальность не указали. В региональном разрезе самая большая доля кандидатов, указавших русскую национальность, в Риге 10,6%, в Латгале 8,3%, в Земгале 5,8%, в Курземе 5,2%, в Видземе 4,9%. Из всех кандидатов 541 или 37,8% указали местом жительства Ригу. Далее следует Юрмала 78, Елгава 48, Угорский край 42, Лиепая 39, а также Марупские и Ропожские края, от которых из каждых баллотируется по 38 человек. Данные ЦИК также показывают 5 кандидатов, у которых нет места жительства в Латвии. Каждый третий житель Латвии расходует на свои увлечения более 1000 евро в год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Луминорбанк совместно с исследовательским агентством Норстат. Самой затратной категорией хобби оказалось путешествие. Именно его назвали главным направлением своих расходов 30% опрошенных. Исследование также показало, что мужчины и женщины по-разному распределяют средства на свои увлечения. Мужчины значительно чаще вкладывают деньги в спорт и активный отдых. Эту категорию Сирии назвали самой затратной 15% мужчин против 7% женщин. Женщины, в свою очередь, чаще тратят деньги на творческие занятия. Садоводство, рукоделие, музыку, фотографию или рисование. Такие увлечения являются крупнейшей статьей расходов для 18% женщин и лишь для 8% мужчин. Расходы на культурный досуг, посещение концертов, театров, кино и других мероприятий оказались менее распространенными. Их назвали главным хобби, требующим наибольших затрат 6% респондентов. При этом среди женщин этот показатель выше 8% против 4% среди мужчин. Чаще всего на путешествия тратят люди от 50 до 59 лет. Творческие увлечения наиболее популярны среди жителей старше 40 лет, тогда как спорт и активный отдых остаются главным приоритетом для более молодой аудитории. В 2025 году в Латвии болезнь Лайма была диагностирована у 539 человек. Это самый высокий показатель за последние 13 лет, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Наиболее высокий уровень заболеваемости в стране фиксировался лишь в 2012 году, когда болезнь Лайма выявили у 724 жителей. Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз – это бактериальная инфекция, которая передается человеку через укусы инфицированных клещей. При своевременном выявлении заболевания хорошо поддается лечению антибиотиками. Однако при поздней диагностике инфекция может привести к серьезным осложнениям, поражая суставы, нервную систему и сердце. Специалисты напоминают, что после прогулок в лесах и парках необходимо тщательно осматривать свое тело на наличие клещей. При появлении характерной сыпи или других симптомов после укуса следует как можно скорее обратиться к врачу. 1 июля исполнилось 2 года с момента создания в Латвии института партнерства. Он дает право 2 совершеннолетним лицам, независимо от пола, юридически закрепить свои отношения, оформив их в виде нотариального акта у присяжного нотариуса. По данным на 1 июля, за 2 года с момента создания в Латвии института партнерства в реестр физических лиц были включены сведения о регистрации 925 партнерских союзов. Из них 314 однополые партнерства и 611 – смешанные партнерства. Отмечается, что 30 партнерских союзов были зарегистрированы на основании решения суда. За 2 года 84 партнерских союза прекратили свое существование, 26 союзов закончились смертью одного из партнеров. В 42 случаях – вступлением в брак одного или обоих партнеров, а в 16 случаях было обращение обоих партнеров к нотариусу с просьбой расторгнуть партнерство. Партнерство можно заключить у любого нотариуса в Латвии. Для оформления нотариального договора необходимо оплатить услуги присяжного нотариуса и государственную пошлину. Визит к нотариусу может быть и дистанционным. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Необходимо искать возможность построить основную трассу проекта Rail Baltica, максимально используя уже существующий железнодорожный коридор, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он считает, что сейчас необходимо мыслить нестандартно. Нам нужно искать необычные решения, которые позволят сократить расходы не на центы, а на миллионы. Для этого нужно определить самые дорогие элементы проекта и оценить, существуют ли альтернативы, пояснил Кулбергс. По его мнению, многие нынешние решения недостаточно продуманы, поскольку проект включает слишком дорогие элементы без достаточного экономического обоснования. Кулбергс считает, что следует оценить возможность строительства основной трассы с максимальным использованием существующего железнодорожного коридора шириной 1520 мм и уже имеющихся насыпей. По его словам, это позволит сократить объем отчуждения земель, уменьшить необходимость строительства новых подъездных дорог и снизить влияние на окружающую среду и повседневную жизнь людей. По мнению Кулбергса, о завершении проекта к 2030 году можно забыть. Самым ранним возможным сроком для Латвии он назвал 2035 год. Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. рублей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны, 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом, 20%. Главный экономист Luminor Bank Петери Страутинч признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. В воскресенье 5 июля официально завершился прием списков кандидатов на выборы в 15-й Сейм, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Всего по состоянию на вечер субботы на выборы было подано 14 списков кандидатов, в которых заявлены 1434 кандидата в депутаты. Самая высокая конкуренция по числу кандидатов на один депутатский мандат сейчас наблюдается в Земгале, где на одно место претендуют примерно 15,9 кандидата, и в Курземе, где на один мандат приходится 15,7 кандидата. В Латгале на одно депутатское место претендуют 15 кандидатов, в Риге 13,9, а в Видземе 13,3 кандидата. По сравнению с выборами в 14-й Сейм, нынешняя конкуренция среди кандидатов ниже. На предыдущих выборах в Сейм было зарегистрировано 19 списков кандидатов, в которых насчитывалось 1832 претендента. Это на 5 списков и на 398 кандидатов больше, чем сейчас, то есть число претендентов сократилось примерно на 22%. Если ранее на одно депутатское кресло претендовали 18,3 кандидата, то сейчас 14,3. Напомним, что выборы в 15-й Сейм запланированы на октябрь. Реформа больничной сети – это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность услуг при нехватке врачей и медсестер. Дополнительное финансирование отделений неотложной помощи уже наглядно показало, что одних денег недостаточно, сказал министр. Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций. В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение, считает Абумери. Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети – сохранить неотложную помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания. Политолог Филипп Раевский считает, что до парламентских выборов 2026 года власти не станут раскрывать реальное состояние государственных финансов. «Думаю, как это уже бывало раньше, правду о состоянии бюджета мы узнаем только после выборов», – сказал Раевский. Он напомнил, что и в предыдущие годы важные изменения налоговой политики объявлялись уже после завершения избирательной кампании. При этом он выразил надежду, что на этот раз власти выберут иной путь. «Как налогоплательщик я хотел бы услышать после выборов не о повышении налогов, а о радикальном сокращении госрасходов», – подчеркнул эксперт. По мнению Раевского, Латвия больше не может позволить себе сохранять нынешнюю модель государственных финансов. «Мы ежегодно попусту растрачиваем около 2,5 миллиардов евро и продолжаем жить в долг. Такая модель не может быть устойчивой», – отметил политолог. Он также скептически относится к практике регулярного повышения налогов как способу решения бюджетных проблем. Кроме того, Раевский считает, что высокая инфляция, рост стоимости жизни и неудачные решения правительства лишь усиливают давление на население и способствуют расширению теневой экономики. При решении миграционных вопросов в первую очередь необходимо защищать права жителей Латвии, заявила омбудсмен Карина Палкова. На вопрос, в какой момент миграционные ограничения становятся дискриминацией, Палкова ответила, что в нынешних условиях вопросы миграции и прав человека следует рассматривать через призму безопасности. «Мы в первую очередь должны делать все, чтобы защитить права человека и основные права наших жителей. Возможно, через какое-то время ситуация изменится, и мы все будем говорить говорить иначе. Но сейчас мы должны защищать своих жителей», — сказала омбудсмен. Она добавила, что бюро омбудсмена не получает много заявлений по вопросам миграции. «Поэтому в своей сфере я сейчас не вижу проблем», — сказала Палкова. Согласно последней информации Центра по контролю и профилактике заболеваний, в прошлом году болезнь Лайма была зарегистрирована у 539 жителей Латвии, что является самым большим показателем за последние 13 лет. Предыдущий максимум случаев был зафиксирован в 2012 году, когда в Латвии болезнь Лайма была диагностирована у 724 человек. К вечеру воскресенья зачисления в рижские средние школы подтвердили чуть более 2.

0: Для подтверждения все варианты выбора или только 2-3 наиболее приоритетных. Политик отметил, что в прошлом году в рижские средние школы было зачислено 3900 учеников, тогда как заявки подали 5200 человек. Это свидетельствует о том, что фактически спрос оказался ниже. Этому есть несколько причин. Например, многие школьники подают документы, но в итоге предпочитают поступать в профессионально-технические учебные заведения. В связи с этим Кирсис намерен включить профессиональные училища в единую систему подачи заявок. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. В Ирландии 2 человека приговорены к суровым тюремным срокам за трудовую эксплуатацию граждан Латвии. Латвийская полиция начала уголовный процесс в июле 2023 года, когда от правоохранительных органов Ирландии была получена информация о том, что расследуемое ими уголовное дело о торговле людьми может быть связано с возможной вербовкой организованной группой жертв в Латвии. Для обеспечения эффективного трансграничного расследования при поддержке Евроюста и Европола была создана объединенная следственная группа, которая обеспечила сотрудничество между компетентными органами Латвии и Ирландии. В ходе следственных действий в обеих странах в октябре 2023 года в Ирландии были задержаны 2 подозреваемых, а в Латвии 4 человека по подозрению в участии в организованной преступной группе. Полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что преступники вербовали в Латвии для работы в Ирландии малообеспеченных лиц, в том числе с зависимостями, обещая хорошую зарплату и достойное жилье. Однако расследование ирландской полиции показало, что люди фактически работали в рабских условиях, что причиняло им как физические, так и психологические страдания. Людям не обеспечивались основные потребности, ни нормальное питание, ни жилищные условия. Они были полностью подчинены преступникам и запуганы, а из-за языкового барьера не могли обратиться за помощью. По оценкам следователей, участники организованной преступной группы получили от принудительного труда людей прибыль в размере не менее 750 тысяч евро. Теперь 2 человека в Ирландии признаны виновными в торговле людьми. Они подвергали трудовой эксплуатации 7 жителей Латвии, 6 мужчин и 1 женщину, которые были завербованы в период с 2020 по 2023 год. Также они обвинялись в легализации полученных преступным путем средств и подделки документов. Ирландский суд приговорил их к 11 и 13 годам лишения свободы. В Латвии расследование уголовного дела еще продолжается по статье о торговле людьми, если она угрожала жизни потерпевших или повлекла за собой тяжкие последствия, а также была совершена с особой жестокостью или в составе организованной группы. За такое преступление крупное деяние законом предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 15 лет. В муниципальных школах Риги продолжается прием учащихся в 10 классы. На данный момент приглашение на обучение получили 67% претендентов, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. По данным самоуправления, приглашения были направлены 3570 кандидатам из 5332 подавших заявки. Из них 2013 школьников уже подтвердили одно из полученных предложений. 347 учащихся официально зачислены в 10 классы. В Рижской думе отмечают, что приемная кампания проходит в штатном режиме. По мере того, как абитуриенты принимают или отклоняют предложения, освобождаются места, и система автоматически рассылает новые приглашения следующим кандидатам. На данный момент приглашение не получили 1762 претендента. В самоуправлении поясняют, что их учебные результаты не позволяют пройти конкурс в выбранные ими учебные заведения. За время приемной кампании было отклонено 2312 приглашений, еще 9487 приглашений были автоматически аннулированы после того, как абитуриенты подтвердили обучение в одной из школ. В таком случае все заявки, поданные в учебные заведения с более низким приоритетом, отменяются автоматически. Всего в этом году на обучение в 10 классах муниципальных школ Риги подано 41 581 заявление. В среднем по 785 заявлений на каждое учебное заведение. Такая разница объясняется тем, что каждый школьник мог подать документы сразу в несколько школ. В новом учебном году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, включая 6 государственных гимназий. Всего для будущих 10-классников предусмотрено до 4500 учебных мест. Из-за интенсивных ливней в ночь на воскресенье затопило 32-й корпус клинической университетской больницы Страдинша, в результате чего пострадала инфраструктура больницы. Наибольший урон причинен 14-му отделению Центра легочных заболеваний и торакальной хирургии на 6-м этаже корпуса. В нескольких отделениях, расположенных ниже, констатированы небольшие протечки воды. Чтобы обеспечить безопасность, было принято решение переместить 32 пациента из 14-го отделения в другие отделения больницы. В больнице отмечают, что причина распространена, и в настоящее время приближаются работы по ликвидации последствий. Технические специалисты оценили состояние помещения.

0: обеспечении и электробезопасности пришли к выводу, что пациентам и сотрудникам ничто не угрожает. В связи с инцидентом в больнице может быть временно ограничен плановый прием пациентов, о возможном переносе плановых госпитализаций больницы проинформируют пациентов индивидуально. В мае этого года розничный оборот в Латвии увеличился на 3,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Этот результат превышает средние показатели по Европейскому Союзу и Еврозоне. Такие данные для 25 государств-членов блока в понедельник опубликовало статистическое управление ЕС Евростат. Самый стремительный рост розничных продаж в мае в годовом исчислении продемонстрировали Кипр – плюс 8,4%, Болгария – плюс 7,9%, Люксембург – плюс 7,8%, Швеция – 7,7%, Литва – 7,3%. В то же время спад зафиксирован всего в трех странах ЕС. В Румынии – минус 4%, в Эстонии – минус 0,5% и Бельгии – минус 0,4%. В среднем по ЕС розничные продажи в мае выросли на 1,9% по сравнению с прошлым годом, а в еврозоне – на 1,6%. Если сравнивать майские показатели с предыдущим месяцем, то розничные продажи выросли на 0,5% в ЕС и на 0,2% в еврозоне. Наибольший рост за месяц продемонстрировали Кипр – плюс 3,7%, Люксембург – плюс 3,6%, Польша – плюс 2,4%. Наибольшее снижение – Эстония – минус 2,2%, Хорватия – минус 2%, а также Бельгия и Литва в обеих странах – минус 0,7%. В Латвии месячный розничный оборот незначительно снизился на 0,1%. Данные по Чехии и Греции отсутствуют. В Латвии 66% жителей каждый месяц вручную фиксируют и передают показания счетчиков воды, отопления и других коммунальных услуг, сообщил оператор мобильной связи Теле2 со ссылкой на опрос, проведенный Норстат. Жители отправляют показания счетчиков, например, по электронной почте или с помощью СМС. Данные опроса показывают, что среди респондентов, передающих показания вручную, 16% признаются, что часто забывают это сделать. В возрастной группе от 18 до 29 лет о своей забывчивости заявил 31% опрошенных. В возрасте от 60 до 74 лет этот показатель составляет всего 5%. В то же время каждый десятый житель, передающий данные вручную, признает, что склонен допускать ошибки при вводе показаний счетчиков. Кроме того, 12% или примерно каждый восьмой из тех, кто вводит данные вручную, получали неожиданно большие счета. С такими счетами чаще сталкивается молодежь, та самая группа, которая чаще всего забывает вовремя сдать показания, отмечают в компании. Исполняющий обязанности коммерческого директора Теле2 Раймонс Яншевскис отмечает, что собранные данные наглядно иллюстрируют риски ручного ввода как для поставщиков услуг, так и для самих жителей. Умные счетчики и автоматическое считывание данных исключают человеческий фактор и забывчивость. Автоматизация помогает избежать неприятных сюрпризов в счетах. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Необходимо искать возможность построить основную трассу проекта Rail Baltica, максимально используя уже существующий железнодорожный коридор, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он считает, что сейчас необходимо мыслить нестандартно. Нам нужно искать необычные решения, которые позволят сократить расходы не на центы, а на миллионы. Для этого нужно определить самые дорогие элементы проекта и оценить, существуют ли альтернативы, пояснил Кулбергс. По его мнению, многие нынешние решения недостаточно продуманы, поскольку проект включает слишком дорогие элементы без достаточного экономического обоснования. Кулбергс считает, что следует оценить возможность строительства основной трассы с максимальным использованием существующего железнодорожного коридора шириной 1520 мм и уже имеющихся насыпей. По его словам, это позволит сократить объем отчуждения земель, уменьшить необходимость строительства новых подъездных дорог и снизить влияние на окружающую среду и повседневную жизнь людей. По мнению Кулбергса, о завершении проекта к 2030 году можно забыть. Самым ранним возможным сроком для Латвии он назвал 2035 год. Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутинч признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. В воскресенье 5 июля официально завершился прием списков кандидатов на выборы в 15-й Сейм, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Всего по состоянию на вечер субботы на выборы было подано 14 списков кандидатов, в которых заявлены 1434 кандидата в депутаты. Самая высокая конкуренция по числу кандидатов на один депутатский мандат сейчас наблюдается в Земгале, где на одно место претендуют примерно 15,9 кандидата, и в Курземе, где на один мандат приходится 15,7 кандидата. В Латгале на одно депутатское место претендуют 15 кандидатов, в Риге 13,9, а в Видземе 13,3 кандидата. По сравнению с выборами в 14-й Сейм, нынешняя конкуренция среди кандидатов ниже. На предыдущих выборах в Сейм было зарегистрировано 19 списков кандидатов, в которых насчитывалось 1832 претендента. Это на 5 списков и на 398 кандидатов больше, чем сейчас, то есть число претендентов сократилось примерно на 22%. Если ранее на одно депутатское кресло претендовали 18,3 кандидата, то сейчас 14,3. Напомним, что выборы в 15-й Сейм запланированы на октябрь. Реформа больничной сети – это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность услуг при нехватке врачей и медсестер. Дополнительное финансирование отделений неотложной помощи уже наглядно показало, что одних денег недостаточно, сказал министр. Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций. В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение, считает Абумери. Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети – сохранить неотложную помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания. Политолог Филипп Раевский считает, что до парламентских выборов 2026 года власти не станут раскрывать реальное состояние государственных финансов. «Думаю, как это уже бывало раньше, правду о состоянии бюджета мы узнаем только после выборов», – сказал Раевский. Он напомнил, что и в предыдущие годы важные изменения налоговой политики объявлялись уже после завершения избирательной кампании. При этом он выразил надежду, что на этот раз власти выберут иной путь. «Как налогоплательщик я хотел бы услышать после выборов не о повышении налогов, а о радикальном сокращении госрасходов», – подчеркнул эксперт. По мнению Раевского, Латвия больше не может позволить себе сохранять нынешнюю модель государственных финансов. «Мы ежегодно попусту растрачиваем около 2,5 миллиардов евро и продолжаем жить в долг. Такая модель не может быть устойчивой», – отметил политолог. Он также скептически относится к практике регулярного повышения налогов как способу решения бюджетных проблем. Кроме того, Раевский считает, что высокая инфляция, рост стоимости жизни и неудачные решения правительства лишь усиливают давление на население и способствуют расширению теневой экономики. При решении миграционных вопросов в первую очередь необходимо защищать права жителей Латвии, заявила омбудсмен Карина Палкова. На вопрос, в какой момент миграционные ограничения становятся дискриминацией, Палкова ответила, что в нынешних условиях вопросы миграции и прав человека следует рассматривать через призму безопасности. «Мы в первую очередь должны делать все, чтобы защитить права человека и основные права наших жителей. Возможно, через какое-то время ситуация изменится, и мы все будем говорить поступить иначе. Но сейчас мы должны защищать своих жителей», — сказала омбудсмен. Она добавила, что бюро омбудсмена не получает много заявлений по вопросам миграции, поэтому в своей сфере я сейчас не вижу проблем, — сказала Палкова. Согласно последней информации Центра по контролю и профилактике заболеваний, в прошлом году болезнь Лайма была зарегистрирована у 539 жителей Латвии, что является самым большим показателем за последние 13 лет. Предыдущий максимум случаев был зафиксирован в 2012 году, когда в Латвии болезнь Лайма была диагностирована у 724 человек. К вечеру воскресенья зачисления в рижские средние школы подтвердили чуть более 2200 учеников, сообщил вице-мэр Риги, курирующий сферу образования Вилнис Кирсис. Он также напомнил, что заявки подали 5332 ученика. Кирсис указал, что процесс в настоящее время идет по плану и выбранное электронное решение работает. Он призвал семьи делать выбор, не дожидаясь истечения полного 72-часового срока, чтобы дать возможность другим ученикам. В будущем, по словам Кирсиса, можно будет рассмотреть возможность сокращения срока принятия решения до 48 часов. Также могут быть проведены обсуждения относительно того, следует ли направлять ученикам для подтверждения все варианты выбора или только 2-3 наиболее приоритетных. Политик отметил, что в прошлом году в рижские средние школы было зачислено 3900 учеников, тогда как заявки подали 5200 человек. Это свидетельствует о том, что фактически спрос оказался ниже. Этому есть несколько причин. Например, многие школьники подают документы, но в итоге предпочитают поступать в профессионально-технические учебные заведения. В связи с этим Кирсис намерен включить профессиональные училища в единую систему подачи заявок. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом. 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. До 12 июля над приграничными регионами Латгалы проходят плановые низкие полеты беспилотных летательных аппаратов, сообщили в военно-воздушных силах Латвии. Полеты будут осуществляться с 10 до 20 часов. ВВС призывает жителей не беспокоиться и отнестись к полетам с пониманием. 63% работающих в Латвии людей продолжают заниматься рабочими вопросами даже во время отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Норстат Латвия. Согласно опросу, 21% респондентов заходят в систему для решения рабочих вопросов во время отпуска, 42% – время от времени, 21% полностью отключаются от рабочих обязанностей в отпуске, 16% в настоящее время не работают по найму. Отвечая на вопрос о том, что помогает полноценно отдохнуть в отпуске, 26% отметили поездки и смену привычной обстановки. Для 14% важно, чтобы руководители и коллеги не беспокоили их во время отдыха. Еще 17% заявили, что не нуждаются в особых условиях, чтобы переключиться с работы. Среди других факторов, которые помогают отключиться от работы, респонденты называли хобби – 7%, заранее распределенные обязанности между коллегами – 7%, отключенные рабочие уведомления – 6% и ограниченный доступ к рабочим системам – 5%. В ночь на воскресенье, въехав в озеро Разна, погиб водитель автомобиля, сообщили в государственной полиции в Резекненском крае, в Маконькалнской волости. В ночь на воскресенье в 1:38 на автодороге Малта-Каунатта П-56 мужчина, управлявший автомобилем Hyundai Santa Fe, съехал с проезжей части, въехал в озеро Разна. Водитель погиб на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. В субботу в Каунатской волости Резекненского края спасли человека на лодке, которого ветром унесло в озеро, сообщили в государственной пожарно-спасательной службе. В субботу в половине первого дня спасатели получили вызов в Каунатскую волость Резекненского края, где в озере далеко от берега в лодке находился человек. Из-за технических проблем с лодкой, а также из-за сильного ветра и волн, человек не мог самостоятельно добраться до берега. Прибыв на место происшествия, спасатели на лодке начали обследовать озеро. Ситуацию осложняло то, что с человеком невозможно было связаться по телефону, так как батарея его телефона разрядилась. Примерно через час поисковых работ спасатели нашли человека и доставили его на берег. На выборах в 15-й Сейм на одно депутатское место претендуют в среднем 14,3 кандидата, свидетельствуют обобщенные данные Центральной избирательной комиссии. Всего к вечеру субботы на выборы было подано 14 кандидатских списков, в которых заявлено 1434 кандидата в депутаты. В численном выражении больше всего кандидатов заявлено в Рижском избирательном округе, 527 кандидатов на 38 депутатских мест. Из всех кандидатов 488 или 34% женщины, а 946 или 66% мужчины. Данные об образовании кандидатов показывают, что высшее образование имеют 1129 кандидатов или 78,7%. Среднее образование 281 кандидата или 19,6%. Основное образование 24 кандидата или 1,7%. По национальности 1066 кандидатов или 74,3% указали, что они латыши. Русскую национальность указали 109 кандидатов или 7,6%. 217 кандидатов или 15,1% национальность не указали. В региональном разрезе самая большая доля кандидатов, указавших русскую национальность, в Риге 10,6%, в Латгале 8,3%, в Земгале 5,8%, в Курземе 5,2%, в Видземе 4,9%. Из всех кандидатов 541 или 37,8% указали местом жительства Ригу. Далее следует Юрмала 78, Елгава 48, Угорский край 42, Лиепая 39, а также Марупские и Ропорские края, от которых из каждых баллотируется по 38 человек. Данные ЦИК также показывают 5 кандидатов, у которых нет места жительства в Латвии. Каждый третий житель Латвии расходует на свои увлечения более 1000 евро в год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Luminor Bank совместно с исследовательским агентством Norstat. Самой затратной категорией хобби оказалось путешествие. Именно его назвали главным направлением своих расходов 30% опрошенных. Исследование также показало, что мужчины и женщины по-разному распределяют средства на свои увлечения. Мужчины значительно чаще вкладывают деньги в спорт и активный отдых. Эту категорию назвали самой затратной 15% мужчин против 7% женщин. Женщины, в свою очередь, чаще тратят деньги на творческие занятия. Садоводство, рукоделие, музыку, фотографию или рисование. Такие увлечения являются крупнейшей статьей расходов для 18% женщин и лишь для 8% мужчин. Расходы на культурный досуг, посещение концертов, театров, кино и других мероприятий оказались менее распространенными. Их назвали главным хобби, требующим наибольших затрат 6% респондентов. При этом среди женщин этот показатель выше 8% против 4% среди мужчин. Чаще всего на путешествия тратят люди от 50 до 59 лет. Творческие увлечения наиболее популярны среди жителей старше 40 лет, тогда как спорт и активный отдых остаются главным приоритетом для более молодой аудитории. В 2025 году в Латвии болезнь Лайма была диагностирована у 539 человек. Это самый высокий показатель за последние 13 лет, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Наиболее высокий уровень заболеваемости в стране фиксировался лишь в 2012 году, когда болезнь Лайма выявили у 724 жителей. Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз – это бактериальная инфекция, которая передается человеку через укусы инфицированных клещей. При своевременном выявлении заболевания хорошо поддается лечению антибиотиками. Однако при поздней диагностике инфекция может привести к серьезным осложнениям, поражая суставы, нервную систему и сердце. Специалисты напоминают, что после прогулок в лесах и парках необходимо тщательно осматривать свое тело на наличие клещей. При появлении характерной сыпи или других симптомов после укуса следует как можно скорее обратиться к врачу. 1 июля исполнилось 2 года с момента создания в Латвии института партнерства. Он дает право 2 совершеннолетним лицам, независимо от пола, юридически закрепить свои отношения, оформив их в виде нотариального акта у присяжного нотариуса. По данным на 1 июля, за 2 года с момента создания в Латвии института партнерства в реестр физических лиц были включены сведения о регистрации 925 партнерских союзов. Из них 314 однополые партнерства и 611 – смешанные партнерства. Отмечается, что 30 партнерских союзов были зарегистрированы на основании решения суда. За 2 года 84 партнерских союза прекратили свое существование, 26 союзов закончились смертью одного из партнеров, в 42 случаях – вступлением в брак одного или обоих партнеров, а в 16 случаях было обращение обоих партнеров к нотариусу с просьбой расторгнуть партнерство. Партнерство можно заключить у любого нотариуса в Латвии. Для оформления нотариального договора необходимо оплатить услуги присяжного нотариуса и государственную пошлину. Визит к нотариусу может быть и дистанционным. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Необходимо искать возможность построить основную трассу проекта Rail Baltica, максимально используя уже существующий железнодорожный коридор, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он считает, что сейчас необходимо мыслить нестандартно. Нам нужно искать необычные решения, которые позволят сократить расходы не на центы, а на миллионы. Для этого нужно определить самые дорогие элементы проекта и оценить, существуют ли альтернативы, пояснил Кулбергс. По его мнению, многие нынешние решения недостаточно продуманы, поскольку проект включает слишком дорогие элементы без достаточного экономического обоснования. Кулбергс считает, что следует оценить возможность строительства основной трассы с максимальным использованием существующего железнодорожного коридора шириной 1520 мм и уже имеющихся насыпей. По его словам, это позволит сократить объем отчуждения земель, уменьшить необходимость строительства новых подъездных дорог и снизить влияние на окружающую среду и повседневную жизнь людей. По мнению Кулбергса, о завершении проекта к 2030 году можно забыть. Самым ранним возможным сроком для Латвии он назвал 2035 год. Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. В воскресенье 5 июля официально завершился прием списков кандидатов на выборы в 15-й Сейм, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Всего по состоянию на вечер субботы на выборы было подано 14 списков кандидатов, в которых заявлены 1434 кандидата в депутаты. Самая высокая конкуренция по числу кандидатов на один депутатский мандат сейчас наблюдается в Земгале, где на одно место претендуют примерно 15,9 кандидата, и в Курземе, где на один мандат приходится 15,7 кандидата. В Латгале на одно депутатское место претендуют 15 кандидатов, в Риге 13,9, а в Видземе 13,3 кандидата. По сравнению с выборами в 14-й Сейм, нынешняя конкуренция среди кандидатов ниже. На предыдущих выборах в Сейм было зарегистрировано 19 списков кандидатов, в которых насчитывалось 1832 претендента. Это на 5 списков и на 398 кандидатов больше, чем сейчас, то есть число претендентов сократилось примерно на 22%. Если ранее на одно депутатское кресло претендовали 18,3 кандидата, то сейчас 14,3. Напомним, что выборы в 15-й Сейм запланированы на октябрь. Реформа больничной сети – это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность услуг при нехватке врачей и медсестер. Дополнительное финансирование отделений неотложной помощи уже наглядно показало, что одних денег недостаточно, сказал министр. Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций. В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение, считает Абумери. Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети – сохранить неотложную помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания. Политолог Филипп Раевский считает, что до парламентских выборов 2026 года власти не станут раскрывать реальное состояние государственных финансов. «Думаю, как это уже бывало раньше, правду о состоянии бюджета мы узнаем только после выборов», – сказал Раевский. Он напомнил, что и в предыдущие годы важные изменения налоговой политики объявлялись уже после завершения избирательной кампании. При этом он выразил надежду, что на этот раз власти выберут иной путь. «Как налогоплательщик я хотел бы услышать после выборов не о повышении налогов, а о радикальном сокращении госрасходов», – подчеркнул эксперт. По мнению Раевского, Латвия больше не может позволить себе сохранять нынешнюю модель государственных финансов. «Мы ежегодно попусту растрачиваем около 2,5 миллиардов евро и продолжаем жить в долг. Такая модель не может быть устойчивой», – отметил политолог. Он также скептически относится к практике регулярного повышения налогов как способу решения бюджетных проблем. Кроме того, Раевский считает, что высокая инфляция, рост стоимости жизни и неудачные решения правительства лишь усиливают давление на население и способствуют расширению теневой экономики. При решении миграционных вопросов в первую очередь необходимо защищать права жителей Латвии, заявила омбудсмен Карина Палкова. На вопрос, в какой момент миграционные ограничения становятся дискриминацией, Палкова ответила, что в нынешних условиях вопросы миграции и прав человека следует рассматривать через призму безопасности. Мы в первую очередь должны делать все, чтобы защитить права человека и основные права наших жителей. Возможно, через какое-то время ситуация изменится, и мы все будем говорить иначе. Но сейчас мы должны защищать своих жителей, сказала омбудсмен. Она добавила, что бюро омбудсмена не получает много заявлений по вопросам миграции, поэтому в своей сфере я сейчас не вижу проблем, сказала Палкова. Согласно последней информации Центра по контролю и профилактике заболеваний, в прошлом году болезнь Лайма была зарегистрирована у 539 жителей Латвии, что является самым большим показателем за последние 13 лет. Предыдущий максимум случаев был зафиксирован в 2012 году, когда в Латвии болезнь Лайма была диагностирована у 724 человек. К вечеру воскресенья зачисления в рижские средние школы подтвердили чуть более 2200 учеников, сообщил вице-мэр Риги, курирующий сферу образования Вилнис Кирсис. Он также напомнил, что заявки подали 5332 ученика. Кирсис указал, что процесс в настоящее время идет по плану и выбранное электронное решение работает. Он призвал семьи делать выбор, не дожидаясь истечения полного 72-часового срока, чтобы дать возможность другим ученикам. В будущем, по словам Кирсиса, можно будет рассмотреть возможность сокращения срока принятия решения до 48 часов. Также могут быть проведены обсуждения относительно того, следует ли направлять ученикам

0: Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В Ирландии два человека приговорены к суровым тюремным срокам за трудовую эксплуатацию граждан Латвии. Латвийская полиция начала уголовный процесс в июле 2023 года, когда от правоохранительных органов Ирландии была получена информация о том, что расследуемое ими уголовное дело о торговле людьми может быть связано с возможной вербовкой организованной группой жертв в Латвии. Для обеспечения эффективного трансграничного расследования при поддержке Евроюста и Европола была создана объединенная следственная группа, которая обеспечила сотрудничество между компетентными органами Латвии и Ирландии. В ходе следственных действий в обеих странах в октябре 2023 года в Ирландии были задержаны двое подозреваемых, а в Латвии четыре человека по подозрению в участии в организованной преступной группе. Полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что преступники вербовали в Латвии для работы в Ирландии малообеспеченных лиц, в том числе с зависимостями, обещая хорошую зарплату и достойное жилье. Однако расследование ирландской полиции показало, что люди фактически работали в рабских условиях, что причиняло им как физические, так и психологические страдания. Людям не обеспечивались основные потребности, ни нормальное питание, ни жилищные условия. Они были полностью подчинены преступникам и запуганы, а из-за языкового барьера не могли обратиться за помощью. По оценкам следователей, участники организованной преступной группы получили от принудительного труда людей прибыль в размере не менее 750 тысяч евро. Теперь два человека в Ирландии признаны виновными в торговле людьми. Они подвергали трудовой эксплуатации семерых жителей Латвии, шестерых мужчин и одну женщину, которые были завербованы в период с 2020 по 2023 год. Также они обвинялись в легализации полученных преступным путем средств и подделки документов. Ирландский суд приговорил их к 11 и 13 годам лишения свободы. В Латвии расследование уголовного дела еще продолжается по статье о торговле людьми, если она угрожала жизни потерпевших или повлекла за собой тяжкие последствия, а также была совершена с особой жестокостью или в составе организованной группы. За такое преступление преступное деяние законом предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 15 лет. В муниципальных школах Риги продолжается прием учащихся в 10 классы. На данный момент приглашение на обучение получили 67% претендентов, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. По данным самоуправления, приглашения были направлены 3570 кандидатам из 5332 подавших заявки. Из них 2013 школьников уже подтвердили одно из полученных предложений. 347 учащихся официально зачислены в 10 классы. В Рижской думе отмечают, что приемная кампания проходит в штатном режиме. По мере того, как абитуриенты принимают или отклоняют предложения, освобождаются места, и система автоматически рассылает новые приглашения следующим кандидатам. На данный момент приглашение не получили 1762 претендента. В самоуправлении поясняют, что их учебные результаты не позволяют пройти конкурс в выбранные ими учебные заведения. За время приемной кампании было отклонено 2312 приглашений, еще 9487 приглашений были автоматически аннулированы после того, как абитуриенты подтвердили обучение в одной из школ. В таком случае все заявки, поданные в учебные заведения с более низким приоритетом, отменяются автоматически. Всего в этом году на обучение в 10 классах муниципальных школ Риги подано 41 581 заявление. В среднем по 785 заявлений на каждое учебное заведение. Такая разница объясняется тем, что каждый школьник мог подать документы сразу в несколько школ. В новом учебном году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, включая 6 государственных гимназий. Всего для будущих 10-классников предусмотрено до 4500 учебных мест. Из-за интенсивных ливней в ночь на воскресенье затопило 32-й корпус клинической университетской больницы Страдинша, в результате чего пострадала инфраструктура больницы. Наибольший урон причинен 14-му отделению Центра легочных заболеваний и торакальной хирургии на 6-м этаже корпуса. В нескольких отделениях, расположенных ниже, констатированы небольшие протечки воды. Чтобы обеспечить безопасность, было принято решение переместить 32 пациента из 14-го отделения в другие отделения больницы. В больнице отмечают, что причина устранена, и в настоящее время приближаются работы по ликвидации последствий. Технические специалисты оценили состояние помещений и электробезопасности, пришли к выводу, что пациентам и сотрудникам ничто не угрожает. В связи с инцидентом в больнице может быть временно ограничен плановый прием пациентов. О возможном переносе плановых госпитализаций больница проинформирует пациентов индивидуально. В мае этого года розничный оборот в Латвии увеличился на 3,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Этот результат превышает средние показатели по Европейскому Союзу и Еврозоне. Такие данные для 25 государств-членов блока в понедельник опубликовало статистическое управление ЕС Евростат.

0: Самый стремительный рост розничных продаж в мае в годовом исчислении продемонстрировали Кипр – плюс 8,4%, Болгария – плюс 7,9%, Люксембург – плюс 7,8%, Швеция – 7,7%, Литва – 7,3%. В то же время спад зафиксирован всего в трех странах ЕС – в Румынии – минус 4%, в Эстонии – минус 0,5% и Бельгии – минус 0,4%. В среднем по ЕС розничные продажи в мае выросли на 1,9% по сравнению с прошлым годом, а в еврозоне на 1,6%. Если сравнивать майские показатели с предыдущим месяцем, то розничные продажи выросли на 0,5% в ЕС и на 0,2% в еврозоне. Наибольший рост за месяц продемонстрировали Кипр – плюс 3,7%, Люксембург – плюс 3,6%, Польша – плюс 2,4%. Наибольшее снижение – Эстония – минус 2,2%, Хорватия – минус 2%, а также Бельгия и Литва в обеих странах – минус 0,7%. В Латвии месячный розничный оборот незначительно снизился на 0,1%. Данные по Чехии и Греции отсутствуют. В Латвии 66% жителей каждый месяц вручную фиксируют и передают показания счетчиков воды, отопления и других коммунальных услуг, сообщил оператор мобильной связи Теле2 со ссылкой на опрос, проведенный Норстат. Жители отправляют показания счетчиков, например, по электронной почте или с помощью СМС. Данные опроса показывают, что среди респондентов, передающих показания вручную, 16% признаются, что часто забывают это сделать. В возрастной группе от 18 до 29 лет о своей забывчивости заявил 31% опрошенных. В возрасте от 60 до 74 лет этот показатель составляет всего 5%. В то же время каждый десятый житель, передающий данные вручную, признает, что склонен допускать ошибки при вводе показаний счетчиков. Кроме того, 12% или примерно каждый восьмой из тех, кто вводит данные вручную, получали неожиданно большие счета. С такими счетами чаще сталкивается молодежь, та самая группа, которая чаще всего забывает вовремя сдать показания, отмечают в компании. Исполняющий обязанности коммерческого директора Теле2 Раймонс Яншевскис отмечает, что собранные данные наглядно иллюстрируют риски ручного ввода как для поставщиков услуг, так и для самих жителей. Умные счетчики и автоматическое считывание данных исключают человеческий фактор и забывчивость. Автоматизация помогает избежать неприятных сюрпризов в счетах. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Необходимо искать возможность построить основную трассу проекта Rail Baltica, максимально используя уже существующий железнодорожный коридор, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он считает, что сейчас необходимо мыслить нестандартно. Нам нужно искать необычные решения, которые позволят сократить расходы не на центы, а на миллионы. Для этого нужно определить самые дорогие элементы проекта и оценить, существуют ли альтернативы, пояснил Кулбергс. По его мнению, многие нынешние решения недостаточно продуманы, поскольку проект включает слишком дорогие элементы без достаточного экономического обоснования. Кулбергс считает, что следует оценить возможность строительства основной трассы с максимальным использованием существующего железнодорожного коридора шириной 1520 мм и уже имеющихся насыпей. По его словам, это позволит сократить объем отчуждения земель, уменьшить необходимость строительства новых подъездных дорог и снизить влияние на окружающую среду и повседневную жизнь людей. По мнению Кулбергса, о завершении проекта к 2030 году можно забыть. Самым ранним возможным сроком для Латвии он назвал 2035 год. Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. В воскресенье 5 июля официально завершился прием списков кандидатов на выборы в 15-й Сейм, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Всего по состоянию на вечер субботы на выборы было подано 14 списков кандидатов, в которых заявлены 1434 кандидата в депутаты. Самая высокая конкуренция по числу кандидатов на один депутатский мандат сейчас наблюдается в Земгале, где на одно место претендуют примерно 15,9 кандидата, и в Курземе, где на один мандат приходится 15,7 кандидата. В Латгале на одно депутатское место претендуют 15 кандидатов, в Риге 13,9, а в Видземе 13,3 кандидата. По сравнению с выборами в 14-й Сейм, нынешняя конкуренция среди кандидатов ниже. На предыдущих выборах Сейм было зарегистрировано 19 списков кандидатов, в которых насчитывалось 1832 претендента. Это на 5 списков и на 398 кандидатов больше, чем сейчас, то есть число претендентов сократилось примерно на 22%. Если ранее на одно депутатское кресло претендовали 18,3 кандидата, то сейчас 14,3. Напомним, что выборы в 15-й Сейм запланированы на октябрь. Реформа больничной сети – это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность услуг при нехватке врачей и медсестер. Дополнительное финансирование отделений неотложной помощи уже наглядно показало, что одних денег недостаточно, сказал министр. Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций. В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение, считает Абумери. Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети – сохранить неотложную помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания. Политолог Филипп Раевский считает, что до парламентских выборов 2026 года власти не станут раскрывать реальное состояние государственных финансов. «Думаю, как это уже бывало раньше, правду о состоянии бюджета мы узнаем только после выборов», – сказал Раевский. Он напомнил, что и в предыдущие годы важные изменения налоговой политики объявлялись уже после завершения избирательной кампании. При этом он выразил надежду, что на этот раз власти выберут иной путь. «Как налогоплательщик я хотел бы услышать после выборов не о повышении налогов, а о радикальном сокращении госрасходов», – подчеркнул эксперт. По мнению Раевского, Латвия больше не может позволить себе сохранять нынешнюю модель государственных финансов. Мы ежегодно попусту растрачиваем около 2,5 миллиардов евро и продолжаем жить в долг. Такая модель не может быть устойчивой, отметил политолог. Он также скептически относится к практике регулярного повышения налогов как способу решения бюджетных проблем. Кроме того, Раевский считает, что высокая инфляция, рост стоимости жизни и неудачные решения правительства лишь усиливают давление на население и способствуют расширению теневой экономики. При решении миграционных вопросов в первую очередь необходимо защищать права жителей Латвии, заявила омбудсмен Карина Палкова. На вопрос, в какой момент миграционные ограничения становятся дискриминацией, Палкова ответила, что в нынешних условиях вопросы миграции и прав человека следует рассматривать через призму безопасности. Мы в первую очередь должны делать все, чтобы защитить права человека и основные права наших жителей. Возможно, через какое-то время ситуация изменится, и мы все будем говорить иначе, но сейчас мы должны защищать своих жителей, сказала омбудсмен. Она добавила, что бюро омбудсмена не получает много заявлений по вопросам миграции, поэтому в своей сфере я сейчас не вижу проблем, сказала Палкова. Согласно последней информации Центра по контролю и профилактике заболеваний, в прошлом году болезнь Лайма была зарегистрирована у 539 жителей Латвии, что является самым большим показателем за последние 13 лет. Предыдущий максимум случаев был зафиксирован в 2012 году, когда в Латвии болезнь Лайма была диагностирована у 724 человек. К вечеру воскресенья зачисления в рижские средние школы подтвердили чуть более 2200 учеников, сообщил вице-мэр Риги, курирующий сферу образования Вилнис Кирсис. Он также напомнил, что заявки подали 5332 ученика. Кирсис указал, что процесс в настоящее время идет по плану и выбранное электронное решение работает. Он призвал семьи делать выбор, не дожидаясь истечения полного 72-часового срока, чтобы дать возможность другим ученикам. В будущем, по словам Кирсиса, можно будет рассмотреть возможность сокращения срока принятия решения до 48 часов. Также могут быть проведены обсуждения относительно того, следует ли направлять ученикам для подтверждения все варианты выбора или только 2-3 наиболее приоритетных. Политик отметил, что в прошлом году в рижские средние школы было зачислено 3900 учеников, тогда как заявки подали 5200 человек. Это свидетельствует о том, что фактически спрос оказался ниже. Этому есть несколько причин. Например, многие школьники подают документы, но в итоге предпочитают поступать в профессионально-технические учебные заведения. В связи с этим Кирсис намерен включить профессиональные училища в единую систему подачи заявок. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. До 12 июля над приграничными регионами Латгалы проходят плановые низкие полеты беспилотных летательных аппаратов, сообщили в военно-воздушных силах Латвии. Полеты будут осуществляться с 10 до 20 часов. ВВС призывает жителей не беспокоиться и отнестись к полетам с пониманием. 63% работающих в Латвии людей продолжают заниматься рабочими вопросами даже во время отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Норстат Латвия. Согласно опросу, 21% респондентов заходят в систему для решения рабочих вопросов во время отпуска, 42% – время от времени, 21% полностью отключаются от рабочих обязанностей в отпуске, 16% в настоящее время не работают по найму. Отвечая на вопрос о том, что помогает полноценно отдохнуть в отпуске, 26% отметили поездки и смену привычной обстановки. Для 14% важно, чтобы руководители и коллеги не беспокоили их во время отдыха. Еще 17% заявили, что не нуждаются в особых условиях, чтобы переключиться с работы. Среди других факторов, которые помогают отключиться от работы, респонденты называли хобби – 7%, заранее распределенные обязанности между коллегами – 7%, отключенные рабочие уведомления – 6% и ограниченный доступ к рабочим системам – 5%. В ночь на воскресенье, въехав в озеро Разно, погиб водитель автомобиля, сообщили в государственной полиции в Резекненском крае. В Маклинкалнской волости в ночь на воскресенье в 1:38 на автодороге Малта-Каунатта П-56 мужчина, управлявший автомобилем Hyundai Santa Fe, съехал с проезжей части, въехал в озеро Разно. Водитель погиб на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. В субботу в Каунатской волости Резекненского края спасли человека на лодке, которого ветром унесло в озеро, сообщили в государственной пожарно-спасательной службе. В субботу в половине первого дня спасатели получили вызов в Каунатскую волость Резекненского края, где в озере далеко от берега в лодке находился человек. Из-за технических проблем с лодкой, а также из-за сильного ветра и волн, человек не мог самостоятельно добраться до берега. Прибыв на место происшествия, спасатели на лодке начали обследовать озеро. Ситуацию осложняло то, что с человеком невозможно было связаться по телефону, так как батарея его телефона разрядилась. Примерно через час поисковых работ спасатели нашли человека и доставили его на берег. На выборах в 15-й Сейм на одно депутатское место претендуют в среднем 14,3 кандидата, свидетельствуют обобщенные данные Центральной избирательной комиссии. Всего к вечеру субботы на выборы было подано 14 кандидатских списков, в которых заявлено 1434 кандидата в депутаты. В численном выражении больше всего кандидатов заявлено в Рижском избирательном округе, 527 кандидатов на 38 депутатских мест. Из всех кандидатов 488 или 34% женщины, а 946 или 66% мужчины. Данные об образовании кандидатов показывают, что высшее образование имеют 1129 кандидатов или 78,7%. Среднее образование 281 кандидата или 19,6%. Основное образование 24 кандидата или 1,7%. По национальности 1066 кандидатов или 74,3% указали, что они латыши. Русскую национальность указали 109 кандидатов или 7,6%. 217 кандидатов или 15,1% национальность не указали. В региональном разрезе самая большая доля кандидатов, указавших русскую национальность, в Риге 10,6%, в Латгале 8,3%, в Земгале 5,8%, в Курземе 5,2%, в Видземе 4,9%. Из всех кандидатов 541 или 37,8% указали местом жительства Ригу. Далее следует Юрмала 78, Елгава 48, Угорский край 42, Лиепая 39, а также Марупские и Ропорские края, от которых из каждых баллотируются по 38 человек. Данные ЦИК также показывают пятерых кандидатов, у которых нет места жительства в Латвии. Каждый третий житель Латвии расходует на свои увлечения более 1000 евро в год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Luminor Bank совместно с исследовательским агентством Norstat. Самой затратной категорией хобби оказалось путешествие. Именно его назвали главным направлением своих расходов 30% опрошенных. Исследование также показало, что мужчины и женщины по-разному распределяют средства на свои увлечения. Мужчины значительно чаще вкладывают деньги в спорт и активный отдых. Эту категорию назвали самой затратной 15% мужчин против 7% женщин. Женщины, в свою очередь, чаще тратят деньги на творческие занятия. Садоводство, рукоделие, музыку, фотографию или рисование. Такие увлечения являются крупнейшей статьей расходов для 18% женщин и лишь для 8% мужчин. Расходы на культурный досуг, посещение концертов, театров, кино и других мероприятий оказались менее распространенными. Их назвали главным хобби, требующим наибольших затрат 6% респондентов. При этом среди женщин этот показатель выше 8% против 4% среди мужчин. Чаще всего на путешествия тратят люди от 50 до 59 лет. Творческие увлечения наиболее популярны среди жителей старше 40 лет, тогда как спорт и активный отдых остаются главным приоритетом для более молодой аудитории. В 2025 году в Латвии болезнь Лайма была диагностирована у 539 человек. Это самый высокий показатель за последние 13 лет, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Наиболее высокий уровень заболеваемости в стране фиксировался лишь в 2012 году, когда болезнь Лайма выявили у 724 жителей. Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз – это бактериальная инфекция, которая передается человеку через укусы инфицированных клещей. При своевременном выявлении заболевания хорошо поддается лечению антибиотиками. Однако при поздней диагностике инфекция может привести к серьезным осложнениям, поражая суставы, нервную систему и сердце. Специалисты напоминают, что после прогулок в лесах и парках необходимо тщательно осматривать свое тело на наличие клещей. При появлении характерной сыпи или других симптомов после укуса следует как можно скорее обратиться к врачу. 1 июля исполнилось 2 года с момента создания в Латвии института партнерства. Он дает право 2 совершеннолетним лицам, независимо от пола, юридически закрепить свои отношения, оформив их в виде нотариального акта у присяжного нотариуса. По данным на 1 июля, за 2 года с момента создания в Латвии института партнерства в реестр физических лиц были включены сведения о регистрации 925 партнерских союзов. Из них 314 однополые партнерства и 611 – смешанные партнерства. Отмечается, что 30 партнерских союзов были зарегистрированы на основании решения суда. За 2 года 84 партнерских союза прекратили свое существование, 26 союзов закончились смертью одного из партнеров. В 42 случаях – вступлением в брак одного или обоих партнеров, а в 16 случаях было обращение обоих партнеров к нотариусу с просьбой расторгнуть партнерство. Партнерство можно заключить у любого нотариуса в Латвии. Для оформления нотариального договора необходимо оплатить услуги присяжного нотариуса и государственную пошлину. Визит к нотариусу может быть и дистанционным. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Необходимо искать возможность построить основную трассу проекта Rail Baltica, максимально используя уже существующий железнодорожный коридор, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он считает, что сейчас необходимо мыслить нестандартно. Нам нужно искать необычные решения, которые позволят сократить расходы не на центы, а на миллионы. Для этого нужно определить самые дорогие элементы проекта и оценить, существуют ли альтернативы, пояснил Кулбергс. По его мнению, многие нынешние решения недостаточно продуманы, поскольку проект включает слишком дорогие элементы без достаточного экономического обоснования. Кулбергс считает, что следует оценить возможность строительства основной трассы с максимальным использованием существующего железнодорожного коридора шириной 1520 мм и уже имеющихся насыпей. По его словам, это позволит сократить объем отчуждения земель, уменьшить необходимость строительства новых подъездных дорог и снизить влияние на окружающую среду и повседневную жизнь людей. По мнению Кулбергса, о завершении проекта к 2030 году можно забыть. Самым ранним возможным сроком для Латвии он назвал 2035 год. Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. В воскресенье 5 июля официально завершился прием списков кандидатов на выборы в 15-й Сейм, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Всего по состоянию на вечер субботы на выборы было подано 14 списков кандидатов, в которых заявлены 1434 кандидата в депутаты. Самая высокая конкуренция по числу кандидатов на один депутатский мандат сейчас наблюдается в Земгале, где на одно место претендуют примерно 15,9 кандидата, и в Курземе, где на один мандат приходится 15,7 кандидата. В Латгале на одно депутатское место претендуют 15 кандидатов, в Риге 13,9, а в Видземе 13,3 кандидата. По сравнению с выборами в 14-й Сейм, нынешняя конкуренция среди кандидатов ниже. На предыдущих выборах в Сейм было зарегистрировано 19 списков кандидатов, в которых насчитывалось 1832 претендента. Это на 5 списков и на 398 кандидатов больше, чем сейчас, то есть число претендентов сократилось примерно на 22%. Если ранее на одно депутатское кресло претендовали 18,3 кандидата, то сейчас 14,3. Напомним, что выборы в 15-й Сейм запланированы на октябрь. Реформа больничной сети – это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность услуг при нехватке врачей и медсестер. Дополнительное финансирование отделений неотложной помощи уже наглядно показало, что одних денег недостаточно, сказал министр. Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций. В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение, считает Абумери. Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети – сохранить неотложную помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания. Политолог Филипп Раевский считает, что до парламентских выборов 2026 года власти не станут раскрывать реальное состояние государственных финансов. «Думаю, как это уже бывало раньше, правду о состоянии бюджета мы узнаем только после выборов», – сказал Раевский. Он напомнил, что и в предыдущие годы важные изменения налоговой политики объявлялись уже после завершения избирательной кампании. При этом он выразил надежду, что на этот раз власти выберут иной путь. «Как налогоплательщик я хотел бы услышать после выборов не о повышении налогов, а о радикальном сокращении госрасходов», – подчеркнул эксперт. По мнению Раевского, Латвия больше не может позволить себе сохранять нынешнюю модель государственных финансов. «Мы ежегодно попусту растрачиваем около 2,5 миллиардов евро и продолжаем жить в долг. Такая модель не может быть устойчивой», – отметил политолог. Он также скептически относится к практике регулярного повышения налогов как способу решения бюджетных проблем. Кроме того, Раевский считает, что высокая инфляция, рост стоимости жизни и неудачные решения правительства лишь усиливают давление на население и способствуют расширению теневой экономики. При решении миграционных вопросов в первую очередь необходимо защищать права жителей Латвии, заявила омбудсмен Карина Палкова. На вопрос, в какой момент миграционные ограничения становятся дискриминацией, Палкова ответила, что в нынешних условиях вопросы миграции и прав человека следует рассматривать через призму безопасности. Мы в первую очередь должны делать все, чтобы защитить права человека и основные права наших жителей. Возможно, через какое-то время ситуация изменится, и мы все будем говорить иначе. Но сейчас мы должны защищать своих жителей, сказала омбудсмен. Она добавила, что бюро омбудсмена не получает много заявлений по вопросам миграции, поэтому в своей сфере я сейчас не вижу проблем, сказала Палкова. Согласно последней информации Центра по контролю и профилактике заболеваний, в прошлом году болезнь Лайма была зарегистрирована у 539 жителей Латвии, что является самым большим показателем за последние 13 лет. Предыдущий максимум случаев был зафиксирован в 2012 году, когда в Латвии болезнь Лайма была диагностирована у 724 человек. К вечеру воскресенья зачисления в рижские средние школы подтвердили чуть более 2200 учеников, сообщил вице-мэр Риги, курирующий сферу образования Вилнис Кирсис. Он также напомнил, что заявки подали 5332 ученика. Кирсис указал, что процесс в настоящее время идет по плану и выбранное электронное решение работает. Он призвал семьи делать выбор, не дожидаясь истечения полного 72-часового срока, чтобы дать возможность другим ученикам. В будущем, по словам Кирсиса, можно будет рассмотреть возможность сокращения срока принятия решения до 48 часов. Также могут быть проведены обсуждения относительно того, следует ли направлять ученикам для подтверждения все варианты выбора или только 2-3 наиболее приоритетных. Политик отметил, что в прошлом году в рижские средние школы было зачислено 3900 учеников, тогда как заявки подали 5200 человек. Это свидетельствует о том, что фактически спрос оказался ниже. Этому есть несколько причин. Например, многие школьники подают документы, но в итоге предпочитают поступать в профессионально-технические учебные заведения. В связи с этим Кирсис намерен включить профессиональные училища в единую систему подачи заявок.

Объединенная следственная группа, которая обеспечила сотрудничество между компетентными органами Латвии и Ирландии, в ходе следственных действий в обеих странах в октябре 2023 года в Ирландии были задержаны двое подозреваемых, а в Латвии четыре человека по подозрению в участии в организованной преступной группе. Полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что преступники вербовали в Латвии для работы в Ирландии малообеспеченных лиц, в том числе с зависимостями, обещая хорошую зарплату и достойное жилье. Однако расследование ирландской полиции показало, что люди фактически работали в рабских условиях, что причиняло им как физические, так и психологические страдания. Людям не обеспечивались основные потребности, ни нормальное питание, ни жилищные условия. Они были полностью подчинены преступникам и запуганы, а из-за языкового барьера не могли обратиться за помощью. По оценкам следователей, участники организованной преступной группы получили от принудительного труда людей прибыль в размере не менее 750 тысяч евро. Теперь два человека в Ирландии признаны виновными в торговле людьми. Они подвергали трудовой эксплуатации семерых жителей Латвии, шестерых мужчин и одну женщину, которые были завербованы в период с 2020 по 2023 год. Также они обвинялись в легализации полученных преступным путем средств и подделки документов. Ирландский суд приговорил их к 11 и 13 годам лишения свободы. В Латвии расследование уголовного дела еще продолжается по статье о торговле людьми, если она угрожала жизни потерпевших или повлекла за собой тяжкие последствия, а также была совершена с особой жестокостью или в составе организованной группы. За такое преступное деяние законом предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 15 лет. В муниципальных школах Риги продолжается прием учащихся в 10 классы. На данный момент приглашение на обучение получили 67% претендентов, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. По данным самоуправления, приглашения были направлены 3570 кандидатам из 5332 подавших заявки. Из них 2013 школьников уже подтвердили одно из полученных предложений. 347 учащихся официально зачислены в 10 классы. В Рижской думе отмечают, что приемная кампания проходит в штатном режиме. По мере того, как абитуриенты принимают или отклоняют предложения, освобождаются места, и система автоматически рассылает новые приглашения следующим кандидатам. На данный момент приглашение не получили 1762 претендента. В самоуправлении поясняют, что их учебные результаты не позволяют пройти конкурс в выбранные ими учебные заведения. За время приемной кампании было отклонено 2312 приглашений, еще 9487 приглашений были автоматически аннулированы после того, как абитуриенты подтвердили обучение в одной из школ. В таком случае все заявки, поданные в учебные заведения с более низким приоритетом, отменяются автоматически. Всего в этом году на обучение в 10 классах муниципальных школ Риги подано 41 581 заявление. В среднем по 785 заявлений на каждое учебное заведение. Такая разница объясняется тем, что каждый школьник мог подать документы сразу в несколько школ. В новом учебном году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, включая 6 государственных гимназий. Всего для будущих 10-классников предусмотрено до 4500 учебных мест. Из-за интенсивных ливней в ночь на воскресенье затопило 32-й корпус клинической университетской больницы Страдинша, в результате чего пострадала инфраструктура больницы. Наибольший урон причинен 14-му отделению Центра легочных заболеваний и торакальной хирургии на 6-м этаже корпуса. В нескольких отделениях, расположенных ниже, констатированы небольшие протечки воды. Чтобы обеспечить безопасность, было принято решение переместить 32 пациента из 14-го отделения в другие отделения больницы. В больнице отмечают, что причина устранена, и в настоящее время приближаются работы по ликвидации последствий. Технические специалисты оценили состояние помещений и электробезопасности, пришли к выводу, что пациентам и сотрудникам ничто не угрожает. В связи с инцидентом в больнице может быть временно ограничен плановый прием пациентов. О возможном переносе плановых госпитализаций больница проинформирует пациентов индивидуально. В мае этого года розничный оборот в Латвии увеличился на 3,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Этот результат превышает средние показатели по Европейскому Союзу и Еврозоне. Такие данные для 25 государств-членов блока в понедельник опубликовало статистическое управление ЕС Евростат. Самый стремительный рост розничных продаж в мае в годовом исчислении продемонстрировали Кипр – плюс 8,4%, Болгария – плюс 7,9%, Люксембург – плюс 7,8%, Швеция – 7,7%, Литва – 7,3%. В то же время спад зафиксирован всего в трех странах ЕС. В Румынии – минус 4%, в Эстонии – минус 0,5% и Бельгии – минус 0,4%. В среднем по ЕС розничные продажи в мае выросли на 1,9% по сравнению с прошлым годом, а в еврозоне на 1,6%.
0,3%. Если

0: Сравнивать майские показатели с предыдущим месяцем, то розничные продажи выросли на 0,5% в ЕС и на 0,2% в еврозоне. Наибольший рост за месяц продемонстрировали Кипр плюс 3,7%, Люксембург плюс 3,6%, Польша плюс 2,4%. Наибольшее снижение – Эстония минус 2,2%, Хорватия минус 2%, а также Бельгия и Литва в обеих странах минус 0,7%. В Латвии месячный розничный оборот незначительно снизился на 0,1%. Данные по Чехии и Греции отсутствуют. В Латвии 66% жителей каждый месяц вручную фиксируют и передают показания счетчиков воды, отопления и других коммунальных услуг, сообщил оператор мобильной связи Теле2 со ссылкой на опрос, проведенный Норстат. Жители отправляют показания счетчиков, например, по электронной почте или с помощью СМС. Данные опроса показывают, что среди респондентов, передающих показания вручную, 16% признаются, что часто забывают это сделать. В возрастной группе от 18 до 29 лет о своей забывчивости заявил 31% опрошенных. В возрасте от 60 до 74 лет этот показатель составляет всего 5%. В то же время каждый десятый житель, передающий данные вручную, признает, что склонен допускать ошибки при вводе показаний счетчиков. Кроме того, 12% или примерно каждый восьмой из тех, кто вводит данные вручную, получали неожиданно большие счета. С такими счетами чаще сталкивается молодежь, та самая группа, которая чаще всего забывает вовремя сдать показания, отмечают в компании. Исполняющий обязанности коммерческого директора Теле2 Раймонс Яншевскис отмечает, что собранные данные наглядно иллюстрируют риски ручного ввода как для поставщиков услуг, так и для самих жителей. Умные счетчики и автоматическое считывание данных исключают человеческий фактор и забывчивость. Автоматизация помогает избежать неприятных сюрпризов в счетах. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Необходимо искать возможность построить основную трассу проекта Rail Baltica, максимально используя уже существующий железнодорожный коридор, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он считает, что сейчас необходимо мыслить нестандартно. Нам нужно искать необычные решения, которые позволят сократить расходы не на центы, а на миллионы. Для этого нужно определить самые дорогие элементы проекта и оценить, существуют ли альтернативы, пояснил Кулбергс. По его мнению, многие нынешние решения недостаточно продуманы, поскольку проект включает слишком дорогие элементы без достаточного экономического обоснования. Кулбергс считает, что следует оценить возможность строительства основной трассы с максимальным использованием существующего железнодорожного коридора шириной 1520 мм и уже имеющихся насыпей. По его словам, это позволит сократить объем отчуждения земель, уменьшить необходимость строительства новых подъездных дорог и снизить влияние на окружающую среду и повседневную жизнь людей. По мнению Кулбергса, о завершении проекта к 2030 году можно забыть. Самым ранним возможным сроком для Латвии он назвал 2035 год. Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. В воскресенье 5 июля официально завершился прием списков кандидатов на выборы в 15-й Сейм, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Всего по состоянию на вечер субботы на выборы было подано 14 списков кандидатов, в которых заявлены 1434 кандидата в депутаты. Самая высокая конкуренция по числу кандидатов на один депутатский мандат сейчас наблюдается в Земгале, где на одно место претендуют примерно 15,9 кандидата, и в Курземе, где на один мандат приходится 15,7 кандидата. В Латгале на одно депутатское место претендуют 15 кандидатов, в Риге 13,9, а в Видземе 13,3 кандидата. По сравнению с выборами в 14-й Сейм, нынешняя конкуренция среди кандидатов ниже. На предыдущих выборах в Сейм было зарегистрировано 19 списков кандидатов, в которых насчитывалось 1832 претендента. Это на 5 списков и на 398 кандидатов больше, чем сейчас, то есть число претендентов сократилось примерно на 22%. Если ранее на одно депутатское кресло претендовали 18,3 кандидата, то сейчас 14,3. Напомним, что выборы в 15-й Сейм запланированы на октябрь. Реформа больничной сети – это не выбор, а необходимость, так как нужно понимать, что в условиях нехватки медиков в стране нельзя сохранять раздробленную больничную систему, заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Он считает, что само по себе финансирование не обеспечивает доступность услуг при нехватке врачей и медсестер. Дополнительное финансирование отделений неотложной помощи уже наглядно показало, что одних денег недостаточно, сказал министр. Поэтому, по его мнению, больничные услуги должны быть организованы разумно и ответственно, с концентрацией персонала и компетенций. В Латвии, особенно в регионах и приграничных районах, человеческие ресурсы ограничены и должны быть сконцентрированы, чтобы обеспечить качественное лечение, считает Абумери. Министр напомнил, что цель пересмотра больничной сети – сохранить неотложную помощь и терапию ближе к домам людей, а сложные услуги сосредоточить в региональных и многопрофильных больницах. По его словам, в центре изменений в больничной сети находится человек, и цель состоит в том, чтобы люди получали быструю и качественную помощь независимо от места проживания. Политолог Филипп Раевский считает, что до парламентских выборов 2026 года власти не станут раскрывать реальное состояние государственных финансов. «Думаю, как это уже бывало раньше, правду о состоянии бюджета мы узнаем только после выборов», – сказал Раевский. Он напомнил, что и в предыдущие годы важные изменения налоговой политики объявлялись уже после завершения избирательной кампании. При этом он выразил надежду, что на этот раз власти выберут иной путь. «Как налогоплательщик я хотел бы услышать после выборов не о повышении налогов, а о радикальном сокращении госрасходов», – подчеркнул эксперт. По мнению Раевского, Латвия больше не может позволить себе сохранять нынешнюю модель государственных финансов. «Мы ежегодно попусту растрачиваем около 2,5 миллиардов евро и продолжаем жить в долг. Такая модель не может быть устойчивой», – отметил политолог. Он также скептически относится к практике регулярного повышения налогов как способу решения бюджетных проблем. Кроме того, Раевский считает, что высокая инфляция, рост стоимости жизни и неудачные решения правительства лишь усиливают давление на население и способствуют расширению теневой экономики. При решении миграционных вопросов в первую очередь необходимо защищать права жителей Латвии, заявила омбудсмен Карина Палкова. На вопрос, в какой момент миграционные ограничения становятся дискриминацией, Палкова ответила, что в нынешних условиях вопросы миграции и прав человека следует рассматривать через призму безопасности. «Мы в первую очередь должны делать все, чтобы защитить права человека и основные права наших жителей. Возможно, через какое-то время ситуация изменится, и мы все будем говорить иначе, но сейчас мы должны защищать своих жителей», – сказала омбудсмен. Она добавила, что бюро омбудсмена не получает много заявлений по вопросам миграции, поэтому в своей сфере я сейчас не вижу проблем, – сказала Палкова. Согласно последней информации Центра по контролю и профилактике заболеваний, в прошлом году болезнь Лайма была зарегистрирована у 539 жителей Латвии, что является самым большим показателем за последние 13 лет. Предыдущий максимум случаев был зафиксирован в 2012 году, когда в Латвии болезнь Лайма была диагностирована у 724 человек. К вечеру воскресенья зачисления в рижские средние школы подтвердили чуть более 2200 учеников, сообщил вице-мэр Риги, курирующий сферу образования Вилнис Кирсис. Он также напомнил, что заявки подали 5332 ученика. Кирсис указал, что процесс в настоящее время идет по плану и выбранное электронное решение работает. Он призвал семьи делать выбор, не дожидаясь истечения полного 72-часового срока, чтобы дать возможность другим ученикам. В будущем, по словам Кирсиса, можно будет рассмотреть возможность сокращения срока принятия решения до 48 часов. Также могут быть проведены обсуждения относительно того, следует ли направлять ученикам для подтверждения все варианты выбора или только 2-3 наиболее приоритетных. Политик отметил, что в прошлом году в рижские средние школы было зачислено 3900 учеников, тогда как заявки подали 5200 человек. Это свидетельствует о том, что фактически спрос оказался ниже. Этому есть несколько причин. Например, многие школьники подают документы, но в итоге предпочитают поступать в профессионально-технические учебные заведения. В связи с этим Кирсис намерен включить профессиональные училища в единую систему подачи заявок. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

над Янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над Янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Риге снижается спрос на жилищное пособие. Далее об этом и других событиях более подробно. В Риге снижается спрос на получение жилищного пособия, сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы. Обобщенные самоуправлением данные за полгода показывают, что пик выплат пришелся на апрель. Тогда на жилищное пособие в Риге было выделено 2 миллиона 900 тысяч евро, что стало максимальной месячной суммой в этом году. Затем показатели пошли на спад. В мае на пособие было выплачено 1 миллион 900 тысяч евро, в июне 1 миллион 600 тысяч евро, в марте пособие получили 10 тысяч 456 человек. Средний размер выплаты 222 евро. В апреле пособие получили 11 941 человек. Это самый высокий показатель в текущем году. Средний размер выплат 243 евро. Рост размера пособия весной в самоуправлении объясняют завершением отопительного сезона и, как следствие, более высокими счетами за коммунальные услуги в этот период. Президент Латвии Эдгар Рингевич и министр образования и науки Илза Индрексена в понедельник обсудили обеспечение учебного процесса в условиях кризиса. Стороны обсудили рабочие приоритеты Индрексена, в том числе вопросы, связанные с дистанционным обучением. Как сообщалось, на национальном уровне может быть разработан порядок обеспечения непрерывности образовательного процесса в чрезвычайных ситуациях или во время чрезвычайного положения, следует из предложений Министерства образования и науки по совершенствованию готовности отрасли к кризисным ситуациям и угрозам, которые в конце июня были представлены на внеочередном заседании правительства в Латгале. Обязанность правительства разработать такой порядок будет установлена поправками к закону об образовании, которые планируется подготовить к августу. В свою очередь, единые руководящие принципы для работы системы образования в случаях угроз, кризисов и гибридных угроз могут быть разработаны к началу нового учебного года. Это одно из нескольких предложений, разработанных после угроз воздушных пространству Латвии, имевших место в мае в нескольких самоуправлениях Латвии, которые повлияли на учебный процесс и проведение государственных проверочных работ. Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, местами ожидаются ливни, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Друзья мои, всем говорю доброе утро. В студии на радио «Мелодия» появляется Олег Пека. Как всегда, конечно, уже на своем рабочем месте наш звукорежиссер Евгений Копейн. И день-то сегодня какой? 7 июля, вторник. Кстати, по старому стилю это Иван Купала, «Ночь костров, венков гаданий у воды». Лето в самом разгаре, и история тоже сегодня не скупится. Открываем исторический календарь.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 7 июля 1881 года в римской газете для детей вышла первая публикация сказки Карла Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Автор, по некоторым сведениям, не планировал продолжения. Первая глава заканчивалась гибелью главного героя. Но читатели захотели все-таки узнать, что будет дальше. Коллоди нехотя согласился. Пиноккио воскрес и стал одним из самых известных литературных персонажей в истории. Иногда читатели все-таки знают лучше, чем автор, что нужно сделать. 7 июля 1891 года компания American Express запатентовала дорожный чек. Идея проста и изящна. Клиент расписывается при покупке и расписывается снова при обналичивании. Любое несовпадение говорит о подделке. В первый год было продано всего 248 чеков на $9000, но принцип оказался настолько удачным, что просуществовал больше века. По сути, это прообраз безналичного платежа, только на бумаге. 7 июля 1957 года в небольшом канадском городке Пагуош открылась конференция, вошедшая в историю как «Пагуошская». 22 ученых из 10 стран, кстати, в том числе из США и СССР, которые находились тогда на пике холодной войны, собрались, чтобы обсудить угрозу ядерного оружия. Инициаторами были Бертран Рассел и Альберт Эйнштейн. Их совместный манифест стал поводом для встречи. Пагуошское движение продолжает работу и до сих пор. Кстати, в 1995 году оно получило Нобелевскую премию мира. Кто родился в этот день? В 1940-м в Ливерпуле на свет появился Ринго Старр, настоящее имя Ричард Старки, барабанщик The Beatles, один из легендарной четверки. Его стиль отличается кажущейся простотой, за которой идеальное чувство ритма и умение служить песне, а не себе. Сольная карьера, звание рыцаря, неизменная улыбка. Ему сегодня 86 лет. В 1920-м родился Рави Шанкар, индийский музыкант, ситарист, который познакомил западный мир с классической музыкой Индии. Дружил с Джорджем Харрисоном, все из тех же Битлз. Концерты в Карнеги-Холл, 3 премии Грэмми, целое поколение слушателей, открывших для себя раги и импровизацию совсем другого рода. А его дочь – певица Нора Джонс. Наследственность оказалась музыкальной. 1915 год. В Филадельфии родилась Билли Холидей, певица, которую называют одним из величайших голосов в истории джаза. «Strange Fruit», «God Bless the Child», «Lady Sings the Blues». Ее голос был одновременно уязвимым и несгибаемым. Жизнь трагическая, нищета, насилие, наркотическая зависимость и смерть в 44 года. Но то, что она записала за свою карьеру, живет уже 80 лет. Ну и завершим мы сегодняшний список Жоржем Помпиду. Он родился в 1911-м. Второй президент Франции после де Голля. Человек, при котором в Париже был построен культурный центр его имени. Центр Помпиду с трубами и коммуникациями снаружи. Вот такой сегодня день, 7 июля. Пусть он будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: talking. Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Ну и вот пока идет мировой чемпионат по футболу, очень интересный материал опубликовал Independent. Это обзор новой книги фотографа Уилла Робсона Скотта, который в течение года документировал культуру футбольных болельщиков по всему миру и выбрал самых-самых больших футбольных фанатов. Кто же это, расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну что, добро пожаловать на наш сегодняшний детальный разбор. Обычно огромная толпа – это, знаешь, такой непредсказуемый хаос.
3: Угу, часто даже пугающий.
2: Да-да. Ну вот на недавнем матче чемпионата мира 2026 года в Мехико, ну, когда Англия играла с хозяевами турнира, картина была вообще другой. Трибуны выглядели абсолютно сюрреалистично.
3: О, да, я видела эти кадры. Это что-то невероятное.
2: 100%. Традиционные маски мексиканских рестлеров, вот эти лучалибры, они смешались с красно-белыми цветами английских трех львов. Это напоминало скорее какой-то организованный, ну, почти первобытный племенной карнавал.
3: Знаешь, вообще поразительно, как вот эта бетонная чаша стадиона способна превратиться в отдельную вселенную со своими законами. И, собственно, материалы, на которые мы сегодня опираемся, это фотопроект Уилл Робсон Скотта под названием «Over Land and Sea».
2: Отличная, кстати, работа, очень глубокая.
3: Абсолютно. Он провел целый год, путешествуя по всему миру и снимая исключительно футбольных фанатов. И наша цель сегодня – попытаться понять, что заставляет людей с таким неистовством отдаваться игре. Ну и как трибуны отражают культуру целых наций.
2: Да, потому что футбольный фанатизм, он как бы ставит на паузу привычное правило цивилизованного общества. Взять хотя бы Мексику, стадион Ацтека.
3: Ага, сектор ультрас клуба Америка.
2: Именно. Их знаменитая группировка «Ла Монументаль». Слушай, ну их зона физически отгорожена от остального мира колючей проволокой и кордонами полиции. Возникает ощущение такой чистой агрессивной сплоченности стаи.
3: Да, но при этом в других точках планеты эта первобытная энергия, она трансформируется во что-то вроде сложного театрального перформанса. Если взглянуть на ЮАР, например, на болельщиков Орландо Пайретс из Суэта.
2: О, это мой любимый пример из всей книги.
3: Да, там агрессия уступает место чистой самопрезентации. Один из самых известных фанатов, ну, по прозвищу «Ганмен», с повязкой на глазу, он приходит на матчи с самодельным гробом.
2: Гроб на трибуне? Просто вдуматься в это.
3: Да-да, и он предназначен для команды соперника.
2: И рядом с ним тысячи людей в так называемых макарапас. Это строительные каски, которые они расплавили и переделали так, что это выглядит как реквизиты из «Безумного Макса». Вообще, современные стадионы все больше напоминают масштабный комик-кон или театральные подмостки.
3: Точно подмечено.
2: Футбол здесь — это, ну, как бы лишь повод для демонстрации тщательно продуманных альтер-эго.
3: Тут очень важно понимать историческую подоплеку. Суэто – это же эпицентр борьбы с апартеидом в прошлом. И в обществе с таким тяжелым политическим наследием подобный визуальный взрыв дает людям чувство контроля и идентичности.
2: Того, чего они, скорее всего, были лишены в реальности, верно? Мы просто передаем суть того, что задокументировано в источнике.
3: Именно так.
1: Продолжим изучать статью Independent о футбольных болельщиках буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем – мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: RyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене –

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскартой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 0100-64120.
0: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
2: Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Возвращаемся к теме футбольного движения, которое, кстати, служит мощным объединяющим фактором, позволяющим людям справляться с одиночеством и социальными трудностями. Статья в Independent, с которой ознакомились наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
2: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Это их способ громко заявить о своем существовании. И эта потребность в идентичности, она неразрывно связана с тем, как фанатская культура отражает национальные особенности.
5: И иногда очень парадоксально отражает. Вот потребность заявить о себе отлично видна в Аргентине. Знаменитый дерби «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Из-за кровавой истории стычек туда пускают только фанатов команды хозяев.
4: То есть врага на стадионе просто нет.
5: Да, и казалось бы, градус напряжения должен упасть, но там разворачивается просто безумный латиноамериканский карнавал. Густой красный дым, непрерывное пение, литры фернет бранко с колой. Спрашивается, зачем так надрываться, если соперник этого даже не видит?
4: А в этом и кроется суть. Отсутствие чужих фанатов заставляет их доказывать свою преданность с удвоенной силой. Этот карнавал становится актом сопротивления самой системе запретов.
5: Как бы показывая, что их страсть самоценна.
4: Да, именно. И если в Аргентине это открытый вызов, то в других культурах стадион играет совершенно иную роль. Давай возьмем Японию.
5: О, знаменитые болельщики сборной «Самурай Блю», которые после матчей методично убирают чужие стадионы своими синими мусорными пакетами.
4: Не только они. В фотопроекте есть потрясающая трогательная деталь из любительского футбола Японии. В парках играют команды, где футболисты старше 80 лет носят золотые шорты, а старше 85 – пурпурные. Здесь футбол работает как идеальный социальный клей,
5: поддерживающий структуру общества и уважение к старшим.
4: Угу. Даже на газоне.
5: Но вот тут я хочу немного поспорить со стереотипом об идеальных вежливых японских фанатов.
4: Давай, интересно.
5: В книге есть поразительный эпизод про дерби в Якогаме. Там местные ультрас непрерывно прыгают все 90 минут и очень жестко выгоняют фотографа со своей трибуны. Никакой вежливости там и не пахнет.
4: Слушай, но это не рушит стереотип, а скорее объясняет его изнанку. Японское общество крайне жестко регламентировано. Для многих людей трибуна – это буквально единственный легальный социальный клапан. Место, где разрешается потерять лицо и погрузиться в хаос.
5: Чтобы выплеснуть все это, а в понедельник снова надеть костюм?
4: Абсолютно верно. Стать обратно идеальной шестеренкой корпоративной машины.
5: Получается, независимо от того, где проходит матч, в Буэнос-Айрес, Якогаме или Мехико, футбол дает людям компенсацию. Он возвращает то, чего так отчаянно не хватает в разобщенном мире. Гуманность коллективного опыта и право быть частью огромного племени.
4: И автор проекта делает из этого очень точный вывод. Он буквально умоляет болельщиков об одном. Перестать снимать празднование голов на фронтальную камеру смартфонов. Радость от гола нужно проживать внутри толпы, растворяясь в ней.
5: А не документировать свое лицо для соцсетей. Отличное правило. И это возвращает нас к первоначальному образу масок Луча Либре на трибунах.
4: Угу.
5: В качестве финальной мысли для размышлений. Если стадионы сегодня так успешно заменяют человечеству древние племенные ритуалы, возникает вопрос – Что произойдет с нашей потребностью в общности, когда спорт и развлечения окончательно перейдут в изолированный формат шлемов виртуальной реальности? Где мы тогда найдем свой племенной раскрас?
3: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
2: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброго утра. В студии «Радио Мелодия» для вас работает Олег Пека и, конечно же, звукорежиссер Евгений Копеин. Вторник, 7 июля, день, когда мелочи меняют все, как вы уже можете догадаться. Идет дело у нас к астрологическому прогнозу. И вот по наблюдениям астрологов, вторник пройдет у нас под знаком внимательности. Неожиданная встреча, случайная идея, вовремя замеченная деталь. Все это может оказаться важнее ваших каких-то больших планов. Не пытайтесь контролировать сегодня каждую минуту. Иногда лучшие события происходят без предварительного сценария.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну, а что касается каждого знака зодиака, давайте узнаем. Овны. День поможет быстро разобраться с тем, что вы давно откладывали. После первого шага события начнут складываться сами собой. Не ждите идеального момента, он уже наступил. Телец. Сегодня стоит прислушаться к человеку, чье мнение обычно отличается от вашего. Именно этот взгляд поможет увидеть ситуацию шире. Задайте один дополнительный вопрос, прежде чем делать выводы. Близнецы. Ваша энергия заразительна. Окружающие охотно поддержат любую вашу хорошую, конечно же, инициативу. Самое главное не распыляться на десяток идей одновременно. Совет – выберите одну цель и доведите ее до результата. Раки. День принесет ощущение, что многое наконец-то станет понятнее. То, что недавно вызывало тревогу, постепенно потеряет значение. Совет – не возвращайтесь мыслями туда, что уже осталось позади. Львы. Сегодня особенно хорошо вам удаются переговоры, просьбы, любые вопросы, где важно произвести впечатление. Ваше спокойствие станет самым главным аргументом. Говорите уверенно, но оставьте все-таки место для чужого мнения. Девы, вас может сегодня приятно удивить человек, от которого вы вообще ничего особенного не ожидали. Иногда поддержка приходит совсем не оттуда, где ее ищут. Совет, принимайте помощь без ощущения, что вы теперь уже кому-то обязаны. Весы. Хороший день для небольших покупок, обновлений или перемен в привычной обстановке. Даже маленькая деталь способна заметно поднять настроение. Совет. Добавьте в свой день что-то новое, пусть даже совсем небольшое. Скорпионы. Сегодня лучше наблюдать чуть больше, чем говорить. Один внимательный взгляд позволит понять гораздо больше, чем долгие объяснения. Не торопитесь раскрывать сегодня все свои планы, советуют звезды. Стрельцы. Неожиданное приглашение или предложение может оказаться началом интересной истории. Не отказывайтесь автоматически только потому, что это не входило в ваши планы. Так что скажите «да» чему-то непривычному. Козероги. День отлично подходит для наведения порядка. Не только в делах, но и в мыслях. После этого появится ощущение, что времени стало больше. Завершите одно дело, которое давно висит у вас не закрытым. Водолеи. Сегодня особенно ценными окажутся ваши нестандартные идеи. Даже если их сначала не все поймут, вскоре станет ясно, что вы смотрели-то гораздо дальше остальных. Не прячьте свою оригинальность ради чужого одобрения. Рыбы. Интуиция поможет выбрать вам правильное направление, если не позволять чужим сомнениям сбить вас с курса. День благоприятен для спокойных и взвешенных решений. Совет – доверяйте своим ощущениям больше, чем случайным советам. Вот такой у нас получается сегодня вторник. Для всех знаков зодиака будет обязательно все хорошо. Пожелаю и вам удачи в работе, в отношениях, в финансах, в настроении и, конечно, в новых возможностях.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама. На радио «Мелодия».
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
0: Реклама. на Радио Мелодия. Улицы мира на Радио Мелодия.
3: Бульвар Сен-Мишель. Одна из самых известных улиц латинского квартала, бульвар Сен-Мишель, была построена в 1859 году во время знаменитой перестройки Парижа бароном Османом. Сен-Мишель, или, как привыкли называть его местные жители, Буль-Миш, является самой молодой улицей известного студенческого района французской столицы. До 1867 года улица носила название «Севастопольский бульвар, левая сторона», считаясь продолжением этого бульвара. Чтобы избежать путаницы, ее решено было переименовать и назвать «Сен-Мишель» в честь ворот Святого Михаила, расположенных здесь до 1679 года. Знаменитым бульвар Сен-Мишель сделали литературные и студенческие кафе, завсегдатаями которых были такие известные французские авторы, как Поль Верлен, Артур Рембо и Стефан Малларме. Кстати, здесь же расположен знаменитый лицей Святого Людовика, в стенах которого в свое время учились Жан Расин, Дени Дидро и аббат Прево. Неудивительно, что на одной из главных студенческих улиц Парижа были сконцентрированы главные книжные лавки французской столицы. Сейчас их стало значительно меньше, но самый известный книжный магазин «Жибер» до сих пор принимает у себя любителей всемирной литературы. Во время учебного года бульвар Сен-Мишель и в наши дни заполнен студентами и школьниками. В летнее же время прогуливаются по этой улице в основном туристы, а молодежь, за годы уставшая грызть гранит науки, расслабляется на площади Сен-Мишель, расположенной неподалеку. Именно там находится знаменитый фонтан Святого Михаила, ставший одним из символов латинского квартала и уже много лет являющийся традиционным местом встречи студентов Сорбонны и учащихся местных лицеев.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Театр Чехова может продолжать ставить пьесы на русском языке. Далее об этом и других событиях более подробно. Рижский русский театр имени Михаила Чехова может продолжать ставить и играть спектакли на русском языке, и его не планируется закрывать или реорганизовывать, заявила советник министра культуры Науриса Пунтулиса по вопросам стратегической коммуникации Агнесе Варпиня. Пунтулис отрицает прозвучавшую в публичном пространстве информацию о намерении закрыть или реорганизовать Рижский русский театр имени Михаила Чехова, подчеркивая, что таких планов в его повестке дня нет. Министр отметил, что его распоряжение об исключении использования русского языка из публичной коммуникации Министерства культуры, подведомственных ему учреждений и предприятий не распространяется на профессиональную художественную деятельность, если оригинал творческой работы на русском языке. В министерстве заявили, что Даугавпилский театр и Рижский русский театр имени Михаила Чехова по-прежнему могут ставить и играть спектакли на русском языке. Если драматургический материал театрального спектакля подготовлен на русском языке, он расценивается как оригинал творческой работы на русском языке, и установленные в распоряжении ограничения на него не распространяются. Пунтулис отметил, что театр может продолжать создавать спектакли на русском языке, сохраняя свою художественную идентичность и обогащая культурное пространство Латвии. Искусство не должно терять своего многообразия, но у публичного общения государственных учреждений другая функция, подчеркнул министр. На прошлой неделе Пунтулис встретился с директором Рижского русского театра имени Михаила Чехова Даной Бьорк и обсудил исключение русского языка из публичной коммуникации театра. Министр и руководитель театра договорились о повторной встрече, которая состоится на этой неделе. Пунтулис указал, что планирует повторно обсудить с директором театра комплекс предстоящих работ по внедрению распоряжения, а также, возможно, рассмотреть продление срока для введения отдельных требований. Требования об исключении использования русского языка из публичной коммуникации Министерства культуры, подведомственных ему учреждений и обществ капитала должно быть введено до 30 июля. Руководство Рижского русского театра имени Михаила Чехова ранее информировало, что возражает против распоряжения министра культуры об исключении русского языка из публичного общения подведомственных министерства учреждений. В открытом письме Бьорк выразила мнение, что распоряжение противоречит ряду документов, регулирующих деятельность театра, в том числе делегированным государством задачам по привлечению зрителей из числа нацменьшинств в культурное пространство Латвии, интеграции общества и межкультурному диалогу. Руководство театра также указало, что, по его мнению, внутренним административным приказом министра нельзя устанавливать такое ограничение основных прав. Театр считает, что полное исключение русского языка из публичного общения затруднит передачу информации части аудитории, в том числе русскоязычным туристам и украинским беженцам, а также негативно скажется на финансовых показателях театра. Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, местами ожидаются ливни, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио Мелодия. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И знаете, у чемпионата мира по футболу в этом году появился герой, который ни разу не ударил по мячу, не забил ни одного гола и вообще не умеет бегать по полю, потому что он утка.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну, точнее говоря, это двухлетний селезень по имени Мерлин. Он живет в Мехико, носит крошечную футболку сборной Мексики и совершенно неожиданно стал любимцем всей страны. История началась после первой победы мексиканской команды. Хозяйка Мерлина, Карла Гомес, которая продает на улице прохладительные напитки, как обычно вышла с ним на проспект, где праздновали болельщики. Маленький селезень важно шагал среди ликующей толпы в форме национальной команды. Кто-то снял его на видео, потом еще было одно видео, потом появились мемы с лозунгом «Да здравствует утка!» и понеслось. Сегодня Мерлина знают миллионы. Его приглашают на телевидение, магазины выпускают сувениры с его изображением. А власти Мехико даже сделали его официальным послом города на время чемпионата мира. Представляете? Утка получила официальный статус быстрее, чем многие люди оформляют документы. Дело дошло вообще до того, что Мерлин даже побывал в гостях у президента страны. Единственный, кто сохранил полное хладнокровие вот во время этого ликования, это FIFA. На стадион селезня не пустили. Знаете, правило, оказывается, есть правило – животным вход запрещен. Наверное, чиновники просто испугались, что эта утка соберет больше аплодисментов, чем некоторые футболисты или, я бы сказал, чиновники от футбола. Но знаете, что в этой истории самое интересное? Мерлин ведь не продукт рекламы. Это не результат работы пиарщиков. Никто не проводил фокус-группы, не заказывал маркетинговые исследования, не придумывал стратегию продвижения. Люди просто сами решили: вот он, наш талисман. И такое происходит постоянно. Иногда целый город начинает фотографироваться с дворовым котом. Иногда весь интернет следит за жизнью какого-нибудь капибары. А иногда символом большого спортивного праздника может стать обычная утка, которая просто смешно переваливается с лапы на лапу. Наверное, поэтому людям вот очень нужны такие истории. Они простые, добрые, без сложных смыслов. Эти истории напоминают: не все в нашей жизни определяется рейтингами, бюджетами и рекламными контрактами. Иногда достаточно маленькой футболки, уверенной походки и правильного момента. Возможно, поэтому народные герои появляются-то не на кастингах, а прямо на улице. Там, где никто специально не пытается стать знаменитым. Кто знает, может быть, и рядом с нами живет будущий символ города. Просто пока мы еще не обратили на него внимания. Всем замечательного дня. Оставайтесь на волне радио «Мелодия», где музыка мирового класса и истории, после которых становится немного теплее.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Итак, вторник, 7 июля на календаре. Видим, что летом не самый сложный трафик по утрам в латвийской столице. Серьезных затруднений в городе нет. В данный момент дорожная обстановка оценивается в 3 балла. Магистрали улицы в среднем загружены на 34%. И лишь несколько мест, где видны заторы от 5 до 10 минут. Можно отметить улицу Латгалес по направлению к мосту Славу. Район перекрестка Круспилс и Гранита. Здесь пробочка наоборот со стороны моста Славу. Густава Земгала-Гатва перед Брейбас в направлении порта и Карля Ульманя перед Венебас-Гатве, где затор поболее в сторону центра. Внимательно следим за наиболее проблемными участками, где ведутся дорожные работы. Вы тоже, друзья, сообщайте, если на вашем пути неожиданно появились перекрытия, ограничения или непредвиденные обстоятельства, например, ДТП или стоящие на проезжей части авто. Сообщения на дорожные темы принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Два слова о погоде. Пока в столице ярко светит солнце, однако после обеда, по прогнозу, небо затянут облака. Во второй половине дня ожидается дождь. Воздух сегодня прогреется до 20-21 градуса. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и удачного дня.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу Сервис».
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билишус Сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка. И я думаю, наверняка многим знакомо это чувство. Отпуск закончился. Чемодан разобран. А на вопрос коллег: «Ну как ты отдохнул?» хочется честно ответить: «Кажется, не очень». И вот сразу появляется мысль: наверное, нужно было брать отпуск подольше. Хотя психологи все-таки говорят, проблема часто совсем не в количестве дней. Иногда человек уезжает отдыхать и берет с собой все свои рабочие привычки. Подробнее об этой проблеме расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Если после отпуска человек возвращается таким же уставшим, как уезжал, это не всегда означает, что отдых был слишком коротким. Об этом рассказала бизнес-психолог, экономист, кандидат экономических наук Екатерина Каталина. Исследования показывают, отпуск улучшает самочувствие, но эффект часто ослабевает после возвращения к обычной нагрузке. Частая ошибка – сделать отдых еще одной работой. Человек составляет жесткий маршрут, пытается за неделю закрыть все достопримечательности, проверяет рейтинги, бронирует 5 экскурсий, поясняет Каталина. Формально он не в офисе, но внутренне остается в рабочем режиме – план, контроль, оценка результата. В таком отпуске можно сменить город, но не состояние. Вместо восстановления – тревога. Достаточно ли насыщен день, не зря ли потрачены деньги? Отдых превращается в экзамен на умение отдыхать, отмечает эксперт. Вторая причина – работа не отпускает. Человек лежит на пляже, но мысленно отвечает на письма. Если мысли о первом рабочем дне портит отдых уже в середине поездки, дело в хроническом напряжении. Есть и менее очевидная причина – кризис привычной роли. В работе человек понимает, кто он – специалист, руководитель. В отпуске эти опоры исчезают. На шезлонге вдруг становится тревожно. «А кто я без должности и пользы?» – говорит Каталина. Эту тревогу многие глушат гиперактивностью. Вместо замедления снова забивают расписание. Чтобы отпуск не закончился истощением, эксперт советует не выходить на работу сразу после перелета. Лучше оставить несколько дней дома, разобрать вещи, выспаться, вернуться к обычному режиму.
1: Вообще, мы удивительно умеем превращать отдых в очередной проект. Составить маршрут по минутам, успеть посмотреть все, сделать фотографии со всех достопримечательностей. Ни в коем случае ничего не пропустить. А знаете, вот в результате такого отпуска иногда требуется еще один отпуск. Наверное, настоящий отдых начинается не тогда, когда меняется страна за окном самолета, а когда в голове наконец

0: наконец-то перестает крутиться бесконечный список дел. Есть хорошее выражение: сменить обстановку недостаточно, нужно сменить состояние. И вот это, пожалуй, самое сложное. А еще мне кажется очень правильным совет не выходить на работу сразу после возвращения. Ну хотя бы 1-2 спокойных денечка дома, вот это иногда оказывается ценнее, чем еще одна экскурсия или дополнительная ночь в отеле. Организм успевает перестроиться. И отпуск не заканчивается ощущением, будто вас просто пересадили из самолета сразу в рабочее кресло. Ну и, пожалуй, самый важный вывод. Если после каждого отпуска человек возвращается совершенно без сил, возможно, дело уже не в отпуске. Иногда это честный сигнал, что менять нужно не место отдыха, а вот, знаете, отношение к работе или даже саму рабочую жизнь. К счастью, такие решения когда-нибудь тоже становятся началом чего-то хорошего. Оставайтесь с Радио Мелодия. Мы говорим о том, что помогает жить не только продуктивнее, но и счастливее.
1: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем... Мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: good.
1: Реклама на Радио Мелодия. 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Слип Форте со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вонда Сава. На сцене – Моргенштерн.

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем привет, это Радио Мелодия, микрофон Олег Пека. И знаете, вот когда на улице настоящая жара, жару нам все-таки обещают в ближайшие дни, часто хочется одного, как можно быстрее охладиться. Тут вам и ледяная вода, холодный душ, речка, озеро. И всем нам кажется, что чем холоднее, тем лучше. Однако врачи говорят, здесь интуиция может сыграть с нами злую шутку. Оказывается, организм воспринимает резкое охлаждение совсем не так, как мы себе это представляем. Подробности расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Попытка охладиться в жару стаканом воды со льдом, холодным душем или погружением в реку – опасная иллюзия. Когда человек в разгар жары ныряет в холодную воду, организм реагирует рефлекторным спазмом сосудов. Тело расширило сосуды, чтобы отдавать тепло, а резкое сужение блокирует терморегуляцию. Перегретая кровь оказывается в ловушке, объясняет эксперт. Спазм сосудов провоцирует скачок давления, учащение пульса и критическую нагрузку на сердце. Особенно опасно для людей с гипертонией и атеросклерозом. Может спровоцировать аритмию, инфаркт или инсульт. Даже молодые здоровые люди не застрахованы от холодового шока. Ледяные напитки не спасают от обезвоживания, а усугубляют его, предупреждает Дуванова. Холодная жидкость вызывает спазм сосудов в ЖКТ, затрудняя всасывание воды. Организм тратит энергию на согревание содержимого. Возникает порочный круг. Чем больше пьешь холодного, тем сильнее усталость и жажда. Хроническое злоупотребление холодными напитками проявляется отеками, вялостью, вздутием, тяжестью в ЖКТ, усталостью. У женщин возможно нарушение цикла. Чтобы избежать рисков, физиолог рекомендует пить воду комнатной температуры маленькими глотками, задерживать жидкость во рту, давая ей нагреться, охлаждать кисти и запястья под прохладной водой, обливать холодной водой стопы и голени, при отсутствии купероза протирать льдом лицо и шею.
1: Есть такая человеческая особенность. Когда нам жарко, мы хотим решить проблему мгновенно. Вот чтобы сразу, вот такой ледяной душ, сразу стакан воды со льдом и желательно кондиционер на полную мощность. Но организм любит постепенность. Он вообще небольшой поклонник крайностей. Ему одинаково не нравится и перегрев, и слишком резкое охлаждение. Поэтому иногда самые простые решения оказываются самыми правильными. Вода комнатной температуры, тенечек, спокойная прогулка, возможность немного остыть без экстремальных экспериментов. Кстати, вот многие удивляются, ведь почему в жарких странах люди с удовольствием пьют горячий чай. А вот местные жители давно знают, иногда ощущение прохлады приходит не от температуры напитка, а от того, как организм начинает регулировать тепло. Так что если вдруг этим летом вам захочется нырнуть в ледяную воду сразу после долгого пребывания на солнце, вот все-таки лучше дать себе несколько минут передышки. Поверьте мне, сердце вам скажет спасибо. А прохлада, которая приходит постепенно, обычно оказывается полезнее той, которая наступает слишком резко. Оставайтесь на Радио Мелодия. Мы тут любим полезные советы, особенно когда они помогают пережить летнюю жару без лишних приключений.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброго утра. В студии «Радио Мелодия» для вас работает Олег Пека и, конечно же, звукорежиссер Евгений Копеин. Вторник, 7 июля, день, когда мелочи меняют все, как вы уже можете догадаться. Идет дело у нас к астрологическому прогнозу. И вот по наблюдениям астрологов, вторник пройдет у нас под знаком внимательности. Неожиданная встреча, случайная идея, вовремя замеченная деталь. Все это может оказаться важнее ваших каких-то больших планов. Не пытайтесь контролировать сегодня каждую минуту. Иногда лучшие события происходят без предварительного сценария.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну, а что касается каждого знака зодиака, давайте узнаем. Овны. День поможет быстро разобраться с тем, что вы давно откладывали. После первого шага события начнут складываться сами собой. Не ждите идеального момента, он уже наступил. Телец. Сегодня стоит прислушаться к человеку, чье мнение обычно отличается от вашего. Именно этот взгляд поможет увидеть ситуацию шире. Задайте один дополнительный вопрос, прежде чем делать выводы. Близнецы. Ваша энергия заразительна. Окружающие охотно поддержат любую вашу хорошую, конечно же, инициативу. Самое главное – не распыляться на десяток идей одновременно. Совет – выберите одну цель и доведите ее до результата. Раки. День принесет ощущение, что многое наконец-то станет понятнее. То, что недавно вызывало тревогу, постепенно потеряет значение. Совет – не возвращайтесь мыслями туда, что уже осталось позади. Львы. Сегодня особенно хорошо вам удаются переговоры, просьбы, любые вопросы, где важно произвести впечатление. Ваше спокойствие станет самым главным аргументом. Говорите уверенно, но оставьте все-таки место для чужого мнения. Девы, вас может сегодня приятно удивить человек, от которого вы вообще ничего особенного не ожидали. Иногда поддержка приходит совсем не оттуда, где ее ищут. Совет – принимайте помощь без ощущения, что вы теперь уже кому-то обязаны. Весы. Хороший день для небольших покупок, обновлений или перемен в привычной обстановке. Даже маленькая деталь способна заметно поднять настроение. Совет – добавьте в свой день что-то новое, пусть даже совсем небольшое. Скорпионы. Сегодня лучше наблюдать чуть больше, чем говорить. Один внимательный взгляд позволит понять гораздо больше, чем долгие объяснения. Не торопитесь раскрывать сегодня все свои планы, советуют звезды. Стрельцы. Неожиданное приглашение или предложение может оказаться началом интересной истории. Не отказывайтесь автоматически только потому, что это не входило в ваши планы. Так что скажите «да» чему-то непривычному. Козероги. День отлично подходит для наведения порядка. Не только в делах, но и в мыслях. После этого появится ощущение, что времени стало больше. Завершите одно дело, которое давно зависит у вас не закрытым. Водолеи. Сегодня особенно ценными окажутся ваши нестандартные идеи. Даже если их сначала не все поймут, вскоре станет ясно, что вы смотрели-то гораздо дальше остальных. Не прячьте свою оригинальность ради чужого одобрения. Рыбы. Интуиция поможет выбрать вам правильное направление, если не позволять чужим сомнениям сбить вас с курса. День благоприятен для спокойных и взвешенных решений. Совет – доверяйте своим ощущениям больше, чем случайным советам. Вот такой у нас получается сегодня вторник. Для всех знаков зодиака будет обязательно все хорошо. Пожелаю и вам удачи в работе, в отношениях, в финансах, в настроении и, конечно, в новых возможностях.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: В Латвию пришли дожди, при теплой погоде стали расти грибы. Если вы, друзья, к примеру, собрались поехать за Талсы или еще дальше, то предупредим. На трассе между Валдемарпилсом и Роей ведутся дорожно-ремонтные работы. И это место самое затратное по времени во всей Латвии. Здесь организовано 6 участков с реверсивным движением. Время в пути увеличилось примерно на час. В настоящее время работы ведутся на 68 участках государственных дорог, а также на 7 мостах и путепроводах. Выезжая из города в латвийские районы, лучше маршрут планировать заранее. Вернемся в столицу, где продолжается утренний заезд на трудовые места. Трафик по-прежнему летний и не слишком активный. 4 балла на мониторе и считанное количество более-менее существенных заторов, практически нигде не превышающих 10 минут. Можно выделить участок Лелары-Бескалнцема в сторону центра, Карда-Ульманегатва в направлении Островного моста, традиционно притормаживает район перекрестка Круспилс и Гранита, со стороны Улбраки есть очередь на Дрейдинский круг. И отметим небольшой затор на Бриебас перед Густава-Земгала-Гатве в направлении центра. Это не все, но наиболее заметные затруднения в городе на данный момент. На этом о трафике, пожалуй, пока все. Меня зовут Владимир Тин. Наслаждаемся хорошим днем в компании любимого радио и соблюдаем ПДД.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Рэдифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Рэдифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.rediffest.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия». Кулинарная энциклопедия «Радио «Мелодия».
5: Балалит. В Арабских Эмиратах можно отведать на завтрак довольно необычное блюдо. На вкус оно одновременно соленое и сладкое, состоит из вермишели и омлета, а называется балалит. Готовится это блюдо тоже не совсем обычным образом. Вермишель сначала обжаривают в воке до золотистого цвета, а уже потом опускают в горячую воду. Варят ее всего 3-4 минуты, а после добавляют в нее смесь из топленого масла, сахара, шафрана и кардамона. В конце балалит украшают тонкими полосками соленого омлета и в таком виде подают на стол. Несмотря на то, что балалит считается блюдом для завтрака, часто его едят на обед или ужин, например, в качестве десерта. Кроме того, несмотря на свою простоту, оно нередко становится праздничным угощением. Например, балалит готовят на Курбан-Байрам и подают каждой арабской женщине в первое утро после свадьбы.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В правительстве оценят прогресс выполнения приоритетных задач министров. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг, 9 июля, на совещании правительства министры проинформируют о прогрессе в реализации определенных каждым из них приоритетных задач, сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. На заседании планируется оценить проделанную до сих пор работу, текущий статус выполнения и дальнейшие шаги, необходимые для завершения задач. Во время совещания отдельно планируется обсудить развитие больничной сети, а Министерство благосостояния представит сценарий введения базовой пенсии, который из-за затрат еще предстоит согласовать с Министерством финансов. Кулбергс ранее обещал оценивать работу министров не реже раза в месяц. Премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил, что встретился с потенциальным стратегическим инвестором AirBaltic, который представил ему конкретное письменное предложение о вложениях. Ситуацию с AirBaltic премьер-министр также обсудил в понедельник на встрече с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Глава правительства ведет переговоры с тремя потенциальными инвесторами. Он отметил, непонятно, почему прежнее руководство AirBaltic и консультанта Сиабору отклонило или проигнорировало таких потенциальных стратегических инвесторов. «Мне это до сих пор трудно объяснить, я намерен это выяснить», — заявил премьер. В понедельник, 6 июля, после встречи с президентом Латвии, премьер-министр сказал, что сейчас от руководства авиакомпании ждут бизнес-плана. «Ждем от самой AirBaltic четкого видения будущего, потому что этот бизнес-план до сих пор не был представлен, чтобы любое дальнейшее движение вперед, связанное с деньгами общества, средствами налогоплательщиков и позицией государства, стало возможным, должна быть полная ясность. И здесь больше не может быть такого, как до сих пор. Просто приходят, просят, получают деньги без каких-либо железобетонных планов. Такого больше не будет, этого не допустят», — пообещал премьер. «Должна быть ясность, каким образом AirBaltic собирается выполнять полеты, какими будут планы компании на будущее и кто станет стратегическим инвестором. Здесь государство доказало, что оно не слишком хорошо, как надзорный орган в авиабизнесе, и нигде в мире это не было хорошим примером. Здесь все-таки должен быть стратегический коммерческий инвестор», — подчеркнул Кулбергс. До конца года авиакомпании может понадобиться до 150 миллионов евро. Министр финансов, экс-премьер Марис Кучинскис, ранее выразил мнение, что для Латвии важно сохранить национальную авиакомпанию. Однако самой компании, вероятнее всего, придется сократить масштабы своей деятельности. «Решение о дальнейшей деятельности AirBaltic зависит не от правительства, а от самой компании», — считает он. «Нужно посмотреть, предусматривает ли новый план отказ от того, что Латвия не может себе позволить, например, от слишком большого, несоразмерного числа самолетов. Банкротство AirBaltic было бы невыгодным для Латвии. Однако у государства не будет возможности продолжать предоставлять прямые дотации. Поэтому необходимо дождаться бизнес-плана, который обещал представить новый руководитель компании», — отметил Кучинскис. Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, местами ожидаются ливни, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Друзья мои, всем говорю доброе утро. В студии на радио «Мелодия» появляется Олег Пека. Как всегда, конечно, уже на своем рабочем месте наш звукорежиссер Евгений Копейн. И день-то сегодня какой? 7 июля, вторник. Кстати, по старому стилю это Иван Купала, «Ночь костров, венков, гаданий у воды». Лето в самом разгаре, и история тоже сегодня не скупится. Открываем исторический календарь.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 7 июля 1881 года в римской газете для детей вышла первая публикация сказки Карла Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Автор, по некоторым сведениям, не планировал продолжения. Первая глава заканчивалась гибелью главного героя. Но читатели захотели все-таки узнать, что будет дальше. Коллоди нехотя согласился. Пиноккио воскрес и стал одним из самых известных литературных персонажей в истории. Иногда читатели все-таки знают лучше, чем автор, что нужно сделать. 7 июля 1891 года компания American Express запатентовала дорожный чек. Идея простая и изящна. Клиент расписывается при покупке и расписывается снова при обналичивании. Любое несовпадение говорит о подделке. В первый год было продано всего 248 чеков на $9000, но принцип оказался настолько удачным, что просуществовал больше века. По сути, это прообраз безналичного платежа, только на бумаге. 7 июля 1957 года в небольшом канадском городке Пагуош открылась конференция, вошедшая в историю как Пагуошская. 22 ученых из 10 стран, кстати, в том числе из США и СССР, которые находились тогда на пике холодной войны, собрались, чтобы обсудить угрозу ядерного оружия. Инициаторами были Бертран Рассел и Альберт Эйнштейн. Их совместный манифест стал поводом для встречи. Пагуошское движение продолжает работу и до сих пор. Кстати, в 1995 году оно получило Нобелевскую премию мира. Кто родился в этот день? В 1940-м в Ливерпуле на свет появился Ринго Старр, настоящее имя Ричард Старки, барабанщик The Beatles, один из легендарной четверки. Его стиль отличается кажущейся простотой, за которой идеальное чувство ритма и умение служить песне, а не себе. Сольная карьера, звание рыцаря, неизменная улыбка. Ему сегодня 86 лет. В 1920-м родился Рави Шанкар, индийский музыкант, ситарист, который познакомил западный мир с классической музыкой Индии. Дружил с Джорджем Харрисоном, все из тех же Битлз. Концерты в Карнеги-Холл, 3 премии Грэмми, целое поколение слушателей, открывших для себя раги и импровизацию совсем другого рода. А его дочь – певица Нора Джонс. Наследственность оказалась музыкальной. 1915 год. В Филадельфии родилась Билли Холидей, певица, которую называют одним из величайших голосов в истории джаза. «Strange Fruit», «God Bless the Child», «Lady Sings the Blues». Ее голос был одновременно уязвимым и несгибаемым. Жизнь трагическая, нищета, насилие, наркотическая зависимость и смерть в 44 года. Но то, что она записала за свою карьеру, живет уже 80 лет. Ну и завершим мы сегодняшний список Жоржем Помпиду. Он родился в 1911-м. Второй президент Франции после де Голля. Человек, при котором в Париже был построен культурный центр его имени. Центр Помпиду с трубами и коммуникациями снаружи. Вот такой сегодня день, 7 июля. Пусть он будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна представляет в цикле «Рижские фортепианные сезоны. Несравненная муза Рубацките». В программе «Прелюдии Дебюсси. Вторая соната Шопена и Венеция и Неаполь Ференца Листа». В пятницу, 17 июля в 19 часов в Доме Черноголовых. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
4: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И, наверное, каждый вот из нас хотя бы раз задавался вопросом. А где же живут самые счастливые люди на Земле? Ответить на него не так уж и просто. Ведь счастье нельзя измерить линейкой или взвесить на весах. Однако ученые уже много лет пытаются понять, какие условия делают жизнь людей действительно лучше. И оказывается, дело далеко не только в деньгах. О том, какие страны вошли в новый мировой рейтинг счастья, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: По итогам масштабного международного опроса Gallup World Poll определены 25 самых комфортных и счастливых стран мира. В ходе исследования эксперты оценили уровень благополучия жителей более чем в 140 государствах. В обновленном Всемирном докладе о счастье за 2026 год лидирующие позиции традиционно удерживают государства Северной Европы. Однако в первой пятерке произошло одно заметное изменение. Один из основателей проекта Джон Ф. Хелливилл подчеркнул, что путь к счастью кроется не в борьбе с кризисами, а в создании условий для качественной жизни. По его мнению, развивать то, что делает жизнь лучше, сегодня гораздо важнее, чем просто концентрироваться на исправлении недостатков. Лидером рейтинга вновь признана Финляндия. Изучающий феномен финского счастья философ Фрэнк Мартелло отметил, что такой результат закономерен, поскольку благополучие граждан выступает ключевым приоритетом государственной политики страны. Вслед за Финляндией расположились Исландия и Дания. Главной сенсацией топ-5 стало появление Коста-Рики. Благодаря стабильному росту показателей она заняла 4-е место, оказавшись единственной неевропейской страной на вершине списка. Замыкает пятерку лидеров Швеция.
1: Когда публикуют такие рейтинги, всегда хочется найти какой-нибудь волшебный рецепт. Может быть, все дело в климате? Но тогда как объяснить успех северных стран, где зима длится чуть ли не полгода? А может быть, причина в уровне доходов? И вот тоже не совсем, потому что жизнь оказывается гораздо сложнее любой формулы. Похоже, что счастье складывается из множества маленьких вещей. Когда человек чувствует себя в безопасности, когда может рассчитывать на помощь, когда доверяет окружающим и не боится строить планы на будущее. Именно поэтому лидеры подобных рейтингов почти не меняются годами. Конечно, никакой рейтинг не способен определить, счастлив ли конкретный человек. Можно жить в стране, которая занимает первое место по счастью, и быть очень несчастным. И наоборот. Однако такие исследования все равно полезны. Они показывают, что качество жизни – это все-таки не случайность. Это результат долгой и последовательной работы общества и государства. Кстати, вот если вам интересно, Латвия ведь в этом рейтинге занимает 51 место. Ну, я скажу, что это выше, чем у многих стран мира, однако тоже хороший повод задуматься о том, что еще можно сделать, чтобы жизнь здесь становилась комфортнее и спокойнее. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы здесь рассказываем о мировых рейтингах, но всегда помним, настоящее счастье начинается с повседневной жизни каждого из нас.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем... Мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens Well Done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Рестораны «Вайрак Саулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом

0: Светлана Белова. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата «Тербинофин». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». Всем говорю здрасте. У микрофона Олег Пека. Знаете, у добрых дел есть одна особенность. Вот пока все работает, мы редко задумываемся, сколько сил за этим стоит. Мы видим в интернете видео, где спасенный аист снова взлетает в небо. Или совенок возвращается в лес. Мы ставим лайк, улыбаемся и листаем ленту дальше. А вот потом приходит новость, которая заставляет остановиться.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Единственный в Латвии центр спасения диких птиц, общество Draugas Parns, сообщил, что без финансовой поддержки может прекратить работу. Государственного или муниципального финансирования у этого центра нет. Он существует только благодаря пожертвованиям. А сейчас здесь одновременно выхаживают более 200 птиц. За год помогают примерно 2500 пернатых со всей страны. Причем это ведь не только корм. Это лекарства, ветеринары, вольеры, коммунальные расходы. И самое главное – люди. Те, кто каждый день кормит, лечит, перевязывает, отвечает на звонки, делает все, чтобы птица, найденная где-нибудь на обочине дороги или под линией электропередачи, получила шанс снова взлететь. Почему-то иногда кажется, что добро происходит само собой. Нашелся кто-то, кто-то приютил, кто-то отвез к ветеринару, кто-то оплатил лечение, кто-то несколько месяцев ухаживал. Вот только эти кто-то вполне конкретные люди. И, как все мы, они устают. Им тоже нужно платить за квартиру, покупать продукты, заботиться о своих семьях. На одном энтузиазме долго не проживешь, каким бы большим ни было бы сердце. Наверное, поэтому настоящая благотворительность – это не только желание помочь животному. Это еще и желание поддержать человека, который помогает вместо нас. Ведь далеко не каждый из нас умеет лечить птиц, строить вольеры, принимать десятки пострадавших животных. Но каждый может сделать так, чтобы те, кто это умеет, продолжали свою работу. Иногда кажется, что маленькое пожертвование ничего не изменит. Но если так подумают все, тогда действительно ничего не изменится. А если каждый внесет совсем немного, получится то, что всегда творило чудеса – общее участие. Добрые дела редко бывают громкими. Чаще всего они складываются из множества маленьких поступков самых обычных людей. Может быть, именно поэтому они так и работают. Всем хочется пожелать хорошего дня, и пусть, конечно, с каждым из вас всегда находятся люди, которые не проходят мимо чужой беды. А если есть возможность поддержать тех, кто делает добро каждый день, общество Draugas Parns, возможно, это как раз тот случай, когда даже небольшой жест имеет большое значение. Оставайтесь на волне Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз добрейшего утра вторника. Все 3 часа в эфире «Радио Мелодия» для вас работал Олег Пека. И, как всегда, завершая вот свою утреннюю вахту, я обязательно обращаюсь к теме кино. И вот такая интересная киношная новость, которая, я думаю, порадует, умилит, может быть, вдохновит всех поклонников Джорджа Клуни.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Есть актеры, которым аплодируют после удачной роли, есть актеры, которые получают «Оскар», а вот есть те, кому однажды говорят «спасибо за всю карьеру». Это, пожалуй, одна из самых красивых наград в кино. И вот именно такую награду этой осенью получит Джордж Клуни. На Венецианском кинофестивале ему вручат «Золотого льва» за выдающийся вклад в кинематограф. Звучит, конечно, немного торжественно и даже немножко, я бы сказал, грустно, потому что такие награды обычно напоминают, что человек прожил в кино уже целую эпоху. Сам Клуни, как всегда, отреагировал на эту новость с улыбкой. Он сказал так: «Наверное, это просто означает, что я уже старый, но я с удовольствием приму эту награду». В общем, в этом весь Джордж Клуни. За его улыбкой легко забыть, что вообще-то он человек с очень необычной карьерой. Давайте-ка вспомним, что он один из немногих в истории Голливуда, кого номинировали на премию «Оскар» сразу в 6 различных категориях, среди которых актер, режиссер, продюсер и сценарист. Наверное, поэтому Венеция отмечает не только его роли, но и его взгляд на кино. Вспомните, каким разным все-таки он был на экране. Авантюрист Дэнни Оушен, хладнокровный агент ЦРУ в «Сириане», адвокат в «Майкле Клейтоне», одинокий астронавт в «Гравитации» или врач Даг Росс из сериала «Скорая помощь», в общем-то, с которого для миллионов зрителей все и началось. Ни одна из этих ролей не похожа на другую. Есть актеры, которые всю жизнь играют самих себя, все-таки Клуни, конечно, оставался Клуни, но при этом как будто бы каждый раз был новым человеком. Именно это и называют настоящим мастерством. Интересно и другое. Сегодня, когда разговор заходит о звездах Голливуда, чаще всего обсуждаются кассовые сборы, рейтинги, количество подписчиков. А Венецианский фестиваль напоминает, в кино по-прежнему ценится не только популярность, но и путь, который человек прошел. Его выбор, его фильмы, его смелость время от времени рисковать и снимать не только то, что гарантированно приносит прибыль. Может быть, именно поэтому Венеция остается особенным фестивалем. Здесь по-прежнему умеют чествовать не просто знаменитостей, а людей, которые действительно что-то изменили в мировом кино. И если вот после сегодняшнего эфира вам захочется пересмотреть Майкла Клейтона, 11 друзей Оушена или, кстати, прекраснейший фильм «Доброй ночи и удачи», значит, эта новость сделала свое дело. Всем успешного рабочего дня, и пусть в вашей жизни всегда находятся фильмы, к которым хочется возвращаться снова и снова. Ведь настоящее кино, как хорошая музыка, не стареет. Встретимся после 16 часов. Спасибо за внимание.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Завершился утренний час пик в латвийской столице. В моменте перед 9 часами на мониторе промелькнула пятерка, а так в среднем было 4 балла. Это показатель трафика на максимуме. Загруженность дорог оказалась на 8% ниже усредненного показателя для этого времени. Ну а чтобы завершить картину, добавлю, было 24 затора, и в сумме они составили 16 километров. К этой минуте все основные показатели снизились, и на многих дорогах восстановилось свободное движение. Заторы остаются лишь на самых популярных и востребованных участках дорог, например, на карте Урмани-Гатвы или на Лелар-Баскалнцема в сторону центра. Обратим внимание на сводку госполиции. За вчерашний понедельник в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 85 ДТП. На прошлой неделе, к слову, средний показатель аварийности составил 89 ДТП в сутки. Вернемся к текущей сводке. Пострадали 8 человек, в том числе самокатчик, велосипедист и пешеход. Задержано 5 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 2 в легкой степени, на 3 заведены уголовные дела. В результате, помимо штрафа, одному придется выплатить номинальную стоимость автомобиля, а у 2 машины попросту конфисковали. Остается добавить, что всего патрульные составили 66 протоколов за нарушения в сфере дорожного движения. Не нарушаем и продолжаем движение только вперед. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz 2 iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира. Миллионы благодарных слушателей. Обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
4: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
6: Билеты, билишу сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира на радио «Мелодия».
7: Белград. Сербская столица Белград – место удивительное. За свою долгую историю древнейший город Европы 38 раз завоевывался чужестранными армиями. Его много раз штурмовали и осаждали, но он не сдавался, каждый раз возрождаясь из пепла. Несмотря на трудную судьбу, народ здесь открыт, весел и жизнерадостен. Здесь даже шахматная партия в парке может закончиться зажигательной вечеринкой, а на рынке тебе обязательно подарят что-нибудь вкусное в нагрузку. Для обозначения стиля жизни многих городов есть местные словечки, очень точно описывающие быт горожан. Если, например, в Скандинавии это уютное «хюгге», или умеренный шведский «лагом», то образ жизни белградцев можно назвать сербским словом «полако». Это девиз практически всех местных. Означает это слово «неспешно». В некоторых ситуациях это что-то вроде ободрения «не торопись, спокойно». Многие бытовые вещи в Белграде разрешаются крайне медленно. Во время работы сербы часто делают длительные перерывы. Опоздание на 20 минут и более не считается нарушением норм этикета. А вот торопить человека невежливо. Расслабленный подход к жизни сказывается и на качестве услуг. Внешне часто не сильно заботят местных жителей, поэтому кривовато уложенная плитка, неважно, быстро это было или медленно, вряд ли вызовет гнев и возмущение. Тем не менее, качественные услуги среди белградцев все-таки ценятся. Именно поэтому многие вещи делаются по знакомству и рекомендации. По тому же принципу местные жители ищут и работу. Если где-то возникает вакансия, сначала опрашивается ближний круг, нет ли кого на примете. Если же встречаются незнакомые сербы, они начинают очень интенсивно выяснять, нет ли общих знакомых или родственников, и расходятся лучшими друзьями, если таковые находятся. Сами про себя сербы говорят, что они не ленивые и работать любят, но еще больше местные жители любят отдыхать. Прочувствовать всю суть Белграда можно с наступлением вечера. В традиционные местные таверны, кафаны, не зайти даже с разбегу. Народ пьет горячую ракию, танцует на столах и поет всем заведениям одну песню. В общем, веселиться, как в последний раз. Праздники и важные события в жизни местные отмечают тоже с размахом. Для своих гостей белградцы накроют самый роскошный стол, а отказ от приглашения зайти в гости может стать поводом для обиды. Поэтому приглашение нужно не только непременно принять, но и в обязательном порядке запастись сувенирами для радушных хозяев, потому что хорошие отношения превыше всего.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. На саммите НАТО в Анкаре необходимо показать, что Альянс способен сохранять единство, несмотря на дискуссии и разногласия. Об этом в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбраксом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Президент отметил, что они с премьером Кулбраксом сходятся во мнении. Для Латвии на саммите НАТО важно добиться трех целей, которые имеют значение и для всего Альянса. По словам Ринкевича, важно показать, что Альянс способен сохранять единство по ключевым вопросам. Прежде всего, в вопросах поддержки Украины, действия 5-й статьи НАТО, а также развития возможностей и потенциала Альянса. Президент отметил, что лидеры стран НАТО взяли на себя обязательство к 2035 году увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом он подчеркнул, что необходимы не только дополнительные средства, но и развитие оборонных возможностей и оборонной промышленности. Кроме того, Ринкевич отметил, что крайне важно, чтобы НАТО могло адаптироваться к новым вызовам. В частности, необходимо активнее разрабатывать средства защиты от беспилотников. Он сообщил, что этот вопрос обсуждался как с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, так и с экспертами Альянса. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург – 4812 и Сингапур. 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в восточных регионах страны, а вечером по всей стране пройдут дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Звуки мира на радио «Мелодия».
1: Гайд-парк. Лондон.
2: Одно из любимых мест отдыха лондонцев, Гайд-парк, расположен в центральной части английской столицы, на границе с районом Кенсингтон. Когда-то Гайд-парк, получивший свое название от древней единицы измерения площади, принадлежал Вестминстерскому аббатству. Позже он превратился в королевские охотничьи угодья, а для простой публики был открыт лишь в начале 17 века при короле Якове I. Одним из главных исторических событий, когда-либо происходивших в парке, стал парад 1815 года, посвященный победе Артура Веллингтона над Наполеоном. В честь великого английского фельдмаршала в Гайд-парке была установлена статуя Ахиллеса, ставшая первой скульптурой Великобритании, изображавшей обнаженного человека. Неудивительно, что статуя греческого героя вызвала негодование многих чопорных лондонцев. Кстати, именно Гайд-парк стал в свое время мировым символом свободы слова. Здесь, на знаменитом углу Speaker's Corner, может отточить свое ораторское мастерство любой желающий. Хорошо знаком Гайд-парк и лондонским меломанам. Уже много лет здесь проводятся фестивали и концерты известных музыкальных коллективов. Например, в 1976 году в парке выступила группа Queen, собрав рекордное количество зрителей — 200 тысяч человек.
0: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietskaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: Большие города.
5: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В ходе аудита Фонда общественной интеграции рассматриваются несколько сценариев дальнейшей деятельности фонда, сообщил парламентский секретарь Министерства культуры Иварс Абалинш. Он указал, что в настоящее время в ходе аудита наметились 4 версии будущего фонда, одна из которых – ликвидация. Как отметил парламентский секретарь, в настоящее время ведется активная работа, и в конце августа министр культуры Наурис Пунтулис представит детализацию всех версий. «В настоящее время мы думаем, что будем продвигать, скорее всего, 3 сценария, один из которых обязательно будет включать и ликвидацию фонда общественной интеграции», — сказал Абалинш. Премьер-министр Андрис Кулбергс на вопрос о том, поддержат ли остальные партнеры по коалиции возможную ликвидацию фонда общественной интеграции, ответил, что следует дождаться результатов аудита. В июне этого года по сравнению с маем 2026-го средний уровень потребительских цен на топливо снизился на 6,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Наибольшее влияние на снижение цен на топливо оказало падение цен на дизельное топливо на 8,2%. Автогаз также подешевел на 8,2%, а цены на бензин снизились на 2,5%. В июне 2026 года по сравнению с июнем 2025-го средний уровень потребительских цен на топливо вырос на 16,8%. За год дизельное топливо подорожало на 19%. Цены на бензин выросли на 15,5%, а на автогаз на 5,5%. Рижане на портале инициатив «Манабалс ЛВ» собирают подписи за восстановление автобусного сообщения из района Дарзани в центр. В инициативе содержится призыв восстановить удобное и доступное для жителей сообщение и обеспечить прямое соединение района с центром города. Авторы инициативы призывают отменить решение об изменениях 18, 15 и 31 маршрутов автобусов и введении системы пересадок в направлении Дарзани и Румбулы. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни и возможности мобильности жителей Дарзани, а также повлияет на людей, которые ездят на работу в эти районы, например, в Румбулу. Новые возможности добраться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы считают крайне неудобными. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в восточных регионах страны, а вечером по всей стране пройдут дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу в рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле наскокина, тинка, сокращенно скотинка.

0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
1: Не пропустите дизель-шоу в Юрмале.
0: 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты в Билижус-сервис.
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Американец Пленни Уинга мог бы так и остаться никому неизвестным владельцем крошечного ресторанчика в Техасе, если бы не Великая депрессия. Денег не стало, и заведение закрылось, а Пленни, как и большинство американцев, оказался безработным. Оставшиеся без дела люди развлекались как могли, и в моду вошли всевозможные трюки, вроде сидения на шесте или толкания арахиса носом на вершину горы. Однажды Пленни Уинга случайно услышал, как какие-то дети сетовали, что все необычное уже кто-нибудь сделал, а им ничего не осталось.
2: Это неправда. Никто еще не отправлялся в кругосветку задом наперед.

0: Ждали, когда Пленни показывал им газетные вырезки о своем путешествии. Таким необычным способом за полтора года Пленни Уинга преодолел почти 13 тысяч километров, не считая Атлантического океана. Он дошел задом наперед до Стамбула, где местные власти посоветовали ему покинуть страну ради его собственной безопасности. Что там произошло, неизвестно, но Пленни послушался и вернулся в Санта-Монику, откуда опять же задом наперед дошел до родного городка Абелина. К этому моменту он истоптал 13 пар обуви и заработал продажи открыток $4. Слава Пленни Уинга довольно быстро прошла, хотя он до сих пор остается непобежденным рекордсменом, прошедшим самое длинное расстояние пешком и задом наперед.
1: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата «Тербинофин». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
5: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс признал, что правительству, вероятнее всего, не удастся полностью реализовать все положения, предусмотренные правительственной декларацией. По его словам, уже в первый месяц работы на посту премьер-министра стало ясно, что организация работы правительства и большой объем текущих вопросов существенно ограничивают возможности сосредоточиться на стратегических задачах. «Определенно не удастся выполнить все. Это абсолютно очевидно», — заявил премьер-министр. По его словам, правительственная декларация слишком объемная, а повестку дня Кабинета министров в значительной степени занимают вопросы, которые по своей сути не должны рассматриваться на уровне правительства. В целом, Кулбергс более или менее доволен работой министров. Однако он признал, что после оценки первых презентаций министерств, подготовленных к выездному заседанию правительства в Латгалии 27 мая, пришел к выводу, что в госуправлении слишком большое внимание уделяется процессам, а не конкретным измеримым результатом, и что в министерствах еще необходимы существенные изменения в рабочей культуре. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург – 4812 и Сингапур. Сингапур – 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в восточных регионах страны, а вечером по всей стране пройдут дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна представляет в цикле «Рижские фортепианные сезоны. Несравненная муза Рубацкиты». В программе «Прелюдии Дебюсси. Вторая соната Шопена» и «Венеция и Неаполь» Ференца Листа. В пятницу, 17 июля в 19 часов в Доме Черноголовых. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: чтобы в городе всегда была чистая вода. Тогда на площади Треви и появился ключ с водой, ответвлявшийся от нового акведука. Из него древние римляне могли ежедневно утолять жажду, а вот фонтаном этот ключ стал в 18 веке. В 1732 году архитектор Николо Сальви встроил фонтан в фасад палаццо герцога Поли. Дворец вместе с фонтаном находится на стыке трех дорог. Три дороги по-итальянски звучит как «Тревие». Отсюда и название. Поскольку первым было все-таки здание, фонтан занял добрую половину двора площади, а оттого вокруг него довольно тесно. На наплыв туристов Никола Сальви не рассчитывал. А зря. Со временем фонтан стал популярной достопримечательностью и, пожалуй, самым богатым фонтаном в мире. Каждый день тысячи туристов бросают в него монетки и загадывают желания. Исполняются ли они, неизвестно. А вот городской казне фонтан Треви ежегодно приносит около 1,5 миллиардов евро. Время от времени деньги выгребают со дна и перечисляют на благотворительность.
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билишус Сервис».
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: to the company store.
1: Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В проекте «Рейл Балтика», в котором до сих пор большую роль играло строительное лобби, необходимо будет принять важные решения, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Ранее Кучинскис заявлял, что в связи с проектом «Рейл Балтика» необходимо будет решить, что строить, а от чего отказаться. На вопрос о том, насколько широки возможности для маневра в выборе объектов строительства, он сослался на названный премьер-министром Андрисом Кулбрахсом срок конец августа. Тогда предстоит принять решение о будущем проекта. Комментируя то, что строительство все еще продолжается, Кучинскис отметил, что контракты были заключены не бывшим министром сообщения Каспарсом Бришкинсом, а еще предыдущими правительствами. «Мне кажется, что там сработало большое строительное лобби», — заявил министр финансов. Он указал, что действующие контракты, скорее всего, не будут расторгнуты. Однако остается вопрос, что будет с новыми контрактами и где именно будет продолжаться строительство. «Мы не можем подвести Эстонию и Литву. Назад дороги нет. Нужно двигаться вперед, но только не на таких лимузинах, которые были запланированы», — сказал Кучинскис. На саммите НАТО в Анкаре необходимо показать, что Альянс способен сохранять единство, несмотря на дискуссии и разногласия. Об этом в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбрахсом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Президент отметил, что они с премьером Кулбрахсом сходятся во мнении. Для Латвии на саммите НАТО важно добиться трех целей, которые имеют значение и для всего Альянса. По словам Ринкевича, важно показать, что Альянс способен сохранять единство по ключевым вопросам. Прежде всего, в вопросах поддержки Украины, действия 5-й статьи НАТО, а также развития возможностей и потенциала Альянса. Президент отметил, что лидеры стран НАТО взяли на себя обязательство к 2035 году увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом он подчеркнул, что необходимы не только дополнительные средства, но и развитие оборонных возможностей и оборонной промышленности. Кроме того, Ринкевич отметил, что крайне важно, чтобы НАТО могло адаптироваться к новым вызовам. В частности, необходимо активнее разрабатывать средства защиты от беспилотников. Он сообщил, что этот вопрос обсуждался как с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, так и с экспертами Альянса. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в восточных регионах страны, а вечером по всей стране пройдут дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Балалит. В Арабских Эмиратах можно отведать на завтрак довольно необычное блюдо. На вкус оно одновременно соленое и сладкое, состоит из вермишели и омлета, а называется балалит. Готовится это блюдо тоже не совсем обычным образом. Вермишель сначала обжаривают в воке до золотистого цвета, а уже потом опускают в горячую воду. Варят ее всего 3-4 минуты, а после добавляют в нее смесь из топленого масла, сахара, шафрана и кардамона. В конце балалит украшают тонкими полосками соленого омлета и в таком виде подают на стол. Несмотря на то, что балалит считается блюдом для завтрака, часто его едят на обед или ужин, например, в качестве десерта. Кроме того, несмотря на свою простоту, оно нередко становится праздничным угощением. Например, балалит готовят на Курбан-Байрам и подают каждой арабской женщине в первое утро после свадьбы.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Ровайфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига. Фонда Сава. На сцене –

0: Skyfest. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билеты уже сейчас на Билишу Сервис.
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Иногда вся жизнь сводится к одному моменту. Ты идешь к нему годами, тренируешься, падаешь, поднимаешься, снова падаешь. А потом выходишь на старт, и звучит музыка. Та самая.

Это «One Moment in Time». Если бы музыка могла нести факел, эта песня несла бы ее первой. Ее история началась в 1988 году. NBC готовилась к трансляции летних Олимпийских игр в Сеуле, и руководители NBC искали песню, которая могла бы стать официальным гимном трансляции. Но не просто сопровождением, а чем-то, что передает дух Олимпиады – преодоление, надежду, волю, вдохновение –

текста стал Джон Беттис, написавший хиты для Carpenters и Майкла Джексона. Музыку создал Альберт Хэммонд, тот самый, который когда-то сочинил «It Never Rains in Southern California». Они вместе написали балладу о том, что в каждом из нас живет чемпион. И пусть ты не профессиональный спортсмен, но у каждого человека в жизни есть свой олимпийский старт. Экзамен, сцена, разговор, момент истины. Исполнить песню доверили Уитни Хьюстон, уже тогда одной из самых ярких звезд поп-сцены. Но даже для нее эта песня стала чем-то особенным. Уитни вложила в нее такой эмоциональный накал, что запись пришлось делать в несколько дублей. Ее голос буквально выстреливал в припеве, вызывая мурашки. Премьера песни состоялась на церемонии открытия Олимпиады. С тех пор она стала неофициальным гимном всех, кто борется, идет до конца.

Интересно, что песня не сразу стала хитом. Радиостанции не спешили ставить ее в ротацию. Баллада длинная, слишком торжественная. Но публика решила иначе. «One Moment in Time» взлетела в чартах по всему миру, а Уитни исполняла ее вживую на церемонии вручения Грэмми и сорвала овации. Песню эту перепевали оперные певцы. Ее включают на спортивных состязаниях. Ее цитируют в мотивационных роликах. Песня до сих пор звучит в тех самых мгновениях, когда кто-то, затаив дыхание, делает

0: над янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В ходе аудита Фонда общественной интеграции рассматриваются несколько сценариев дальнейшей деятельности фонда, сообщил парламентский секретарь Министерства культуры Иварс Абалинш. Он указал, что в настоящее время в ходе аудита наметились четыре версии будущего фонда, одна из которых – ликвидация. Как отметил парламентский секретарь, в настоящее время ведется активная работа, и в конце августа министр культуры Наурис Пунтулис представит детализацию всех версий. В настоящее время мы думаем, что будем продвигать скорее всего три сценария, один из которых обязательно будет включать и ликвидацию фонда общественной интеграции, сказал Абалинш. Премьер-министр Андрис Кулбергс на вопрос о том, поддержат ли остальные партнеры по коалиции возможную ликвидацию фонда общественной интеграции, ответил, что следует дождаться результатов аудита. В июне этого года по сравнению с маем 2026-го средний уровень потребительских цен на топливо снизился на 6,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Наибольшее влияние на снижение цен на топливо оказало падение цен на дизельное топливо на 8,2%. Автогаз также подешевел на 8,2%, а цены на бензин снизились на 2,5%. В июне 2026 года по сравнению с июнем 2025-го средний уровень потребительских цен на топливо вырос на 16,8%. За год дизельное топливо подорожало на 19%. Цены на бензин выросли на 15,5%, а на автогаз на 5,5%. Рижане на портале инициатив «Манабалс ЛВ» собирают подписи за восстановление автобусного сообщения из района Дарзани в центр. В инициативе содержится призыв восстановить удобное и доступное для жителей сообщение и обеспечить прямое соединение района с центром города. Авторы инициативы призывают отменить решение об изменениях 18, 15 и 31 маршрутов автобусов и введении системы пересадок в направлении Дарзани и Румбулы. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни и возможности мобильности жителей Дарзани, а также повлияет на людей, которые ездят на работу в эти районы, например, в Румбулу. Новые возможности добраться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы считают крайне неудобными. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в восточных регионах страны, а вечером по всей стране пройдут дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
0: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Реклама на Радио Мелодия.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Гайд-парк. Лондон. Одно из любимых мест отдыха лондонцев – Гайд-парк – расположен в центральной части английской столицы, на границе с районом Кенсингтон. Когда-то Гайд-парк, получивший свое название от древней единицы измерения площади, принадлежал Вестминстерскому аббатству. Позже он превратился в королевские охотничьи угодья, а для простой публики был открыт лишь в начале 17 века при короле Якове I. Одним из главных исторических событий, когда-либо происходивших в парке, стал парад 1815 года, посвященный победе Артура Веллингтона над Наполеоном. В честь великого английского фельдмаршала в Гайд-парке была установлена статуя Ахиллеса, ставшая первой скульптурой Великобритании, изображавшей обнаженного человека. Неудивительно, что статуя греческого героя вызвала негодование многих чопорных лондонцев. Кстати, именно Гайд-парк стал в свое время мировым символом свободы слова. Здесь, на знаменитом углу Speaker's Corner, может отточить свое ораторское мастерство любой желающий. Хорошо знаком Гайд-парк и лондонским меломанам. Уже много лет здесь проводятся фестивали и концерты известных музыкальных коллективов. Например, в 1976 году в парке выступила группа Queen, собрав рекордное количество зрителей – 200 тысяч человек.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе. Местами утром возможны грозы. Ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительные сильные дожди. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Jīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepkuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсала. На сцене – Моргенштерн.

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск. В проекте Rail Baltica, в котором до сих пор большую роль играло строительное лобби, необходимо будет принять важные решения, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Ранее Кучинскис заявлял, что в связи с проектом Rail Baltica необходимо будет решить, что строить, а от чего отказаться. На вопрос о том, насколько широки возможности для маневра в выборе объектов строительства, он сослался на названный премьер-министром Андрисом Кулбрахсом срок конец августа. Тогда предстоит принять решение о будущем проекта. Комментируя то, что строительство все еще продолжается, Кучинскис отметил, что контракты были заключены не бывшим министром сообщения Каспарсом Бришкинсом, а еще предыдущими правительствами. «Мне кажется, что там сработало большое строительное лобби», — заявил министр финансов. Он указал, что действующие контракты, скорее всего, не будут расторгнуты. Однако остается вопрос, что будет с новыми контрактами и где именно будет продолжаться строительство. «Мы не можем подвести Эстонию и Литву. Назад дороги нет. Нужно двигаться вперед, но только не на таких лимузинах, которые были запланированы», — сказал Кучинскис. В среду, 8 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 6 метров в секунду, с порывами на побережье до 19 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Багамы. Туристический рай.
2: Багамские острова уже давно стали синонимом земного рая. Сюда приезжают отдыхать обеспеченные американцы из близлежащей Флориды и знаменитости всех мастей. Еще в 18 веке Багамы посетил Джордж Вашингтон и назвал их «островами вечного июня». Хотя как раз в июне архипелаг лучше не посещать. Летом и осенью на Багамах начинается сезон ураганов. В остальные же месяцы острова всегда рады туристам, так как большая часть средств поступает в местный бюджет как раз благодаря отдыхающим. Наиболее популярны среди них два острова – Нью-Провиденс и Парадайз-Айленд. На первом находится столица Багам – Нассау. Чистый город с колониальными постройками, дорогими бутиками и казино, ежедневный оборот которых составляет миллионы долларов. Парадайз-Айленд расположен рядом и соединен с главным островом мостами. Его основная достопримечательность – крупнейшая на островах гостиница «Атлантис». Это действительно достопримечательность. В отель даже водят туристические экскурсии. В нем есть искусственная 2-километровая река, воссозданные руины Атлантиды и пирамиды Майя, а также огромный аквапарк, который занимает треть этого гигантского комплекса. Следующим по популярности островом архипелага считается Гранд-Багама. Он интересен тем, кто жаждет больше новых впечатлений. Там, в частности, находится самая длинная в мире цепь подводных пещер и копия знаменитого лабиринта в Нотр-Даме. Он создан специально для занятий медитативными практиками. Кроме того, совсем рядом расположен остров-парк Петерсон-Кей, где вода из-за огромного количества кораллов, водорослей и рыб переливается всеми цветами радуги. Конечно, отдых на этих островах не из дешевых. Даже чаевые в некоторых ресторанах могут составлять до 20% от заказа и включаться в счет автоматически. Однако именно на Багамах любой каприз туриста, от аренды личного самолета до целого необитаемого острова, будет удовлетворен. В раю и не может быть иначе.
0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе, местами утром возможны грозы, ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительные сильные дожди. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билетэм, билишу сервис.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер скептически оценивает возможность реализации всей правительственной декларации. Далее об этом и других событиях более подробно. Правительству, скорее всего, не удастся реализовать все, что предусмотрено в правительственной декларации, признал в разговоре с агентством «Лето» премьер-министр Андрис Кулбергс. Уже в первый месяц на посту стало ясно, что организация работы правительства и большой объем повседневных вопросов существенно ограничивают возможность заниматься стратегическими задачами. «Определенно все сделать не получится, это абсолютно ясно», — сказал премьер. По его словам, правительственная декларация слишком объемна, а повестку дня Кабинета министров в большой степени занимают вопросы, которые, по сути, не должны рассматриваться на правительственном уровне. По его мнению, это не только сокращает время для принятия стратегических решений, но и размывает ответственность за принятые решения. В целом, Кулбергс более или менее доволен работой министров. Однако после оценки первых презентаций министерств, подготовленных к выездному заседанию правительства 27 мая в Латгале, он пришел к выводу, что в госуправлении слишком большое внимание уделяется процессам, а не конкретным измеримым результатом. И в министерствах еще необходимы существенные изменения в культуре труда. Премьер указал, что начал работу над изменением организации работы правительства, однако часть изменений будет возможна только в долгосрочной перспективе, так как для этого необходимы поправки к нормативным актам. Во время профилактической проверки в центре размещения просителей убежища в Лиепне Алукснинского края сотрудники государственной полиции Латвии обнаружили 30 ножей, которые жильцы хранили под матрасами и подушками, нарушая правила внутреннего распорядка. О результатах проверки стало известно после того, как министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава сообщил об изъятии 31 ножа. Позже эту информацию подтвердили в государственной полиции. Проверки прошли 27 июня в центрах размещения просителей убежище в Лиепне и Муцениеках. В них участвовали сотрудники полиции, представители других компетентных служб, а также кинологи со служебными собаками. В полиции пояснили, что сами по себе обнаруженные ножи не являются запрещенными предметами. Согласно правилам внутреннего распорядка, каждому просителю убежища при заселении выдается комплект бытовых принадлежностей, в который входит и кухонный нож. Однако хранить его разрешается только в специально отведенных местах. Во время проверки выяснилось, что многие жильцы держали ножи под подушками или матрасами, что считается нарушением внутренних правил и создает потенциальные риски для безопасности. После проверки руководство центра обсудило с полицией дополнительные меры по снижению возможных угроз. Завтра в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь, в центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Возвращаюсь в студию «Радио Мелодия», где меня уже ждет звукорежиссер Евгений Копеин. Олег Пека вас будет развлекать на протяжении всех трех часов. Ну и давайте вот уже подводя итоги дня, когда вы собираете вещи уже, может быть, кто-то по дороге домой, поговорим о том, сколько времени нужно человеку на то, чтобы привыкнуть к чуду. И знаете, оказывается, совсем немного.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Еще недавно беспилотный автомобиль казался фантастикой из фильмов. А вот сегодня в Майами можно вызвать такси, которое приедет без водителя. То есть совсем без водителя. Даже человека-наблюдателя в салоне больше не будет. Tesla запустила такой сервис уже в 5-м американском городе после Остина, Хьюстона, Далласа и Финикса. Вот здесь уже и возникает любопытный вопрос. Мы ведь давно доверили технике множество вещей. Навигатору – выбор маршрута. Смартфону – вообще-то наши деньги. Банковскому приложению – зарплату. Роботу-пылесосу доверили квартиру. Автомобиль сам подсказывает, когда перестроится, предупреждает об опасности. Некоторые машины уже умеют парковаться лучше многих водителей. Но когда открывается дверь, а за рулем никого нет, вот что-то внутри, наверное, все-таки говорит: «Подождите, а взрослые вообще дома?» Это интересный психологический барьер. Ведь если разобраться, нас пугает не сама технология, нас пугает пустое место. Мы-то привыкли, что в любой машине есть человек, который в случае чего возьмет ситуацию под контроль. Пусть даже мы никогда с ним не познакомимся, всю поездку будем просто смотреть в телефон. А вот здесь ответственность словно растворилась. Машина едет сама, и мозг начинает искать водителя глазами, хотя прекрасно понимает, что его там нет. Самое-то забавное, что похожая история уже происходила много раз. Когда появились банкоматы, многие говорили: «Нет-нет, только через кассира. Что я, это доверю свои деньги просто какой-то машине?» Потом появился интернет-банк, потом бесконтактная оплата телефоном. Слушайте, вот вы помните, как было странно впервые приложить смартфон к терминалу вместо банковской карты? А уже сегодня многие удивляются, если приходится искать кошелек. Мне кажется, что с роботакси будет все точно так же. Сначала самые смелые попробуют просто из любопытства. Потом расскажут друзьям: «Ну, ничего страшного, доехал нормально». Потом кто-то поймет, что это еще и удобно. А уже через несколько лет дети будут искренне удивляться, когда-то в каждой машине обязательно сидел водитель. Хотя, признаюсь, первое время многие пассажиры наверняка будут вести себя забавно. Машина плавно останавливается на светофоре, человек автоматически говорит «спасибо», а потом только, наверное, вспоминает, что благодарить вроде бы и некого. Или все-таки есть кого. А вы бы вот сегодня сели в такси, где за рулем пусто? Или вашему внутреннему пассажиру все-таки нужно еще немножко времени, чтобы вчерашняя фантастика окончательно превратилась в обычную поездку? Всем хорошего вечера. Ну и, конечно, оставайтесь на волне «Радио Мелодия». Будет еще много чего интересного.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна с картой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
2: Большие города.
3: Два в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
4: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И, наверное, каждый вот из нас хотя бы раз задавался вопросом. А где же живут самые счастливые люди на Земле? Ответить на него не так уж и просто. Ведь счастье нельзя измерить линейкой или взвесить на весах. Однако ученые уже много лет пытаются понять, какие условия делают жизнь людей действительно лучше. И оказывается, дело далеко не только в деньгах. О том, какие страны вошли в новый мировой рейтинг счастья, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: По итогам масштабного международного опроса Gallup World Poll определены 25 самых комфортных и счастливых стран мира. В ходе исследования эксперты оценили уровень благополучия жителей более чем в 140 государствах. В обновленном Всемирном докладе о счастье за 2026 год лидирующие позиции традиционно удерживают государства Северной Европы. Однако в первой пятерке произошло одно заметное изменение. Один из основателей проекта Джон Ф. Хелливелл подчеркнул, что путь к счастью кроется не в борьбе с кризисами, а в создании условий для качественной жизни. По его мнению, развивать то, что делает жизнь лучше, сегодня гораздо важнее, чем просто концентрироваться на исправлении недостатков. Лидером рейтинга вновь признана Финляндия. Изучающий феномен финского счастья философ Фрэнк Мартелло отметил, что такой результат закономерен, поскольку благополучие граждан выступает ключевым приоритетом государственной политики страны. Вслед за Финляндией расположились Исландия и Дания. Главной сенсацией топ-5 стало появление Коста-Рики. Благодаря стабильному росту показателей она заняла 4-е место, оказавшись единственной неевропейской страной на вершине списка. Замыкает пятерку лидеров Швеция.
1: Когда публикуют такие рейтинги, всегда хочется найти какой-нибудь волшебный рецепт. Может быть, все дело в климате? Но тогда как объяснить успех северных стран, где зима длится чуть ли не полгода? А может быть, причина в уровне доходов? И вот тоже не совсем, потому что жизнь оказывается гораздо сложнее любой формулы. Похоже, что счастье складывается из множества маленьких вещей. Когда человек чувствует себя в безопасности, когда может рассчитывать на помощь, когда доверяет окружающим и не боится строить планы на будущее. Именно поэтому лидеры подобных рейтингов почти не меняются годами. Конечно, никакой рейтинг не способен определить, счастлив ли конкретный человек. Можно жить в стране, которая занимает первое место по счастью, и быть очень несчастным. И наоборот. Однако такие исследования все равно полезны. Они показывают, что качество жизни – это все-таки не случайность. Это результат долгой и последовательной работы общества и государства. Кстати, вот если вам интересно, Латвия ведь в этом рейтинге занимает 51 место. Ну, я скажу, что это выше, чем у многих стран мира, однако тоже хороший повод задуматься о том, что еще можно сделать, чтобы жизнь здесь становилась комфортнее и спокойнее. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы здесь рассказываем о мировых рейтингах, но всегда помним, настоящее счастье начинается с повседневной жизни каждого из нас.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе. Местами утром возможны грозы. Ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительные сильные дожди. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна представляет в цикле «Рижские фортепианные сезоны. Несравненная муза Рубацките». В программе «Прелюдии Дебюсси. Вторая соната Шопена и Венеция и Неаполь Ференца Листа». В пятницу, 17 июля в 19 часов в Доме Черноголовых. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия». Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Всем привет, это радио «Мелодия», микрофон Олег Пека. И знаете, вот когда на улице настоящая жара, жару нам все-таки обещают в ближайшие дни, часто хочется одного – как можно быстрее охладиться. Тут вам и ледяная вода, холодный душ, речка, озеро. И всем нам кажется, что чем холоднее, тем лучше. Однако врачи говорят, здесь интуиция может сыграть с нами злую шутку. Оказывается, организм воспринимает резкое охлаждение совсем не так, как мы себе это представляем. Подробности расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Попытка охладиться в жару стаканом воды со льдом, холодным душем или погружением в реку – опасная иллюзия. Когда человек в разгар жары ныряет в холодную воду, организм реагирует рефлекторным спазмом сосудов. Тело расширило сосуды, чтобы отдавать тепло, а резкое сужение блокирует терморегуляцию. Перегретая кровь оказывается в ловушке, объясняет эксперт. Спазм сосудов провоцирует скачок давления, учащение пульса и критическую нагрузку на сердце. Особенно опасно для людей с гипертонией и атеросклерозом. Может спровоцировать аритмию, инфаркт или инсульт. Даже молодые здоровые люди не застрахованы от холодового шока. Ледяные напитки не спасают от обезвоживания, а усугубляют его, предупреждает Дуванова. Холодная жидкость вызывает спазм сосудов в ЖКТ, затрудняя всасывание воды. Организм тратит энергию на согревание содержимого. Возникает порочный круг. Чем больше пьешь холодного, тем сильнее усталость и жажда. Хроническое злоупотребление холодными напитками проявляется отеками, вялостью, вздутием, тяжестью в ЖКТ, усталостью. У женщин возможно нарушение цикла. Чтобы избежать рисков, физиолог рекомендует пить воду комнатной температуры маленькими глотками, задерживать жидкость во рту, давая ей нагреться, охлаждать кисти и запястья под прохладной водой, обливать холодной водой стопы и голени, при отсутствии купероза протирать льдом лицо и шею.
5: Есть такая человеческая особенность. Когда нам жарко, мы хотим решить проблему мгновенно. Вот чтобы сразу, вот такой ледяной душ, сразу стакан воды со льдом и желательно кондиционер на полную мощность. Но организм любит постепенность. Он вообще небольшой поклонник крайностей. Ему одинаково не нравится и перегрев, и слишком резкое охлаждение. Поэтому иногда самые простые решения оказываются самыми правильными. Вода комнатной температуры, тенечек, спокойная прогулка, возможность немного остыть без экстремальных экспериментов. Кстати, вот многие удивляются, ведь почему в жарких странах люди с удовольствием пьют горячий чай. А вот местные жители давно знают, иногда ощущение прохлады приходит не от температуры напитка, а от того, как организм начинает регулировать тепло. Так что если вдруг этим летом вам захочется нырнуть в ледяную воду, сразу после долгого пребывания на солнце, Вот все-таки лучше дать себе несколько минут передышки. Поверьте мне, сердце вам скажет спасибо. А прохлада, которая приходит постепенно, обычно оказывается полезнее той, которая наступает слишком резко. Оставайтесь на Радио Мелодия. Мы тут любим полезные советы, особенно когда они помогают пережить летнюю жару без лишних приключений.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», и у микрофона Олег Пеков. Если бы вам сказали, что Лондон принял на работу нескольких гидротехников, которые трудятся без выходных, не требуют зарплаты, расплачиваются исключительно ветками, я думаю, что вы бы, наверное, удивились. Но именно так и произошло. Эти новые сотрудники оказались бобрами.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В одном из районов Лондона семья бобров строит плотины, которые помогают этому городу бороться с последствиями сильных дождей. Все очень просто. Вода не мчится стремительным потоком, а задерживается небольшими естественными запрудами. В результате снижается риск подтоплений, вода становится чище, а, кстати, заодно появляются новые уголки для птиц, рыб и других животных. Подумайте, ведь никто бобров этому не учил. Бобры занимаются своим обычным делом уже миллионы лет. Просто люди наконец-то решили не разрушать их работу, а посмотреть, что же получится. А получилось настолько хорошо, что этот проект теперь называют одним из самых удачных природоохранных экспериментов Лондона. Вообще, это интересная история. Много веков человек был уверен, что природу нужно обязательно исправить. Реки выпрямлять, болота осушать, леса расчистить. Все сделать ровным, аккуратным и чтоб вот по чертежу. А потом оказалось, что природа за это время успела стать очень опытным инженером. Бобр не знает, что такое строительный университет. Он никогда не видел гидрологические расчеты. Но почему-то его плотины работают. Иногда даже лучше, чем некоторые дорогие проекты. И это заставляет задуматься. Может быть, далеко не каждую проблему нужно решать с помощью бетона, экскаваторов и сложных схем. Иногда достаточно не мешать тому, кто прекрасно знает свое дело. А ведь мы сами часто поступаем наоборот. Если что-то работает тихо, незаметно, кажется, что ничего не происходит. И очень хочется вмешаться, улучшить, ускорить, переделать. А потом выясняется, что именно наше вмешательство все и испортило. Конечно, никто не предлагает теперь доверить бобрам строительство метро или ремонт дорог. Хотя, кто знает. Судя по их трудолюбию, график они бы точно не сорвали. Но сама идея очень симпатичная. Вместо того, чтобы бесконечно спорить с природой, иногда стоит сделать шаг в сторону и позволить ей нам помочь. В конце концов, некоторые специалисты набирались опыта задолго до появления человека. Всем хорошего вечера. И, может быть, если сегодня что-то пойдет не совсем по вашему плану, вот не спешите сразу все исправлять. Иногда лучший помощник тот, кому просто не мешают делать свою работу. Всем доброго вечера и оставайтесь на радио «Мелодия».
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: По погоде, во всяком случае, пока день оказался даже лучше, чем обещали синоптики. Временами проглядывало солнце, никаких осадков не было, хотя после обеда в прогнозе значился дождь. Но, видимо, он сместился немного вправо, ближе к вечеру точно пойдет. Трафик долгое время стабильно держался на уровне 4 баллов, и вот только перед выходом в эфир на мониторе появилась пятерка. Будем считать, что час пик латвийской столицы стартовал. Каким он будет, предсказать сложно, но можно предположить, что 8 баллов на максимуме будет норма примерно в половине шестого. Видны затруднения на Карля, Ульманя, Гатве как в сторону центра перед Веньбас-Гатве, так и в направлении Юрмалского шоссе, где перед улицей Яунмуку по-прежнему перекрыт левый ряд и движение осуществляется по правой полосе. Неожиданные заторы на Баускас с двух сторон перед перекрестками Смукусалас и Зепникална. Там произошло ДТП, работает полиция. И еще одно сообщение. Днем мы получили от водителя такси Александра Рязанова. На въезде на Вантовый мост в направлении центра напротив здания Светбанка возле дороги стоит столб, а у столба госномер от автомобиля ОА-7074. Если он ваш, знаете, где искать. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Соблюдаем ПДД и будем внимательны.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата – тербинофин. В хороших руках – «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия». Улицы мира на радио «Мелодия».
6: Бульвар Сен-Мишель. Одна из самых известных улиц латинского квартала, бульвар Сен-Мишель, была построена в 1859 году во время знаменитой перестройки Парижа бароном Османом. Сен-Мишель, или, как привыкли называть его местные жители, Буль-Миш, является самой молодой улицей известного студенческого района французской столицы. До 1867 года улица носила название «Севастопольский бульвар, левая сторона», считаясь продолжением этого бульвара. Чтобы избежать путаницы, ее решено было переименовать и назвать «Сен-Мишель» в честь ворот Святого Михаила, расположенных здесь до 1679 года. Знаменитым бульвар Сен-Мишель сделали литературные и студенческие кафе, завсегдатаями которых были такие известные французские авторы, как Поль Верлен, Артур Рембо и Стефан Малларме. Кстати, здесь же расположен знаменитый лицей Святого Людовика, в стенах которого в свое время учились Жан Расин, Дени Дидро и аббат Прево. Неудивительно, что на одной из главных студенческих улиц Парижа были сконцентрированы главные книжные лавки французской столицы. Сейчас их стало значительно меньше, но самый известный книжный магазин «Жибер» до сих пор принимает у себя любителей всемирной литературы. Во время учебного года бульвар Сен-Мишель и в наши дни заполнен студентами и школьниками. В летнее же время прогуливаются по этой улице в основном туристы, а молодежь, за годы уставшая грызть гранит науки, расслабляется на площади Сен-Мишель, расположенной неподалеку. Именно там находится знаменитый фонтан Святого Михаила, ставший одним из символов латинского квартала и уже много лет являющийся традиционным местом встречи студентов Сорбонны и учащихся местных лицеев.
0: Улицы мира на радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Каждый второй житель Латвии хотел бы сменить жилье. Далее об этом и других событиях более подробно. При покупке нового жилья латвийцы ориентируются на более скромные бюджеты, чем жители Литвы и Эстонии. Почти 2/3 жителей Латвии готовы рассматривать недвижимость стоимостью до 100 тысяч евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного Норстат по заказу банка СБ. На вопрос о том, сколько они готовы потратить на новое жилье, 35% латвийских респондентов заявили, что могут позволить себе жилую недвижимость стоимостью до 50 тысяч евро. Еще 31% рассматривают вариант жилья в ценовом диапазоне от 50 до 100 тысяч евро. В целом 66% жителей Латвии рассматривают свое будущее жилье в ценовой категории до 100 тысяч евро. В Литве и Эстонии таких людей почти в два раза меньше, 32% и 35% соответственно. Жилье стоимостью свыше 150 тысяч евро готовы купить 16% жителей Латвии, 33% жителей Литвы, 44% жителей Эстонии. Особенно выделяется Эстония, 9% опрошенных там готовы потратить на жилье более 300 тысяч евро. В Литве таких 4%. В Латвии 3%. Сменить жилье в ближайшие 3 года планирует примерно каждый 5-й житель стран Балтии. 18% в Латвии и по 20% в Литве и Эстонии. Однако в целом гораздо больше людей хотели бы переехать в другое жилье. Об этом заявили 43% жителей Латвии, 33% жителей Литвы и 38% жителей Эстонии. Различия между странами заметны не только в стоимости жилья, но и в отношении к размеру ипотечных платежей. В Латвии 59% потенциальных заемщиков готовы платить по кредиту не более 400 евро в месяц. Еще 26% считают приемлемым платеж от 400 до 600 евро. В Эстонии только 26% готовы платить до 400 евро в месяц. При этом почти каждый третий, или 29%, допускает платежи более 800 евро в месяц, а половина из них более 1000. В Литве наиболее распространенным ответом был ежемесячный платеж от 300 до 500 евро. Такой вариант выбрали 37% опрошенных. По данным СБ, в первой половине этого года средний размер жилищного кредита в Латвии составлял около 100 тысяч евро, в Литве 119 тысяч, в Эстонии 145 тысяч евро. В банке отмечают, что жители Латвии чаще ориентируются на меньшие бюджеты и более низкие ежемесячные платежи. Отношение к размеру первоначального взноса также заметно различается в странах Балтии. В Латвии чаще всего жители готовы внести до 10 тысяч евро. Такой ответ дали 37% участников опроса. Почти каждый 5-й смог бы выделить до 20 тысяч евро. В Литве наиболее популярным вариантом был первоначальный взнос до 20 тысяч евро, 28%. В Эстонии жители чаще готовы вкладывать более крупные суммы, 27% могут внести до 40 тысяч евро, 17% более 50 тысяч евро. Чтобы накопить первоначальный взнос, жители всех 3 стран Балтии чаще всего готовы сокращать повседневные расходы. Такой вариант выбрали 30% жителей Латвии, 40% Литвы и 41% жителей Эстонии. Еще один распространенный способ – продажа уже имеющейся недвижимости. На такой вариант указали 28% жителей Латвии, 32 Литвы, 34 Эстонии. Завтра в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный-северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 16. Елена Симон, новостная студия, Микс Медиа Групп.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И иногда самые интересные идеи рождаются после очень простого вопроса. А почему это место все равно пустует? Именно такой вопрос, похоже, однажды задали себе швейцарские инженеры. Поезда ездят по рельсам каждый день. Пространство между рельсами никто не использует. Так почему бы не превратить его в электростанцию?
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Так в Швейцарии появился очень необычный проект. Между железнодорожными рельсами укладывают съемные солнечные панели. Они вырабатывают электричество, не занимая ни одного дополнительного квадратного метра земли. Не нужно вырубать лес, застраивать поле, искать свободный участок. Все уже давно лежало на земле. Оставалось только посмотреть на привычную картину немного иначе. Мне вообще кажется, что многие хорошие идеи начинаются именно так. Не с громкого открытия, а с фразы «подождите, а ведь это можно использовать». Мы-то привыкли искать новое. Новый участок, новый бюджет, новые возможности. А иногда оказывается, что самое ценное уже давно рядом. Посмотрите вокруг. Крыши домов большую часть дня просто находятся под солнцем. Стены могут собирать дождевую воду. Старые промышленные здания становятся музеями, театрами, выставочными залами. Даже заброшенные железнодорожные пути иногда превращаются в красивые прогулочные парки. Получается, будущее не всегда строится с нуля. Иногда оно возникает там, где вчера никто ничего не замечал. И знаете, эта мысль работает не только в инженерии. Сколько раз мы говорим «вот, было бы у меня больше времени». Хотя иногда вот достаточно внимательно посмотреть на свой день. 10 минут здесь, 15 минут там, и вот уже находится время и на прогулку, на книгу, на звонок человеку, которому давно собирались позвонить. Очень похоже вот все это на солнечные панели между рельсами. Ресурс вроде бы всегда был, просто он оставался незаметным. Наверное, талант видеть возможности – это не умение все время искать что-то новое. Это умение замечать ценность того, что уже существует. И кто знает, может быть, самый полезный запас энергии находится не где-то там далеко, а буквально у нас под ногами. Хорошего вечера всем, пусть эта неделя подарит вам хотя бы одну, не одну неожиданную идею. Иногда именно она способна изменить гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Как и ожидалось, погода портится, тем временем в Риге вовсю идет вечерний разъезд. За минувшие полчаса трафик прибавил 2 балла с 5 до 7, но это нормально. Равно как и то, что к этой минуте в городе уже сформировался 41 существенный затор. Смотрим, где можно задержаться минут на 10, а то и поболее. В центре это улица Валдемара в сторону Вантового моста и далее до улицы Мелнсила. Крупная более чем на 20 минут пробка на улице Слокас в сторону перекрестка с Юрмалас-Гатве. Также тормозит улица Даугавгривас. Вообще, во всем этом районе непросто. Само собой, в это время плотно на Карле-Ульмане-Гатве в обоих направлениях, а в другой части города, на улице Круспилс, около 10 минут можно оставить в заторе от моста Славу в сторону Гранита, а в обратном направлении пробка более чем на полчаса. В общем, уже есть приличные трудности, ищем оптимальные варианты маршрута и не скучаем в пробках. С вами любимое радио. Отметим, что за вчерашний понедельник в городе было 85 ДТП, пострадали 8 человек. Патрульные составили 66 протоколов на нерадивых водителей, пятеро попались нетрезвыми за рулем. Две машины конфискованы. Будем внимательны, соблюдаем ПДД. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу в рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
3: «Райфест» – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене.

0: Фест. Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка. И я думаю, наверняка многим знакомо это чувство. Отпуск закончился. Чемодан разобран. А на вопрос коллег: «Ну как ты отдохнул?» Хочется честно ответить: «Кажется, не очень». И вот сразу появляется мысль: наверное, нужно было брать отпуск подольше. Хотя психологи все-таки говорят, проблема часто совсем не в количестве дней. Иногда человек уезжает отдыхать и берет с собой все свои рабочие привычки. Подробнее об этой проблеме расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Если после отпуска человек возвращается таким же уставшим, как уезжал, это не всегда означает, что отдых был слишком коротким. Об этом рассказала бизнес-психолог, экономист, кандидат экономических наук Екатерина Каталина. Исследования показывают, отпуск улучшает самочувствие, но эффект часто ослабевает после возвращения к обычной нагрузке. Частая ошибка – сделать отдых еще одной работой. Человек составляет жесткий маршрут, пытается за неделю закрыть все достопримечательности, проверяет рейтинги, бронирует 5 экскурсий, поясняет Каталина. Формально он не в офисе, но внутренне остается в рабочем режиме. План, контроль, оценка результата. В таком отпуске можно сменить город, но не состояние.

0: становится тревожно. «А кто я без должности и пользы?» — говорит Каталина. Эту тревогу многие глушат гиперактивностью. Вместо замедления снова забивают расписание. Чтобы отпуск не закончился истощением, эксперт советует не выходить на работу сразу после перелета. Лучше оставить несколько дней дома, разобрать вещи, выспаться, вернуться к обычному режиму.
1: Вообще, мы удивительно умеем превращать отдых в очередной проект. Составить маршрут по минутам, успеть посмотреть все, сделать фотографии со всех достопримечательностей. Ни в коем случае ничего не пропустить. А знаете, вот в результате такого отпуска иногда требуется еще один отпуск. Наверное, настоящий отдых начинается не тогда, когда меняется страна за окном самолета, а когда в голове наконец-то перестает крутиться бесконечный список дел. Есть хорошее выражение: сменить обстановку недостаточно, нужно сменить состояние. И вот это, пожалуй, самое сложное. А еще мне кажется очень правильным совет не выходить на работу сразу после возвращения. Ну хотя бы 1-2 спокойных денечка дома, вот это иногда оказывается ценнее, чем еще одна экскурсия или дополнительная ночь в отеле. Организм успевает перестроиться. И отпуск не заканчивается ощущением, будто вас просто пересадили из самолета сразу в рабочее кресло. Ну и, пожалуй, самый важный вывод. Если после каждого отпуска человек возвращается совершенно без сил, возможно, дело уже не в отпуске. Иногда это честный сигнал, что менять нужно не место отдыха, а вот, знаете, отношение к работе или даже саму рабочую жизнь. К счастью, такие решения когда-нибудь тоже становятся началом чего-то хорошего. Оставайтесь с Радио Мелодия, мы говорим о том, что помогает жить не только продуктивнее, но и счастливее.
2: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе. Местами утром возможны грозы. Ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительные сильные дожди. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтери». Билеты в Билешу Сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжается наш эфир на Радио Мелодия. Всем говорю здрасте. У микрофона Олег Пека. Знаете, у добрых дел есть одна особенность. Вот пока все работает, мы редко задумываемся, сколько сил за этим стоит. Мы видим в интернете видео, где спасенный аист снова взлетает в небо. Или совенок возвращается в лес. Мы ставим лайк, улыбаемся и листаем ленту дальше. А вот потом приходит новость, которая заставляет остановиться.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
5: Единственный в Латвии центр спасения диких птиц, общество Draugas Parns, сообщил, что без финансовой поддержки может прекратить работу. Государственного или муниципального финансирования у этого центра нет. Он существует только благодаря пожертвованиям. А сейчас здесь одновременно выхаживают более 200 птиц. За год помогают примерно 2500 пернатых со всей страны. Причем это ведь не только корм. Это лекарства, ветеринары, вольеры, коммунальные расходы. И самое главное – люди. Те, кто каждый день кормит, лечит, перевязывает, отвечает на звонки, делает все, чтобы птица, найденная где-нибудь на обочине дороги или под линией электропередачи, получила шанс снова взлететь. Почему-то иногда кажется, что добро происходит само собой. Нашелся кто-то, кто-то приютил, кто-то отвез к ветеринару, кто-то оплатил лечение, кто-то несколько месяцев ухаживал. Вот только эти кто-то вполне конкретные люди. И, как все мы, они устают. Им тоже нужно платить за квартиру, покупать продукты, заботиться о своих семьях. На одном энтузиазме долго не проживешь, каким бы большим ни было бы сердце. Наверное, поэтому настоящая благотворительность – это не только желание помочь животным. Это еще и желание поддержать человека, который помогает вместо нас. Ведь далеко не каждый из нас умеет лечить птиц, строить вольеры, принимать десятки пострадавших животных. Но каждый может сделать так, чтобы те, кто это умеет, продолжали свою работу. Иногда кажется, что маленькое пожертвование ничего не изменит. Но если так подумают все, тогда действительно ничего не изменится. А если каждый внесет совсем немного, получится то, что всегда творило чудеса – общее участие. Добрые дела редко бывают громкими. Чаще всего одни складываются из множества маленьких поступков самых обычных людей. Может быть, именно поэтому они так и работают. Всем хочется пожелать хорошего дня, и пусть, конечно, каждый, с каждым из вас всегда находятся люди, которые не проходят мимо чужой беды. А если есть возможность поддержать тех, кто делает добро каждый день, общество Draugas Parns, возможно, это как раз тот случай, когда даже небольшой жест имеет большое значение. Оставайтесь на волне Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И знаете, вот есть люди, которые по утрам начинают день с чашки кофе, а есть те, кто начинает его, убегая от быка. В испанской Памплоне открылся знаменитый фестиваль «Сан-Фермин».
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Все началось, как и положено, с традиционной ракеты «Чупинасо», а впереди 9 дней праздника, музыки, шествий и, конечно, знаменитых забегов с быками. Каждое утро тысячи людей добровольно выходят на узкие улицы города, чтобы несколько минут убегать от животных весом под полтонны. Ведь никто на самом-то деле их не заставляет, я имею в виду людей, бежать от быков по улицам. Более того, кстати, многие специально приезжают в Испанию именно ради этих нескольких минут экстрима. Смотришь на это и невольно думаешь, зачем? У современного человека, казалось бы, и без того хватает поводов для волнения. Ипотека, рабочие дедлайны, уведомления в телефоне, умные часы регулярно сообщают, что пора подвигаться, попить воды, успокоиться. Но, похоже, всему этому мозг уже перестал удивляться. Настоящий адреналин, оказывается, не приходит по расписанию. Наверное, поэтому люди и ищут вот моменты, когда сердце начинает биться быстрее. Кто-то прыгает с парашютом, кто-то ныряет с аквалангом, а кто-то едет на американские горки. А вот самые смелые бегут по улице, надеясь, что бык сегодня окажется чуть менее спортивным. Хотя, если честно, большинству из нас совсем не обязательно проверять свою скорость таким способом. Адреналин прекрасно находится и без рогов. Например, попробовать впервые выйти на сцену, или записаться на танцы после 50, или одному отправиться в незнакомый город. Для кого-то вообще уже подвиг отключить телефон на целый вечер и не проверять сообщения каждые 5 минут. В общем, мне кажется, что смелость бывает очень разной. И, наверное, дело вовсе не в быках. Дело в том, что человеку иногда хочется почувствовать себя по-настоящему живым. Чтобы не по привычке, не на автопилоте, а вот здесь и сейчас. Самое главное – выбирать такие приключения, после которых останутся хорошие воспоминания, а не длинный разговор со страховой компанией. Так что, если вам сегодня вдруг захочется добавить в жизнь немножечко адреналина, может начинать все-таки с чего-нибудь менее опасного. Всем хорошего вечера, пусть в вашей жизни будет достаточно ярких эмоций, но без необходимости устанавливать личный рекорд в беге на короткую дистанцию.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Реклама на радио «Мелодия». Кулинарная энциклопедия «Радио «Мелодия».
3: Балалит. В Арабских Эмиратах можно отведать на завтрак довольно необычное блюдо. На вкус оно одновременно соленое и сладкое, состоит из вермишели и омлета, а называется балалит. Готовится это блюдо тоже не совсем обычным образом. Вермишель сначала обжаривают в воке до золотистого цвета, а уже потом опускают в горячую воду. Варят ее всего 3-4 минуты, а после добавляют в нее смесь из топленого масла, сахара, шафрана и кардамона. В конце балалит украшают тонкими полосками соленого омлета и в таком виде подают на стол. Несмотря на то, что балалит считается блюдом для завтрака, часто его едят на обед или ужин, например, в качестве десерта. Кроме того, несмотря на свою простоту, оно нередко становится праздничным угощением. Например, балалит готовят на Курбан-Байрам и подают каждой арабской женщине в первое утро после свадьбы.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Каждый второй житель Латвии покупает продукты питания онлайн. Далее об этом и других событиях более подробно. Каждый второй житель Латвии периодически покупает продукты питания в интернете. Однако в большинстве случаев эти покупки составляют менее 10% от общих расходов на еду, сообщили в банке «Цитадель» со ссылкой на данные проведенного Норстат опроса. Опрос показал, что латвийские потребители отдают предпочтение покупкам в очном формате. Что касается покупки продуктов питания в интернете, ситуация схожа со всеми европейскими странами. Данные Евростат показывают, что этой возможностью пользуются всего 18% потребителей. При этом доставка готовой еды из кафе и ресторанов в Европе более популярна и достигает 33%, тогда как в Латвии этой услугой пользуются 27% населения. В мае этого года при совершении покупок в интернет-магазинах сетей продовольственных супермаркетов более 70% покупателей за один раз тратили примерно от 5 до 100 евро. Наибольшие покупки на сумму до 5 евро совершали 17% клиентов. Более крупные траты свыше 100 евро позволял себе каждый 10 или 11% покупателей. При покупках в интернете покупатели тратят в продуктовых магазинах в среднем больше, чем очно. Если в интернете в продуктовых магазинах не менее 100 евро за один раз тратит каждый 10-й покупатель, то в физических магазинах доля таких покупок существенно ниже – менее 1%. Возможностью совершать покупки в интернете пользуются 83% населения, однако большинство вещей, необходимых на каждый день, все же покупается очно. Как и в других странах ЕС, в Латвии жители чаще всего покупают в интернете одежду, обувь и аксессуары. Однако данные Евростат свидетельствуют о том, что среди стран Балтии жители делают это меньше всего. За последние 3 месяца в ЕС одежду в интернете покупали в среднем 70% населения, тогда как в Латвии и Эстонии этот показатель составил 58%. В Литве немного выше, он достигает 63%. Между тем, медикаменты в интернете приобретают каждый 5-й житель Европы, мебель – каждый 3-й. В категориях других онлайн-покупок видно, что жители Латвии сравнительно часто покупают в интернете билеты на мероприятия – 42%. В свою очередь, жители Литвы значительно чаще покупают косметику, товары для красоты, хорошего самочувствия – 34%. В Латвии этот показатель ниже и не достигает даже четверти – 24%. В сфере приобретения транспортных услуг в интернете явными лидерами среди стран Балтии являются жители Эстонии. Этой опцией пользуются более половины или 58% потребителей, опережая сравнительно высокий показатель Латвии – 46%. Данные Центрального статистического управления свидетельствует о том, что в 2025 году в интернете регулярно закупалось более половины населения, и за последние 3 месяца 38% опрошенных совершили от 3 до 5 покупок. Мужчины совершали покупки в интернете реже, 37% за последние 3 месяца сделали только 1 или 2 покупки, тогда как 39% женщин совершали покупки от 3 до 5 раз. Наиболее активно онлайн-покупки совершали жители возраста от 25 до 34 лет, а также люди с высшим образованием, среди которых в интернете закупалось 70%. В разрезе регионов больше всего онлайн-покупок совершили жители Риги. Завтра в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный-северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 16. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю добрый вечер. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пек, а мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Представьте себе, что врач дает вам таблетку. Честно говорит. Сразу, говорит, предупреждаю, в ней нет никакого лекарства. Вы принимаете эту таблетку, и вам становится лучше. Вообще, все это со стороны звучит как фокус, но именно к такому выводу пришли исследователи.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Они изучали так называемое «честное плацебо». То есть участники эксперимента прекрасно знали, что принимают обычную таблетку-пустышку, без действующего вещества. И все же, спустя несколько недель, у многих улучшилась кратковременная память, снизился уровень стресса, а некоторые показатели физической активности тоже стали лучше. В общем, получается удивительная вещь. Наш мозг услышал «это пустышка», подумал «понятно» и все равно решил помочь. Возникает вопрос, а что вообще с ним происходит? Есть предположение, что дело не столько в самой таблетке, сколько в ритуале. Когда человек регулярно что-то делает с мыслью «я сейчас забочусь о себе», организм словно отвечает ему «хорошо, тогда и я подключаюсь». Вообще в нашей жизни полно таких маленьких ритуалов. Кто-то не начинает утро без чашечки любимого кофе. Хотя признается, что первый глоток нужен скорее для настроения, чем для бодрости. Кто-то перед важной встречей обязательно надевает счастливую рубашку. А кто-то выходит вечером на прогулку не потому, что врач заставил, а потому, что после 20 минут на свежем воздухе голова как-то становится легче. Конечно, это не означает, что можно заменить настоящие лекарства красивыми коробочками с конфетами. Если есть болезнь, лечить ее нужно по-настоящему и, разумеется, по рекомендации врача. Но это исследование напоминает все-таки о другой важной вещи. Наш мозг не просто наблюдатель. Он очень активно участвует в том, как мы себя чувствуем. Иногда ему достаточно увидеть, что хозяин наконец-то перестал бежать без остановки и уделил себе немножечко внимания. И, возможно, именно поэтому работают многие полезные привычки. Не потому, что они волшебные, а потому, что каждый день напоминают нам простую мысль: «Я для себя важен». Может быть, это и есть самое сильное лекарство, которое не продается в аптеке. Хорошего вам вечера, и пусть сегодня у каждого найдется хотя бы несколько минут на небольшой, но настоящий ритуал заботы о себе. Иногда именно с таких простых вещей и начинаются большие перемены.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.
2: I know. If you could hear me, you would say, there are always two sides of the story. You're so right. Here's mine.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Как нетрудно заметить, если по утрам и днем трафик достаточно летний, то по вечерам все как обычно, сложно и напряженно. Вот и сегодня загруженность дорог на максимуме, как и предполагалось, доросла до 8 баллов. Благо повезло с погодой, в смысле обещанные дожди сместились вообще на поздний и вечер. И это хорошо. Тем временем, минут 20 назад получили сообщение о ДТП от Алексея Счастливчика.
2: Вечерок добрый, дорожная информация. Улица Эмилес Бенджаминя перед перекрестком Карля Милленбаха. Если кто-нибудь понимает, о чем идет речь, бывшая Гоголя перед Пушкина. Произошла авария, троллейбус догнал Вольво. Собирается пробочка со стороны базара, если ехать по Гоголя в сторону Кингаракса. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею за инфу. Это случай локальный. А вообще на прошлой неделе средняя аварийность в рабочий день составила 89 ДТП. И примерно на таком же уровне был вчерашний понедельник, когда произошло 85 дорожных происшествий. Время от времени попадаются на дорогах лихие ребята, которым вообще все нипочем. Как говорят, море по колено. Однако за все приходится платить. В прошлый четверг в Бауском районе был задержан автомобиль, который мчался со скоростью 177 км в час при движении из Мисы на автодорогу Ецево-Стелпе. Там максимально допустимая скорость 90. Госполиция возбудила дело. Водитель 97-го года рождения оштрафован на 1400 евро и на год лишен прав. Заканчивая тему трафика, отметим, в данный момент от 4 до 5 баллов на мониторе, заторы снижаются, скоро поедем более-менее свободно. Меня зовут Владимир Тин, всем пожелаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия». Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Ну и вот пока идет мировой чемпионат по футболу, очень интересный материал опубликовал Independent. Это обзор новой книги фотографа Уилла Робсона Скотта, который в течение года документировал культуру футбольных болельщиков по всему миру и выбрал самых-самых больших футбольных фанатов. Кто же это, расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну что, добро пожаловать на наш сегодняшний детальный разбор. Обычно огромная толпа – это, знаешь, такой непредсказуемый хаос.
3: Угу, часто даже пугающий.
2: Да-да. Ну вот на недавнем матче чемпионата мира 2026 года в Мехико, ну, когда Англия играла с хозяевами турнира, картина была вообще другой. Трибуны выглядели абсолютно сюрреалистично.
3: О, да, я видела эти кадры. Это что-то невероятное.
2: 100%. Традиционные маски мексиканских рестлеров, вот эти лучалибры, они смешались с красно-белыми цветами английских трех львов. Это напоминало скорее какой-то организованный, ну, почти первобытный племенной карнавал.
3: Знаешь, вообще поразительно, как вот эта бетонная чаша стадиона способна превратиться в отдельную вселенную со своими законами. И, собственно, материалы, на которые мы сегодня опираемся, это фотопроект Уилл Робсон Скотта названием «Overland and Sea».
2: Отличная, кстати, работа, очень глубокая.
3: Абсолютно. Он провел целый год, путешествуя по всему миру и снимая исключительно футбольных фанатов. И наша цель сегодня – попытаться понять, что заставляет людей с таким неистовством отдаваться игре. Ну и как трибуны отражают культуру целых наций.
2: Да, потому что футбольный фанатизм, он как бы ставит на паузу привычное правило цивилизованного общества. Взять хотя бы Мексику, стадион Ацтека.
3: Ага, сектор ультрас клуба «Америка».
2: Именно. Их знаменитая группировка «Ла Монументаль». Слушай, ну их зона физически отгорожена от остального мира колючей проволокой и кордонами полиции. Возникает ощущение такой

0: Да-да, и он предназначен для команды соперника.
1: И рядом с ним тысячи людей в так называемых макарапас. Это строительные каски, которые они расплавили и переделали так, что это выглядит как реквизиты из «Безумного Макса». Вообще, современные стадионы все больше напоминают масштабный комик-кон или театральные подмостки.
0: Точно подмечено.
1: Футбол здесь — это, ну, как бы лишь повод для демонстрации тщательно продуманных альтер-эго.
0: Тут очень важно понимать историческую подоплеку. Суэто — это же эпицентр борьбы с апартеидом в прошлом. И в обществе с таким тяжелым политическим наследием подобный визуальный взрыв дает людям чувство контроля и идентичности.
1: Того, чего они, скорее всего, были лишены в реальности, верно? Мы просто передаем суть того, что задокументировано в источнике.
0: Именно так.
2: Продолжим изучать статью Independent о футбольных болельщиках буквально через несколько минут.
3: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе, местами утром возможны грозы, ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительный и сильный дождь. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

Реклама на радио «Мелодия». Rai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене Моргенштерн.

0: Подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
1: Bietes biešu paradīzē.
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Возвращаемся к теме футбольного движения, которое, кстати, служит мощным объединяющим фактором, позволяющим людям справляться с одиночеством и социальными трудностями. Статья в Independent, с которой ознакомились наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Это их способ громко заявить о своем существовании. И эта потребность в идентичности, она неразрывно связана с тем, как фанатская культура отражает национальные особенности.
5: И иногда очень парадоксально отражает. Вот потребность заявить о себе отлично видна в Аргентине. Знаменитый дерби «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Из-за кровавой истории стычек туда пускают только фанатов команды хозяев.
4: То есть врага на стадионе просто нет.
5: Да, и казалось бы, градус напряжения должен упасть, но там разворачивается просто безумный латиноамериканский карнавал. Густой красный дым, непрерывное пение, литры фернет бранко с колой. Спрашивается, зачем так надрываться, если соперник этого даже не видит?
4: А в этом и кроется суть. Отсутствие чужих фанатов заставляет их доказывать свою преданность с удвоенной силой. Этот карнавал становится актом сопротивления самой системе запретов.
5: Как бы показывая, что их страсть самоценна.
4: Да, именно. И если в Аргентине это открытый вызов, то в других культурах стадион играет совершенно иную роль. Давай возьмем Японию.
5: О, знаменитые болельщики сборной «Самурай Блю», которые после матчей методично убирают чужие стадионы своими синими мусорными пакетами.
4: Не только они. В фотопроекте есть потрясающая трогательная деталь из любительского футбола Японии. В парках играют команды, где футболисты старше 80 лет носят золотые шорты, а старше 85 – пурпурные. Здесь футбол работает как идеальный социальный клей.
5: Поддерживающий структуру общества и уважение к старшим.
4: Угу. Даже на газоне.
5: Но вот тут я хочу немного поспорить со стереотипом об идеальных вежливых японских фанатов.
4: Давай, интересно.
5: В книге есть поразительный эпизод про дерби в Якогаме. Там местные ультрас непрерывно прыгают все 90 минут и очень жестко выгоняют фотографа со своей трибуны. Никакой вежливости там и не пахнет.
4: Слушай, но это не рушит стереотип, а скорее объясняет его изнанку. Японское общество крайне жестко регламентировано. Для многих людей трибуна – это буквально единственный легальный социальный клапан. Место, где разрешается потерять лицо и погрузиться в хаос.
5: Чтобы выплеснуть все это, а в понедельник снова надеть костюм?
4: Абсолютно верно. Стать обратно идеальной шестеренкой корпоративной машины.
5: Получается, независимо от того, где проходит матч, в Буэнос-Айрес, Якогами или Мехико, футбол дает людям компенсацию. Он возвращает то, чего так отчаянно не хватает в разобщенном мире. Гуманность коллективного опыта и право быть частью огромного племени.
4: И автор проекта делает из этого очень точный вывод. Он буквально умоляет болельщиков об одном. Перестать снимать празднование голов на фронтальную камеру смартфонов. Радость от гола нужно проживать внутри толпы, растворяясь в ней.
5: А не документировать свое лицо для соцсетей. Отличное правило. И это возвращает нас к первоначальному образу масок Луче Либре на трибунах.
4: Угу.
5: В качестве финальной мысли для размышлений. Если стадионы сегодня так успешно заменяют человечеству древние племенные ритуалы, возникает вопрос. Что произойдет с нашей потребностью в общности, когда спорт и развлечения окончательно перейдут в изолированный формат шлемов виртуальной реальности? Где мы тогда найдем свой племенной раскрас?
3: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Ну что, вот наше вечернее общение потихонечку подходит к концу. Все три часа для вас работал Олег Пекка в этой студии. Мне помогал звукорежиссер Евгений Копейн. Нажимал на кнопки, крутил рычажки, чтобы лучше было меня слышно. Ну и напоследок, знаете, поговорим все-таки на, я бы сказал, очень важную и такую парадоксальную тему. Иногда вот самое опасное животное в озере — это вовсе не щука и даже не сом, а маленькая золотая рыбка, которую кто-то однажды пожалел. Вот помните, как в детстве нам казалось, если рыбке тесно в аквариуме, значит, нужно ее отпустить на волю. Красивый, добрый поступок, оказывается, не всегда.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ученые предупреждают, золотые рыбки, которых выпускают в пруды, озера, в реки, не просто выживают, они начинают стремительно расти, иногда достигая весьма внушительных размеров. Они активно размножаются, поднимаются на ил, делают воду мутной. Они вытесняют местные виды рыб и буквально меняют всю экосистему водоема. То есть получается настоящий парадокс. Дома это такой маленький милый питомец, которого дети кормят щепоткой хлопьев. А на воле это просто настоящий экологический захватчик. И ведь виновата-то в этом не рыбка. Она честно делает то, что умеет. Ест, растет, занимает все отведенное свободное пространство. Проблема в том, что человек решил, так будет лучше. И не подумал, что для природы это вовсе не подарок. Вообще, добрые намерения – это штука непростая. Иногда хочется подкормить хлебом уток. А вот специалисты говорят, для птиц это вредно. Иногда кажется правильным забрать из леса маленького зайчонка. А вот потом выясняется, что мама этого зайчонка была совсем рядом, просто ждала, когда человек уйдет. Иногда хочется выпустить аквариумную рыбку на свободу, а в результате получается целая экологическая проблема. Ох, выходит, добро тоже требует инструкции. Не потому, что мир стал сложнее, а потому, что хорошие поступки начинаются не только с доброго сердца, но и с понимания последствий. Наверное, одна из самых полезных привычек сегодня, перед тем, как кого-то спасать, на минуточку остановиться и спросить, а действительно ли это помощь? Иногда лучший способ позаботиться о природе – не вмешиваться в нее без необходимости. А если уж питомец больше не может жить дома, то лучше найти ему нового хозяина или обратиться к специалистам, чем устраивать ему такую свободу, о которой, может быть, он вовсе-то и не просил. Ведь не всякая сказка про золотую рыбку заканчивается исполнением желаний. Всем желаю хорошего вечера. Пусть ваши добрые поступки всегда приносят именно ту пользу, на которую вы рассчитывали. Ну и я надеюсь, что был полезен тем, что хотя бы развлекал вас на протяжении последних трех часов. Встретимся обязательно завтра утром после 7 часов утра. Олег Пекка, Радио «Мелодия». И всем спасибо за внимание.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию после триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником. Группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билишус Сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира на радио «Мелодия».
4: Белград.
5: Сербская столица Белград – место удивительное. За свою долгую историю древнейший город Европы 38 раз завоевывался чужестранными армиями. Его много раз штурмовали и осаждали, но он не сдавался, каждый раз возрождаясь из пепла. Несмотря на трудную судьбу, народ здесь открыт, весел и жизнерадостен. Здесь даже шахматная партия в парке может закончиться зажигательной вечеринкой, а на рынке тебе обязательно подарят что-нибудь вкусное в нагрузку. Для обозначения стиля жизни многих городов есть местные словечки, очень точно описывающие быт горожан. Если, например, в Скандинавии это уютная хюгге или умеренный шведский лагом, то образ жизни белградцев можно назвать сербским словом «полако». Это девиз практически всех местных. Означает это слово «неспешно». В некоторых ситуациях это что-то вроде ободрения «не торопись, спокойно». Многие бытовые вещи в Белграде разрешаются крайне медленно. Во время работы сербы часто делают длительные перерывы. Опоздание на 20 минут и более не считается нарушением норм этикета. А вот торопить человека невежливо. Расслабленный подход к жизни сказывается и на качестве услуг. Внешне часто не сильно заботят местных жителей, поэтому кривовато уложенная плитка, неважно, быстро это было или медленно, вряд ли вызовет гнев и возмущение. Тем не менее, качественные услуги среди белградцев все-таки ценятся. Именно поэтому многие вещи делаются по знакомству и рекомендации. По тому же принципу местные жители ищут и работу. Если где-то возникает вакансия, сначала опрашивается ближний круг, нет ли кого на примете. Если же встречаются незнакомые сербы, они начинают очень интенсивно выяснять, нет ли общих знакомых или родственников, и расходятся лучшими друзьями, если таковые находятся. Сами про себя сербы говорят, что они не ленивые и работать любят, но еще больше местные жители любят отдыхать. Прочувствовать всю суть Белграда можно с наступлением вечера. В традиционные местные таверны, кафаны, не зайти даже с разбегу. Народ пьет горячую ракию, танцует на столах и поет всем заведениям одну песню. В общем, веселиться, как в последний раз. Праздники и важные события в жизни местные отмечают тоже с размахом. Для своих гостей белградцы накроют самый роскошный стол, а отказ от приглашения зайти в гости может стать поводом для обиды. Поэтому приглашение нужно не только непременно принять, но и в обязательном порядке запастись сувенирами для радушных хозяев. Потому что хорошие отношения превыше всего.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс признал, что правительству, вероятнее всего, не удастся полностью реализовать все положения, предусмотренные правительственной декларацией. По его словам, уже в первый месяц работы на посту премьер-министра стало ясно, что организация работы правительства и большой объем текущих вопросов существенно ограничивают возможности сосредоточиться на стратегических задачах. «Определенно не удастся выполнить все. Это абсолютно очевидно», — заявил премьер-министр. По его словам, правительственная декларация слишком объемная, а повестку дня Кабинета министров в значительной степени занимают вопросы, которые по своей сути не должны рассматриваться на уровне правительства. В целом, Кулбергс более или менее доволен работой министров. Однако он признал, что после оценки первых презентаций министерств, подготовленных к выездному заседанию правительства в Латгалии 27 мая, пришел к выводу, что в госуправлении слишком большое внимание уделяется процессам, а не конкретным измеримым результатам, и что в министерствах еще необходимы существенные изменения в рабочей культуре. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург – 4812 и Сингапур. Сингапур – 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. В среду, 8 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 19 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна с картой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 4120.
1: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Фонтан Треви. Говорят, что если вы были в Риме и не видели фонтан Треви, вы не видели сам Рим. Архитектурный шедевр эпохи барокко – одна из самых популярных достопримечательностей вечного города. Находится фонтан на площади Треви в историческом центре итальянской столицы. Его история берет начало со времен Древнего Рима. Еще до нашей эры император Октавиан Август задумал построить в Риме акведук, чтобы в городе всегда была чистая вода. Тогда на площади Треви и появился ключ с водой, ответвлявшийся от нового акведука. Из него древние римляне могли ежедневно утолять жажду, а вот фонтаном этот ключ стал в 18 веке. В 1732 году архитектор Николо Сальви встроил фонтан в фасад палаццо герцога Поли. Дворец вместе с фонтаном находится на стыке трех дорог. Три дороги по-итальянски звучит как «тре-вие». Отсюда и название. Поскольку первым было все-таки здание, фонтан занял добрую половину двора площади, а оттого вокруг него довольно тесно. На наплыв туристов Никола Сальви не рассчитывал. А зря. Со временем фонтан стал популярной достопримечательностью и, пожалуй, самым богатым фонтаном в мире. Каждый день тысячи туристов бросают в него монетки и загадывают желания. Исполняются ли они, неизвестно. А вот городской казне фонтан Треви ежегодно приносит около 1,5 миллиардов евро. Время от времени деньги выгребают со дна и перечисляют на благотворительность. «Больше, чем искусство» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе. Местами утром возможны грозы. Ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура

0: воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительные и сильный дождь. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер. Порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
1: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты в Билишус Сервис.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Иногда вся жизнь сводится к одному моменту. Ты идешь к нему годами, тренируешься, падаешь, поднимаешься, снова падаешь. А потом выходишь на старт, и звучит музыка. Та самая.

Это «One Moment in Time». Если бы музыка могла нести факел, эта песня несла бы ее первой. Ее история началась в 1988 году. NBC готовилась к трансляции летних Олимпийских игр в Сеуле, и руководители NBC искали песню, которая могла бы стать официальным гимном трансляции. Но не просто сопровождением, а чем-то, что передает дух Олимпиады – преодоление, надежду, волю, вдохновение –

текста стал Джон Беттис, написавший хиты для Carpenters и Майкла Джексона. Музыку создал Альберт Хэммонд, тот самый, который когда-то сочинил «It Never Rains in Southern California». Они вместе написали балладу о том, что в каждом из нас живет чемпион. И пусть ты не профессиональный спортсмен, но у каждого человека в жизни есть свой олимпийский старт. Экзамен, сцена, разговор, момент истины. Исполнить песню доверили Уитни Хьюстон, уже тогда одной из самых ярких звезд поп-сцены. Но даже для нее эта песня стала чем-то особенным. Уитни вложила в нее такой эмоциональный накал, что запись пришлось делать в несколько дублей. Ее голос буквально выстреливал в припеве, вызывая мурашки. Премьера песни состоялась на церемонии открытия Олимпиады. С тех пор она стала неофициальным гимном всех, кто борется, идет до конца.

Интересно, что песня не сразу стала хитом. Радиостанции не спешили ставить ее в ротацию. Баллада длинная, слишком торжественная. Но публика решила иначе. «One Moment in Time» взлетела в чартах по всему миру, а Уитни исполняла ее вживую на церемонии вручения Грэмми и сорвала овации. Песню эту перепевали оперные певцы. Ее включают на спортивных состязаниях. Ее цитируют в мотивационных роликах. Песня до сих пор звучит в тех самых мгновениях, когда кто-то, затаив дыхание, делает шаг.

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В проекте «Рейл Балтика», в котором до сих пор большую роль играло строительное лобби, необходимо будет принять важные решения, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Ранее Кучинскис заявлял, что в связи с проектом «Рейл Балтика» необходимо будет решить, что строить, а от чего отказаться. На вопрос о том, насколько широки возможности для маневра в выборе объектов строительства, он сослался на названный премьер-министром Андрисом Кулбрахсом срок конец августа. Тогда предстоит принять решение о будущем проекта. Комментируя то, что строительство все еще продолжается, Кучинскис отметил, что контракты были заключены не бывшим министром сообщения Каспарсом Бришкинсом, а еще предыдущими правительствами. «Мне кажется, что там сработало большое строительное лобби», заявил министр финансов. Он указал, что действующие контракты, скорее всего, не будут расторгнуты. Однако остается вопрос, что будет с новыми контрактами и где именно будет продолжаться строительство. «Мы не можем подвести Эстонию и Литву. Назад дороги нет. Нужно двигаться вперед, но только не на таких лимузинах, которые были запланированы», — сказал Кучинскис. На саммите НАТО в Анкаре необходимо показать, что Альянс способен сохранять единство, несмотря на дискуссии и разногласия. Об этом в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбрахсом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Президент отметил, что они с премьером Кулбрахсом сходятся во мнении. Для Латвии на саммите НАТО важно добиться трех целей, которые имеют значение и для всего Альянса. По словам Ринкевича, важно показать, что Альянс способен сохранять единство по ключевым вопросам. Прежде всего, в вопросах поддержки Украины, действия 5-й статьи НАТО, а также развития возможностей и потенциала Альянса. Президент отметил, что лидеры стран НАТО взяли на себя обязательство к 2035 году увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом он подчеркнул, что необходимы не только дополнительные средства, но и развитие оборонных возможностей и оборонной промышленности. Кроме того, Ринкевич отметил, что крайне важно, чтобы НАТО могло адаптироваться к новым вызовам. В частности, необходимо активнее разрабатывать средства защиты от беспилотников. Он сообщил, что этот вопрос обсуждался как с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, так и с экспертами Альянса. В среду, 8 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 19 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Гайд-парк. Лондон.
1: Одно из любимых мест отдыха лондонцев – Гайд-парк – расположен в центральной части английской столицы, на границе с районом Кенсингтон. Когда-то Гайд-парк, получивший свое название от древней единицы измерения площади, принадлежал Вестминстерскому аббатству. Позже он превратился в королевские охотничьи угодья, а для простой публики был открыт лишь в начале 17 века при короле Якове I. Одним из главных исторических событий, когда-либо происходивших в парке, стал парад 1815 года, посвященный победе Артура Веллингтона над Наполеоном. В честь великого английского фельдмаршала в Гайд-парке была установлена статуя Ахиллеса, ставшая первой скульптурой Великобритании, изображавшей обнаженного человека. Неудивительно, что статуя греческого героя вызвала негодование многих чопорных лондонцев. Кстати, именно Гайд-парк стал в свое время мировым символом свободы слова. Здесь, на знаменитом углу Speaker's Corner, может отточить свое ораторское мастерство любой желающий. Хорошо знаком Гайд-парк и лондонским меломанам. Уже много лет здесь проводятся фестивали и концерты известных музыкальных коллективов. Например, в 1976 году в парке выступила группа Queen, собрав рекордное количество зрителей – 200 тысяч человек.
0: «Парки мира» на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе. Местами утром возможны грозы. Ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительные сильный дождь. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо. Пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Всем зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
3: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В ходе аудита Фонда общественной интеграции рассматриваются несколько сценариев дальнейшей деятельности фонда, сообщил парламентский секретарь Министерства культуры Иварс Абалинш. Он указал, что в настоящее время в ходе аудита наметились 4 версии будущего фонда, одна из которых – ликвидация. Как отметил парламентский секретарь, в настоящее время ведется активная работа, и в конце августа министр культуры Наурис Пунтулис представит детализацию всех версий. В настоящее время мы думаем, что будем продвигать, скорее всего, 3 сценария, один из которых обязательно будет включать и ликвидацию фонда общественной интеграции, сказал Абулинш. Премьер-министр Андрис Кулбергс на вопрос о том, поддержат ли остальные партнеры по коалиции возможную ликвидацию фонда общественной интеграции, ответил, что следует дождаться результатов аудита. В июне этого года по сравнению с маем 2026-го средний уровень потребительских цен на топливо снизился на 6,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Наибольшее влияние на снижение цен на топливо оказало падение цен на дизельное топливо на 8,2%. Автогаз также подешевел на 8,2%, а цены на бензин снизились на 2,5%. В июне 2026 года по сравнению с июнем 2025 средний уровень потребительских цен на топливо вырос на 16,8%. За год дизельное топливо подорожало на 19%. Цены на бензин выросли на 15,5%, а на автогаз на 5,5%. Рижане на портале инициатив Манабалс.ЛВ собирают подписи за восстановление автобусного сообщения из района Дарзани в центр. В инициативе содержится призыв восстановить удобное и доступное для жителей сообщение и обеспечить прямое соединение района с центром города. Авторы инициативы призывают отменить решение об изменениях 18, 15 и 31 маршрутов автобусов и введении системы пересадок в направлении Дарзани и Румбулы. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни и возможности мобильности жителей Дарзани, а также повлияет на людей, которые ездят на работу в эти районы, например, в Румбулу. Новые возможности добраться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы считают крайне неудобными. В среду, 8 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 19 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе. Местами утром возможны грозы. Ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительные сильные дожди. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.

0: над Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск. Премьер-министр Андрис Кулбергс признал, что правительству, вероятнее всего, не удастся полностью реализовать все положения, предусмотренные правительственной декларацией. По его словам, уже в первый месяц работы на посту премьер-министра стало ясно, что организация работы правительства и большой объем текущих вопросов существенно ограничивают возможности сосредоточиться на стратегических задачах. «Определенно не удастся выполнить все. Это абсолютно очевидно», — заявил премьер-министр. По его словам, правительственная декларация слишком объемная, а повестку дня Кабинета министров в значительной степени занимают вопросы, которые по своей сути не должны рассматриваться на уровне правительства. В целом, Кулбергс более или менее доволен работой министров. Однако он признал, что после оценки первых презентаций министерств, подготовленных к выездному заседанию правительства в Латгалии 27 мая, пришел к выводу, что в госуправлении слишком большое внимание уделяется процессам, а не конкретным измеримым результатам, и что в министерствах еще необходимы существенные изменения в рабочей культуре. В среду, 8 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 19 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе, местами утром возможны грозы. Ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительные сильные дожди. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.

над Янтарным берегом. 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе. Местами утром возможны грозы. Ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительные сильные дожди. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Риге снижается спрос на получение жилищного пособия, сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы. Обобщенные самоуправлением данные за полгода показывают, что пик выплат пришелся на апрель. Тогда на жилищные пособия в Риге было выделено 2 миллиона 900 тысяч евро, что стало максимальной месячной суммой в этом году. Затем показатели пошли на спад. В мае на пособие было выплачено 1 миллион 900 тысяч евро, в июне 1 миллион 600 тысяч евро, в марте пособие получили 10 тысяч 1456 человек. Средний размер выплаты 222 евро. В апреле пособие получили 11 941 человек. Это самый высокий показатель в текущем году. Средний размер выплат 243 евро. Рост размера пособия весной в самоуправлении объясняют завершением отопительного сезона и, как следствие, более высокими счетами за коммунальные услуги в этот период. Президент Латвии Эдгар Рингевич и министр образования и науки Илза Индраксена в понедельник обсудили обеспечение учебного процесса в условиях кризиса. Стороны обсудили рабочие приоритеты Индраксена, в том числе вопросы, связанные с дистанционным обучением. Как сообщалось, на национальном уровне может быть разработан порядок обеспечения непрерывности образовательного процесса в чрезвычайных ситуациях или во время чрезвычайного положения, следует из предложений Министерства образования и науки по совершенствованию готовности отрасли к кризисным ситуациям и угрозам, которые в конце июня были представлены на внеочередном заседании правительства в Латгале. Обязанность правительства разработать такой порядок будет установлена поправками к закону об образовании, которые планируется подготовить к августу. В свою очередь, единые руководящие принципы для работы системы образования в случаях угроз, кризисов и гибридных угроз могут быть разработаны к началу нового учебного года. Это одно из нескольких предложений, разработанных после угроз воздушных пространству Латвии, имевших место в мае в нескольких самоуправлениях Латвии, которые повлияли на учебный процесс и проведение государственных проверочных работ. Рижский русский театр имени Михаила Чехова может продолжать ставить и играть спектакли на русском языке, и его не планируется закрывать или реорганизовывать, заявила советник министра культуры Науриса Пунтулиса по вопросам стратегической коммуникации Агнесе Варпиня. Пунтулис отрицает прозвучавшую в публичном пространстве информацию о намерении закрыть или реорганизовать Рижский русский театр имени Михаила Чехова, подчеркивая, что таких планов в его повестке дня нет. Министр отметил, что его распоряжение об исключении использования русского языка из публичной коммуникации Министерства культуры, подведомственных ему учреждений и предприятий не распространяется на профессиональную художественную деятельность, если оригинал творческой работы на русском языке. В министерстве заявили, что Даугавпилский театр и Рижский русский театр имени Михаила Чехова по-прежнему могут ставить и играть спектакли на русском языке. Если драматургический материал театрального спектакля подготовлен на русском языке, он расценивается как оригинал творческой работы на русском языке, и установленные в распоряжении ограничения на него не распространяются. Пунтулис отметил, что театр может продолжать создавать спектакли на русском языке, сохраняя свою художественную идентичность и обогащая культурное пространство Латвии. Искусство не должно терять своего многообразия, но у публичного общения государственных учреждений другая функция, подчеркнул министр. На прошлой неделе Пунтулис встретился с директором Рижского русского театра имени Михаила Чехова Даной Бьорк и обсудил исключение русского языка из публичной коммуникации театра. Министр и руководитель театра договорились о повторной встрече, которая состоится на этой неделе. Пунтулис указал, что планирует повторно обсудить с директором театра комплекс предстоящих работ по внедрению распоряжения, а также, возможно, рассмотреть продление срока для введения отдельных требований. Требования об исключении использования русского языка из публичной коммуникации Министерства культуры, подведомственных ему учреждений и обществ капитала должно быть введено до 30 июля. Руководство Рижского русского театра имени Михаила Чехова ранее информировало, что возражает против распоряжения министра культуры об исключении русского языка из публичного общения подведомственных министерства учреждений. В открытом письме Бьорк выразила мнение, что распоряжение противоречит ряду документов, регулирующих деятельность театра, в том числе делегированным государством задачам по привлечению зрителей из числа нацменьшинств в культурное пространство Латвии, интегрированным интеграции общества и межкультурному диалогу. Руководство театра также указало, что, по его мнению, внутренним административным приказом министра нельзя устанавливать такое ограничение основных прав. Театр считает, что полное исключение русского языка из публичного общения затруднит передачу информации части аудитории, в том числе русскоязычным туристам и украинским беженцам, а также негативно скажется на финансовых показателях театра. В четверг, 9 июля, на совещании правительства министры проинформируют о прогрессе в реализации определенных каждым из них приоритетных задач, сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. На заседании планируется оценить проделанную до сих пор работу, текущий статус выполнения и дальнейшие шаги, необходимые для завершения задач. Во время совещания отдельно планируется обсудить развитие больничной сети, а Министерство благосостояния представит сценарий введения базовой пенсии, который из-за затрат еще предстоит согласовать с Министерством финансов. Кулбергс ранее обещал оценивать работу министров не реже раза в месяц. Премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил, что встретился с потенциальным стратегическим инвестором AirBaltic, который представил ему конкретное письменное предложение о вложениях. Ситуацию с AirBaltic премьер-министр также обсудил в понедельник на встрече с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Глава правительства ведет переговоры с тремя потенциальными инвесторами. Он отметил, непонятно, почему прежнее руководство AirBaltic и консультанта Сиабору отклонило или проигнорировало таких потенциальных стратегических инвесторов. «Мне это до сих пор трудно объяснить, я намерен это выяснить», — заявил премьер. В понедельник, 6 июля, после встречи с президентом Латвии, премьер-министр сказал, что сейчас от руководства авиакомпании ждут бизнес-плана. «Ждем от самой AirBaltic четкого видения будущего, потому что этот бизнес-план до сих пор не был представлен, чтобы любое дальнейшее движение вперед, связанное с деньгами общества, средствами налогоплательщиков и позицией государства, стало возможным, должна быть полная ясность. И здесь больше не может быть такого, как до сих пор, просто приходят, просят, получают деньги без каких-либо железобетонных планов. Такого больше не будет, этого не допустят», — пообещал премьер. «Должна быть ясность, каким образом AirBaltic собирается выполнять полеты, какими будут планы компании на будущее и кто станет стратегическим инвестором. Здесь государство доказало, что оно не слишком хорошо, как надзорный орган в авиабизнесе, и нигде в мире это не было хорошим примером. Здесь все-таки должен быть стратегический, коммерческий инвестор», — подчеркнул Кулбергс. До конца года авиакомпании может понадобиться до 150 миллионов евро. Министр финансов, экс-премьер Марис Кучинскис, ранее выразил мнение, что для Латвии важно сохранить национальную авиакомпанию. Однако самой компании, вероятнее всего, придется сократить масштабы своей деятельности. Решение о дальнейшей деятельности AirBaltic зависит не от правительства, а от самой компании, считает он. Нужно посмотреть, предусматривает ли новый план отказ от того, что Латвия не может себе позволить, например, от слишком большого, несоразмерного числа самолетов. Банкротство AirBaltic было бы невыгодным для Латвии. Однако у государства не будет возможности продолжать предоставлять прямые дотации. Поэтому необходимо дождаться бизнес-плана, который обещал представить новый руководитель компании, отметил Кучинскис. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. На саммите НАТО в Анкаре необходимо показать, что Альянс способен сохранять единство, несмотря на дискуссии и разногласия. Об этом в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Президент отметил, что они с премьером Кулбергсом сходятся во мнении. Для Латвии на саммите НАТО важно добиться трех целей, которые имеют значение и для всего Альянса. По словам Ринкевича, важно показать, что Альянс способен сохранять единство по ключевым вопросам. Прежде всего, в вопросах поддержки Украины, действия пятой статьи НАТО, а также развития возможностей и потенциала Альянса. Президент отметил, что лидеры стран НАТО взяли на себя обязательство к 2035 году увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом он подчеркнул, что необходимы не только дополнительные средства, но и развитие оборонных возможностей и оборонной промышленности. Кроме того, Ринкевич отметил, что крайне важно, чтобы НАТО могло адаптироваться к новым вызовам. В частности, необходимо активнее разрабатывать средства защиты от беспилотников. Он сообщил, что этот вопрос обсуждался как с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, так и с экспертами Альянса. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. В ходе аудита Фонда общественной интеграции рассматриваются несколько сценариев дальнейшей деятельности фонда, сообщил парламентский секретарь Министерства культуры Иварс Абалинш. Он указал, что в настоящее время в ходе аудита наметились 4 версии будущего фонда, одна из которых – ликвидация. Как отметил парламентский секретарь, в настоящее время ведется активная работа, и в конце августа министр культуры Наурис Пунтулис представит детализацию всех версий. «В настоящее время мы думаем, что будем продвигать, скорее всего, 3 сценария, один из которых обязательно будет включать и ликвидацию Фонда общественной интеграции», – сказал Абалинш. Премьер-министр Андрис Кулбергс на вопрос о том, поддержат ли остальные партнеры по коалиции возможную ликвидацию Фонда общественной интеграции, ответил, что следует дождаться результатов аудита. В июне этого года по сравнению с маем 2026-го средний уровень потребительских цен на топливо снизился на 6,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Наибольшее влияние на снижение цен на топливо оказало падение цен на дизельное топливо на 8,2%. Автогаз также подешевел на 8,2%, а цены на бензин снизились на 2,5%. В июне 2026 года по сравнению с июнем 2025-го средний уровень потребительских цен на топливо вырос на 16,8%. За год дизельное топливо подорожало на 19%, цены на бензин выросли на 15,5%, а на автогаз на 5,5%. Рижане на портале инициатив Манабалс.ЛВ собирают подписи за восстановление автобусного сообщения из района Дарзани в центр. В инициативе содержится призыв восстановить удобное и доступное для жителей сообщение и обеспечить прямое соединение района с центром города. Авторы инициативы призывают отменить решение об изменениях 18, 15 и 31 маршрутов автобусов и введении системы пересадок в направлении Дарзани и Румбулы. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни и возможности мобильности жителей Дарзани, а также повлияет на людей, которые ездят на работу в эти районы, например, в Румбулу. Новые возможности добраться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы считают крайне неудобными. Премьер-министр Андрис Кулбергс признал, что правительству, вероятнее всего, не удастся полностью реализовать все положения, предусмотренные правительственной декларацией. По его словам, уже в первый месяц работы на посту премьер-министра стало ясно, что организация работы правительства и большой объем текущих вопросов существенно ограничивают возможности сосредоточиться на стратегических задачах. «Определенно не удастся выполнить все. Это абсолютно очевидно», – заявил премьер-министр. По его словам, правительственная декларация слишком объемная, а повестку дня Кабинета министров в значительной степени занимают вопросы, которые по своей сути не должны рассматриваться на уровне правительства. В целом, Кулбергс более или менее доволен работой министров. Однако он признал, что после оценки первых презентаций министерств, подготовленных к выездному заседанию правительства в Латгалии 27 мая, пришел к выводу, что в госуправлении слишком большое внимание уделяется процессам, а не конкретным измеримым результатам, и что в министерствах еще необходимы существенные изменения в рабочей культуре. В проекте Rail Baltica, в котором до сих пор большую роль играло строительное лобби, необходимо будет принять важные решения, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Ранее Кучинскис заявлял, что в связи с проектом Rail Baltica необходимо будет решить, что строить, а от чего отказаться. На вопрос о том, насколько широки возможности для маневра в выборе объектов строительства, он сослался на названный премьер-министром Андрисом Кулбрахсом срок конец августа. Тогда предстоит принять решение о будущем проекта. Комментируя то, что строительство все еще продолжается, Кучинскис отметил, что контракты были заключены не бывшим министром сообщения Каспарсом Бришкинсом, а еще предыдущими правительствами. «Мне кажется, что там сработало большое строительное лобби», — заявил министр финансов. Он указал, что действующие контракты, скорее всего, не будут расторгнуты. Однако остается вопрос, что будет с новыми контрактами и где именно будет продолжаться строительство. «Мы не можем подвести Эстонию и Литву. Назад дороги нет. Нужно двигаться вперед, но только не на таких лимузинах, которые были запланированы», — сказал Кучинскис. 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Во время профилактической проверки в центре размещения просителей убежища в Лиепне Алукснэнского края сотрудники государственной полиции Латвии обнаружили 30 ножей, которые жильцы хранили под матрасами и подушками, нарушая правила внутреннего распорядка. О результатах проверки стало известно после того, как министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава сообщил об изъятии 31 ножа. Позже эту информацию подтвердили в государственной полиции. Проверки прошли 27 июня в центрах размещения просителей убежища в Лиепне и Муцениеках. В них участвовали сотрудники полиции, представители других компетентных служб, а также кинологи со служебными собаками. В полиции пояснили, что сами по себе обнаруженные ножи не являются запрещенными предметами. Согласно правилам внутреннего распорядка, каждому просителю убежища при заселении выдается комплект бытовых принадлежностей, в который входит и кухонный нож. Однако хранить его разрешается только в специально отведенных местах. Во время проверки выяснилось, что многие жильцы держали ножи под подушками или матрасами, что считается нарушением внутренних правил и создает потенциальные риски для безопасности. После проверки руководство центра обсудило с полицией дополнительные меры по снижению возможных угроз. При покупке нового жилья латвийцы ориентируются на более скромные бюджеты, чем жители Литвы и Эстонии. Почти две трети жителей Латвии готовы рассматривать недвижимость стоимостью до 100 тысяч евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного Норстат по заказу банка СБ. На вопрос о том, сколько они готовы потратить на новое жилье, 35% латвийских респондентов заявили, что могут позволить себе жилую недвижимость стоимостью до 50 тысяч евро. Еще 31% рассматривают вариант жилья в ценовом диапазоне от 50 до 100 тысяч евро. В целом 66% жителей Латвии рассматривают свое будущее жилье в ценовой категории до 100 тысяч евро. В Литве и Эстонии таких людей почти в два раза меньше, 32 и 35% соответственно. Жилье стоимостью свыше 150 тысяч евро готовы купить 16% жителей Латвии, 33%. 40% жителей Литвы, 44% жителей Эстонии. Особенно выделяется Эстония, 9% опрошенных там готовы потратить на жилье более 300 тысяч евро. В Литве таких 4%, в Латвии 3%. Сменить жилье в ближайшие 3 года планирует примерно каждый пятый житель стран Балтии. 18% в Латвии и по 20% в Литве и Эстонии. Однако в целом гораздо больше людей хотели бы переехать в другое жилье, об этом заявили 43% жителей Латвии, 33% жителей Литвы и 38% жителей Эстонии. Различия между странами заметны не только в стоимости жилья, но и в отношении к размеру ипотечных платежей. В Латвии 59% потенциальных заемщиков готовы платить по кредиту не более 400 евро в месяц. Еще 26% считают приемлемым платеж от 400 до 600 евро. В Эстонии только 26% готовы платить до 400 евро в месяц. При этом почти каждый третий, или 29%, допускает платежи более 800 евро в месяц, а половина из них более 1000. В Литве наиболее распространенным ответом был ежемесячный платеж от 300 до 500 евро. Такой вариант выбрали 37% опрошенных. По данным ЭСБ, в первой половине этого года средний размер жилищного кредита в Латвии составлял около 100 тысяч евро, в Литве 119 тысяч, в Эстонии 145 тысяч евро. В банке отмечают, что жители Латвии чаще ориентируются на меньшие бюджеты и более низкие ежемесячные платежи. Отношение к размеру первоначального взноса также заметно различается в странах Балтии. В Латвии чаще всего жители готовы внести до 10 тысяч евро. Такой ответ дали 37% участников опроса. Почти каждый пятый смог бы выделить до 20 тысяч евро. В Литве наиболее популярным вариантом был первоначальный взнос до 20 тысяч евро – 28%. В Эстонии жители чаще готовы вкладывать более крупные суммы – 27% могут внести до 40 тысяч евро, 17% – более 50 тысяч евро. Чтобы накопить первоначальный взнос, жители всех трех стран Балтии чаще всего готовы сокращать повседневные расходы. Такой вариант выбрали 30% жителей Латвии, 40% Литвы и 41% жителей Эстонии. Еще один распространенный способ – продажа уже имеющейся недвижимости. На такой вариант указали 28% жителей Латвии, 32% Литвы и 34% Эстонии. Каждый второй житель Латвии периодически покупает продукты питания в интернете, однако в большинстве случаев эти покупки составляют менее 10% от общих расходов на еду, сообщили в банке «Цитадель» со ссылкой на данные проведенного Норстат опроса. Опрос показал, что латвийские потребители отдают предпочтение покупкам в очном формате. Что касается покупки продуктов питания в интернете, ситуация схожа со всеми европейскими странами. Данные Евростат показывают, что этой возможностью пользуются всего 18% потребителей. При этом доставка готовой еды из кафе и ресторанов в Европе более популярна и достигает 33%, тогда как в Латвии этой услугой пользуются 27% населения. В мае этого года при совершении покупок в интернет-магазинах сетей продовольственных супермаркетов более 70% покупателей за один раз тратили примерно от 5 до 100 евро. Наибольшие покупки на сумму до 5 евро совершали 17% клиентов. Более крупные траты свыше 100 евро позволял себе каждый 10 или 11 процентов покупателей. При покупках в интернете покупатели тратят в продуктовых магазинах в среднем больше, чем очно. Если в интернете в продуктовых магазинах не менее 100 евро за один раз тратит каждый 10-й покупатель, то в физических магазинах доля таких покупок существенно ниже, менее 1%. Возможностью совершать покупки в интернете пользуются 83% населения, однако большинство вещей, необходимых на каждый день, все же покупается очно. Как и в других странах ЕС, в Латвии жители чаще всего покупают в интернете одежду, обувь и аксессуары. Однако данные Евростат свидетельствуют о том, что среди стран Балтии жители делают это меньше всего. За последние 3 месяца в ЕС одежду в интернете покупали в среднем 70% населения, тогда как в Латвии и Эстонии этот показатель составил 58%. В Литве немного выше. Он достигает 63%. Между тем, медикаменты в интернете приобретают каждый пятый житель Европы, мебель – каждый третий. В категориях других онлайн-покупок видно, что жители Латвии сравнительно часто покупают в интернете билеты на мероприятия – 42%. В свою очередь, жители Литвы значительно чаще покупают косметику, товары для красоты и хорошего самочувствия – 34%. В Латвии этот показатель ниже и не достигает даже четверти – 24%. В сфере приобретения транспортных услуг в интернете явными лидерами среди стран стран Балтии являются жители Эстонии. Этой опцией пользуются более половины или 58% потребителей, опережая сравнительно высокий показатель Латвии – 46%. Данные Центрального статистического управления свидетельствуют о том, что в 2025 году в интернете регулярно закупалось более половины населения, и за последние 3 месяца 38% опрошенных совершили от 3 до 5 покупок. Мужчины совершали покупки в интернете реже, 37% за последние 3 месяца сделали только 1 или 2 покупки, тогда как 39% женщин совершали покупки от 3 до 5 раз. Наиболее активно онлайн-покупки совершали жители в возрасте от 25 до 34 лет, а также люди с высшим образованием, среди которых в интернете закупалось 70%. В разрезе регионов больше всего онлайн-покупок совершили жители Риги. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. На саммите НАТО в Анкаре необходимо показать, что Альянс способен сохранять единство, несмотря на дискуссии и разногласия. Об этом в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбраксом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Президент отметил, что они с премьером Кулбраксом сходятся во мнении. Для Латвии на саммите НАТО важно добиться 3 целей, которые имеют значение и для всего Альянса. По словам Ринкевича, важно показать, что Альянс способен сохранять единство по ключевым вопросам. Прежде всего, в вопросах поддержки Украины, действия 5-й статьи НАТО, а также развития возможностей и потенциала Альянса. Президент отметил, что лидеры стран НАТО взяли на себя обязательство к 2035 году увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом он подчеркнул, что необходимы не только дополнительные средства, но и развитие оборонных возможностей и оборонной промышленности. Кроме того, Ринкевич отметил, что крайне важно, чтобы НАТО могло адаптироваться к новым вызовам. В частности, необходимо активнее разрабатывать средства защиты от беспилотников. Он сообщил, что этот вопрос обсуждался как с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, так и с экспертами Альянса. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на 1 строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. В ходе аудита Фонда общественной интеграции рассматриваются несколько сценариев дальнейшей деятельности фонда, сообщил парламентский секретарь Министерства культуры Иварс Абалинш. Он указал, что в настоящее время в ходе аудита наметились 4 версии будущего фонда, одна из которых – ликвидация. Как отметил парламентский секретарь, в настоящее время ведется активная работа, и в конце августа министр культуры Наурис Пунтулис представит детализацию всех версий. В настоящее время мы думаем, что будем продвигать, скорее всего, 3 сценария, один из которых обязательно будет включать и ликвидацию фонда общественной интеграции, сказал Абалинш. Премьер-министр Андрис Кулбергс на вопрос о том, поддержат ли остальные партнеры по коалиции возможную ликвидацию фонда общественной интеграции, ответил, что следует дождаться результатов аудита. В июне этого года по сравнению с маем 2026-го средний уровень потребительских цен на топливо снизился на 6,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Наибольшее влияние на снижение цен на топливо оказало падение цен на дизельное топливо на 8,2%. Автогаз также подешевел на 8,2%, а цены на бензин снизились на 2,5%. В июне 2026 года по сравнению с июнем 2025 2025-го средний уровень потребительских цен на топливо вырос на 16,8%. За год дизельное топливо подорожало на 19%. Цены на бензин выросли на 15,5%, а на автогаз на 5,5%. Рижане на портале инициатив «Манабалс ЛВ» собирают подписи за восстановление автобусного сообщения из района Дарзани в центр. В инициативе содержится призыв восстановить удобное и доступное для жителей сообщение и обеспечить прямое соединение района с центром города. Авторы инициативы призывают отменить решение об изменениях 18, 15 и 31 маршрутов автобусов и введении системы пересадок в направлении Дарзани и Румбулы. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни и возможности мобильности жителей Дарзани, а также повлияет на людей, которые ездят на работу в эти районы, например, в Румбулу. Новые возможности добраться до центра с пересадкой в Кенгарак

А повестку дня Кабинета министров в значительной степени занимают вопросы, которые по своей сути не должны рассматриваться на уровне правительства. В целом, Кулбергс более или менее доволен работой министров. Однако он признал, что после оценки первых презентаций министерств, подготовленных к выездному заседанию правительства в Латгалии 27 мая, пришел к выводу, что в госуправлении слишком большое внимание уделяется процессам, а не конкретным измеримым результатам, и что в министерствах еще необходимы существенные изменения в рабочей культуре. В проекте Rail Baltica, в котором до сих пор большую роль играло строительное лобби, необходимо будет принять важные решения, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Ранее Кучинскис заявлял, что в связи с проектом Rail Baltica необходимо будет решить, что строить, а от чего отказаться. На вопрос о том, насколько широки возможности для маневра в выборе объектов строительства, он сослался на названный премьер-министром Андрисом Кулбрексом срок конец августа. Тогда предстоит принять решение о будущем проекта. Комментируя то, что строительство все еще продолжается, Кучинскис отметил, что контракты были заключены не бывшим министром сообщения Каспарсом Бришкинсом, а еще предыдущими правительствами. «Мне кажется, что там сработало большое строительное лобби», — заявил министр финансов. Он указал, что действующие контракты, скорее всего, не будут расторгнуты. Однако остается вопрос, что будет с новыми контрактами и где именно будет продолжаться строительство. «Мы не можем подвести Эстонию и Литву. Назад дороги нет. Нужно двигаться вперед, но только не на таких лимузинах, которые были запланированы», — сказал Кучинскис. 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.